0: зарубежным визитом в Латвию. 13 октября президент Латвии Эдгар Ринкевич примет эстонского политика в Рижском замке. В ходе переговоров стороны планируют обсудить укрепление двусторонних отношений Латвии и Эстонии, в частности, сотрудничество в экономике и между оборонными отраслями двух стран. Также планируется обсудить сотрудничество стран Балтии и более широкое региональное взаимодействие в сфере безопасности обороны, в том числе укрепление восточного фланга НАТО и противодействие гибридным угрозам, а также военную, политическую, экономическую поддержку Украины в ее борьбе против российской агрессии. Во вторник в 16:40 в Рижском замке состоится совместная пресс-конференция Ринкевича и Мадизе. В 17:15 президент Эстонии встретится с председателем Сейма Дайгой Мерней, в 15:55 с премьер-министром Андрисом Кулбергсом. Мадизе вступила в должность президента Эстонии 12 октября, сменив Алара Кариса, который не стал баллотироваться на второй пятилетний срок. В начале сентября парламент Эстонии избрал Мадизе, которая была единственным кандидатом. Ее кандидатуру поддержал 71 депутат из 101. 51-летняя Мадизе, до сих пор занимавшая должность канцлера права, стала второй женщиной на посту президента Эстонии. Граждане России, обращаясь за убежищем в Латвии, в своих заявлениях указывали в том числе на преследование из-за военной службы, сообщили в Управление по делам гражданства и миграции. В 2022 году впервые за убежищем в Латвии обратились 120 граждан России. В 2023 году – 45, в 2024 – 42, в 2025 – 29, а в этом году по состоянию на 31 августа – 19. В 2022 году статус беженца был предоставлен 16 гражданам России, в 2023 – 24, в 2024 – 25, в 2025 – 19, в этом году по состоянию на 31 августа – 13 гражданам России. В 2023 году альтернативный статус получили 6, в 2024 – 5 граждан России, в 2022 – 25 и в этом году до конца августа такой статус не был предоставлен ни одному гражданину соседнего государства. Статистика о том, сколько в каких случаях статус беженца или альтернативный статус был предоставлен именно из-за того, что человеку в России грозило преследование в связи с военной службой, отдельно не ведется. Однако такие обстоятельства упоминаются в заявлении соискателей убежища, обращающихся за защитой в Латвии. При этом необходимо учитывать, что сам по себе страх перед последствиями дезертирства или уклонения от военной службы автоматически не свидетельствует о наличии обоснованных опасений преследования или риска подвергнуться серьезному вреду, подчеркнули в Управлении по делам гражданства и миграции. В Управлении также указали, что каждое дело рассматривается индивидуально и в совокупности с другими обстоятельствами конкретного заявителя, которые могут служить основанием для предоставления статуса беженца или альтернативного статуса, а также с учетом ситуации в стране происхождения. Более 1000 человек заполнили анкету, чтобы оценить свои возможности стать опекунами, приемными родителями или усыновителями. Об этом в понедельник на заключительном мероприятии компании «В ожидании семьи» в Риге сообщила председатель правления Латвийской ассоциации СОС «Детские деревни» Илзе Палле. Заключительное мероприятие компании прошло в сквере Бауманиса у памятника Гуннару Астре. Там установили ряд стульев с именами детей, которые ждут приемную семью, и указали, как долго каждый из них остается без семейной заботы. На стульях размещены QR-коды, ведущие к анкете. Заполнив ее, желающие могут оценить, готовы ли они стать опекунами, приемными родителями или усыновителями. Председатель правления ассоциации Илзе Палле выразила надежду, что компания поможет найти семьи для детей, которых ждут. Инсталляцию можно будет увидеть в трех местах Риги. С 12 по 26 октября она будет находиться в сквере Бауманиса, с 26 октября по 9 ноября перед входом в Агенскаунский рынок, с 9 ноября у Рижского сиротского суда. Председатель Комитета по социальным вопросам Рижской думы Инесса Андерсена сообщила, что число детей, находящихся в учреждениях опеки, растет, тогда как количество приемных семей не увеличивается и скорее сокращается. Она подчеркнула, что поддержка приемных семей является приоритетом для Рижского самоуправления, в том числе при формировании бюджета. Объем этой поддержки был увеличен втрое. В итоге за два месяца к программе присоединились 6 новых приемных семей. Вместе с 6 семьями, уже участвовавшими в программе, они приняли 14 детей, ожидавших возможности попасть в семью. Андерсена отметила, что самоуправление может выделять дополнительные средства детским домам, улучшать условия проживания в них. Однако дать ребенку семейную любовь может только семья. Сейчас в Риге около 500 детей находятся под опекой вне родительской семьи, в том числе в приемных семьях. В учреждениях опеки живут 200 детей. Средний возраст приемных родителей в Риге составляет 52 года и продолжает увеличиваться. Из 100 приемных родителей 28 старше 60 лет. С 1 июля Рижское самоуправление расширило систему поддержки приемных семей и опекунов. Теперь пособие за выполнение обязанностей приемных родителей получают все семьи, в которые по решению Рижского сиротского суда помещен ребенок, независимо от места задекларированного проживания. В 2026 году ежемесячная выплата самоуправления составляет 872 евро. Вместе с государственным вознаграждением приемная семья получает в общей сложности 1170 евро. Увеличенные пособия на содержание ребенка в приемной семье. Общая сумма государственных и муниципальных выплат составляет 75% от установленной в стране минимальной месячной зарплаты – 585 евро в месяц на каждого ребенка. В 2026 году доля самоуправления составляет 195 евро в месяц на ребенка младше 6 лет и 117 евро на ребенка в возрасте от 7 до 17 лет. Пособие за выполнение обязанностей опекуна составляет 50 евро в месяц за одного ребенка, если его родители умерли. 60 евро в месяц за каждого следующего ребенка, а также за ребенка, родители которого лишены родительских прав. Сейчас в Латвии почти 1000 детей ждут семью, при этом статус приемной семьи и возможность принимать детей есть лишь у 654 семей. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. «Создать другую коалицию в столице невозможно», заявил председатель Рижской думы Вестурс Клейнбергс, комментируя предположения о спорах между партнерами по столичной коалиции. Он отметил, что время выборов в Сейм – это благодатная почва для различных слухов. Клейнбергс подчеркнул, что и до, и после выборов поддерживал контакты со всеми партиями коалиции Рижской думы, и все они подтвердили, что готовы продолжать работу под его руководством. На вопрос, не видит ли он рисков перемен, когда начнутся более активные переговоры о формировании нового правительства, а также после их завершения, мэр ответил, что для этого нет оснований. Говоря о том, возможны ли перемены в случае, если прогрессивные останутся в парламентской оппозиции, Клейнберг сказал, что в Риге невозможно создать другую коалицию и сотрудничество с партией Айнарса Шлессерса невозможно. Поэтому мы должны суметь договориться, сказал мэр, заверив, что все коалиционные партии готовы продолжать работу. Комментируя избрание 13 депутатов Рижской думы в Сейм, Клейнбергс отметил, что не питает больших иллюзий по поводу прихода на их место более качественной оппозиции. Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк объявили, что из фонда модернизации будет выделено 2,5 миллиарда евро для поддержки 51 энергетического проекта в 11 странах ЕС. Общий объем финансирования, доступный с января 2021 года в рамках фонда модернизации, увеличился до 23 миллиардов евро. Как подчеркивает Еврокомиссия, эти инвестиции помогут модернизировать энергетические системы, повысив энергоэффективность в различных секторах и одновременно сократив выбросы парниковых газов. Данный пакет из 51 отобранного проекта направлен на производство возобновляемой электроэнергии, внедрение возобновляемых источников энергии, модернизацию энергосетей и повышение энергоэффективности. Например, в Латвии за 40 миллионов евро планируется заменить дизельные автобусы на электрические. В Эстонии за 45 миллионов заменить используемые в общественном транспорте дизельные транспортные средства на электрические троллейбусы. А в Литве за 169 миллионов снизить уровень промышленных выбросов СО2 за счет повышения энергоэффективности и замены загрязняющих технологий. Государственная полиция завершила расследование деятельности международной организованной преступной группы, которая более 10 лет занималась нелегальным производством и контрабандой сигарет. Установлено, что в организованную группу входили не менее 54 человек, в том числе граждане других государств. Уголовный процесс передан в прокуратуру для начала уголовного преследования 16 подозреваемых, в том числе предполагаемого лидера группировки. Это одно из самых масштабных расследований, в ходе которого которого мы не только вышли на след крупной преступной деятельности, но и столкнулись с целенаправленным противодействием, призванным воспрепятствовать расследованию. Эта преступная сеть была очень развитой и профессиональной. Ее участники хорошо знали тактику и методы работы полиции. В частности, для сокрытия своей преступной деятельности они использовали запрещенные товары стратегического назначения, предназначенные для контрразведки и противодействия правоохранительным органам, сообщил начальник управления по борьбе с организованной преступностью Петерис Бауска. По оценкам полиции, деятельность группировки нанесла государству ущерб на сумму почти 8 миллионов.

0: Можно даже ничего дополнительно закупать не придется, отметил Клейнбергс. Временную переправу после реконструкции вантового моста можно будет использовать и в других случаях, добавил мэр. Как сообщалось, в конкурсе на реконструкцию вантового моста победило объединение предприятий «Ваншут Илтс», предложившее выполнить работу за 69 миллионов 800 тысяч евро без налога на добавленную стоимость. Временный мост дополнительно обойдется примерно в 20 миллионов евро. Партнеры по правительственной коалиции поддержали предложение ввести в Латвии требования, согласно которому в будущем все автозаправочные станции должны быть обеспечены генераторами и спутниковым интернетом для бесперебойной работы, заявил глава фракции «Нового единства» в Сейме Эдмундс Юревиц. Он пояснил, что инициатива была разработана после оценки проблем с доступностью государственных услуг и информации, выявленных во время недавних бурь. Предложение предусматривает, что в случае перебоев с электроснабжением автозаправочные станции смогут продолжать работу и обеспечивать продажу топлива. Одновременно на каждой автозаправочной станции необходимо будет обеспечить доступ к спутниковому интернету, чтобы в кризисных ситуациях жители смогли связаться с близкими и получить необходимую информацию. Вопрос об оснащении автозаправочных станций генераторами приобрел актуальность после бури в конце августа. 22 августа на Латвию обрушилась сильнейшая за последние десятилетия летняя буря, которая вызвала масштабные повреждения. Во многих местах оказались недоступные услуги связи, перестали работать автозаправочные станции, а местами и магазины. Хотя операция «Оборотень» помогла снизить давление нелегальной миграции на латвийско-белорусской границе, все чаще возникают вопросы о том, как долго можно поддерживать такой режим. Министр внутренних дел Янис Домброва подчеркивает эффективность операции, но руководство госпогранохраны ранее предупреждало, что часть сотрудников истощена и вместо дополнительных выплат больше всего хочет просто получить возможность отдохнуть. Домброва сообщил, что с начала года въехать в Латвию незаконным путем не удалось примерно 12 тысячам человек. За 10 месяцев этого года мы не допустили въезда большего числа людей, чем за весь прошлый год, сказал министр. Он подчеркнул, что ситуация сейчас стабильнее, чем летом, когда число попыток нарушения границы достигло пика. При этом он не исключил, что после выборов в Сейм активность может вновь возрасти. Домброва признал, что в долгосрочной перспективе необходимы дополнительные кадровые ресурсы. Одним из решений может стать применение в пограничной охране модели Государственной службы обороны. «Мы создадим систему резерва для пограничной охраны, которой не было все эти годы», – заявил министр. Более половины жителей Латвии не чувствуют уверенности в своем финансовом благополучии после выхода на пенсию. При этом твердую уверенность в безбедной старости выражают лишь 14% населения, свидетельствуют данные опроса банка «Люминор». Согласно результатам исследования, 22% респондентов оценивают свои предчувствия касательно пенсии как очень тревожные, а еще 30% опрошенных признались, что просто чувствуют себя неуверенно. Примерно каждый четвертый латвиец отметил, что имеет лишь слабую надежду на стабильное финансовое положение в старости. Опрос также выявил заметное гендерное различие. Женщины тревожатся о своем финансовом положении на пенсии гораздо сильнее мужчин. Мужчины, напротив, значительно чаще заявляли, что уверены в своем будущем. В «Люминор» объясняют, что эта разница обусловлена объективными экономическими причинами. По имеющимся данным, женщины Латвии в среднем получают пенсии примерно на четверть ниже, чем мужчины. В банке также напоминают, что пенсионная система Латвии напрямую привязана к уплаченным за всю жизнь социальным взносам. Более низкие доходы сегодня неизбежно означают меньшую пенсию завтра. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Уже третий год подряд компания Baltic Restaurants, которая работает под брендами Daily и Freestar, проводит дни открытых дверей в обслуживаемых ею школах по всей стране. Родители могут увидеть, как работают кухни и организован процесс питания, а также попробовать обеды, которые ежедневно получают их дети. В рамках дней открытых дверей компания примет родителей в 56 школах Латвии. Всего для участия зарегистрировались 829 человек. Во время мероприятия родители могут изучить ежедневное меню и продегустировать обеды, которые подают детям. Цель инициативы – выстроить доверительные отношения между родителями школы и сотрудниками компании-оператора питания. Мы проводим эту акцию уже третий год, поскольку считаем, что открытый диалог – важнейшее условие доверия.

0: Рады, что наша идея, которую мы первыми реализовали в Латвии, вдохновила других операторов питания и становится все более распространенной практикой, отметил председатель правления Baltic Restaurants Aigars Kaugars. Видим растущий интерес к возможности лично увидеть, как организовано школьное питание. В некоторых школах отклик родителей настолько велик, что мы проводим мероприятия в два этапа, чтобы не нарушать привычный график обеденного перерыва у детей и дать возможность каждому получить полное представление о процессе, рассказал Каугарс. В этом году дни открытых дверей пройдут в школьных столовых 19 городов, в том числе Риги. История о предполагаемых сексуальных домогательствах в центре Риги получила продолжение. Прокуратура не отменила решение о прекращении уголовного дела. Прокуратура пока не отменила решение полиции о прекращении уголовного процесса по делу о предполагаемых сексуальных домогательствах к женщине в центре Риги. По версии заявительницы, к ней пристали двое мужчин, похожих на выходцев из Индии или Пакистана. Однако следствие не нашло доказательств ее утверждения. Проверка возможного предоставления заведомо ложных показаний и введение общества в заблуждение продолжается. В прокуратуре сообщили, что 28 сентября вышестоящий прокурор рассмотрел жалобу женщины. По итогам проверки не было обнаружено оснований для отмены решения надзирающего прокурора от 25 августа и постановления следователя от 21 июля о прекращении уголовного процесса. Это решение можно было обжаловать у следующего вышестоящего прокурора в течение 10 дней с момента получения постановления. В настоящее время такая жалоба поступила и находится на рассмотрении. Согласно закону, срок ее рассмотрения составляет 30 дней со дня получения. Премьер-министр Андерс Кулбергс обещает выделять киноиндустрии 1 000 000 евро ежегодно с 2028 года, однако пока не ясно, из каких источников планируется обеспечивать это финансирование. Премьер-министр, встретившийся во вторник в кабинете министров с представителями отрасли, заявил журналистам, что к этому вопросу планируется вернуться в следующем году, пересмотрев часть финансирования, которая выделяется без конкурса. Кулбергс подчеркнул, что такая практика больше не будет продолжаться. По его словам, достигнута договоренность о разработке для киноиндустрии четкой модели финансирования, на которую отрасль сможет рассчитывать. Премьер-министр подчеркнул, что киноиндустрию нельзя оставлять без финансирования. Он пояснил, что один блок вопросов касается контента, созданного в Латвии, а другой – того, как эффективнее привлекать зарубежных представителей киноиндустрии к съемкам фильмов в стране. Он привел пример: Министерство финансов готово освободить зарубежную киноиндустрию от налога на добавленную стоимость, однако существуют и другие налоги и расходы. По мнению премьер-министра, это неправильно, и в этой сфере Латвия не может конкурировать с Литвой и Эстонией. «Я заверил представителей отрасли, что поддержу ее в правительстве, в том числе при обсуждении госбюджета. Мы решим этот вопрос и разработаем устойчивую модель, чтобы отрасль могла спокойно работать и четко понимать, на что рассчитывать в дальнейшем», — заявил Кулбергс. По его словам, премьер-министр должен смотреть на ситуацию шире, чем интересы одной отрасли. Для него также важно, какой вклад в Латвию готовы вносить партнеры по сотрудничеству. Премьер-министр пришел к выводу, что выгоды для безопасности Латвии и других отраслей значительно превышают выгоды, которые один лишь налог на стриминговые платформы мог бы принести киноиндустрии. Руководитель Национального киноцентра Дита Риетума отметила, что стороны пришли к взаимопониманию. Рано или поздно необходимо ввести отчисления международных и местных стриминговых платформ на развитие национального кино. По ее словам, это важно. Она выразила надежду, что в следующем году будут предприняты последовательные шаги для принятия соответствующего закона. Отвечая на вопрос, уверена ли она, что киноиндустрия получит финансирование в размере 1 000 000 евро, Риетума заявила: «Мы живем в такое время, когда гарантий нет». По ее мнению, если предлагается такой компромисс, местный вариант, то он и будет реализован. На пляжах города и края Вентспилс завершен сбор нефтяного загрязнения, выброшенного на берег в конце сентября. На городском побережье собрали около 900 мешков или более 20 тонн загрязненного материала. На побережье Вентспилсского края также собрали более 700 мешков загрязнения. Компания по управлению опасными отходами Sea Oil Recovery приняла более 20 тонн загрязненного материала и обеспечит его дальнейшую утилизацию, а также переработку извлеченного извлеченных из него нефтепродуктов. В ближайшее время компания примет оставшийся объем материала, собранного в других местах побережья края. Oil Recovery провела лабораторные анализы загрязненного материала. Они подтвердили, что в нем преобладают легкие нефтепродукты. Результаты совпадают с данными анализов, имеющимися в распоряжении Государственной службы окружающей среды. В пробах, взятых на побережье Курзама, также обнаружены преимущественно легкие нефтепродукты, а именно дизельное топливо и газойль. Член правления Oil Recovery Наурис Бертманис отмечает, что собранный на пляже материал нельзя считать обычными отходами. Это загрязненный нефтепродуктами песок, в котором их остатки смешались с песчаной массой. Такой материал нельзя оставлять в окружающей среде или просто где-то закапывать. Сначала компания передаст собранные отходы партнеру, у которого есть соответствующее разрешение на осуществление загрязняющей деятельности для первичной обработки смеси. Там нефтепродукты отделят от общей массы, затем их доставят на перерабатывающий комплекс Oil Recovery в Риге, где они будут регенерированы с использованием механических, физиохимических технологий и дистилляции. В ходе этого процесса из нефтепродуктов удалят воду, осадок и другие примеси, подготавливая к дальнейшей переработке и использованию в промышленных процессах. Таким образом, отделенные нефтепродукты не будут сжигать или закапывать, они вернутся в оборот в качестве ресурса в соответствии с принципами экономики замкнутого цикла. Бертманис отметил, что после отделения песка фракция нефтепродуктов вернется в распоряжение компании. Позднее будет принято решение о наиболее подходящем способе ее безопасной переработки. 26 сентября нефтепродукты обнаружили на всем протяжении городского пляжа Вентспилса, а также на побережье Вентспилсского края. Государственная служба окружающей среды сотрудничает с другими ответственными учреждениями Латвии и зарубежных стран, чтобы установить судно, с которого, предположительно, нефтепродукты были незаконно сброшены в море. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. «Создать другую коалицию в столице невозможно», заявил председатель Рижской думы Вестурс Клейнбергс, комментируя предположения о спорах между партнерами по столичной коалиции. Он отметил, что время выборов в Сейм – это благодатная почва для различных слухов. Клейнбергс подчеркнул, что и до, и после выборов поддерживал контакты со всеми партиями коалиции Рижской думы, и все они подтвердили, что готовы продолжать работу под его руководством. На вопрос, не видит ли он рисков перемен, когда начнутся более активные переговоры о формировании нового правительства, а также после их завершения, мэр ответил, что для этого нет оснований. Говоря о том, возможны ли перемены в случае, если прогрессивные останутся в парламентской оппозиции, Клейнберг сказал, что в Риге невозможно создать другую коалицию и сотрудничество с партией Айнарса Шлессерса невозможно. Поэтому мы должны суметь договориться, сказал мэр, заверив, что все коалиционные партии готовы продолжать работу. Комментируя избрание 13 депутатов Рижской думы в Сейм, Клейнбергс отметил, что не питает больших иллюзий по поводу прихода на их место более качественной оппозиции. Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк объявили, что из фонда модернизации будет выделено 2,5 миллиарда евро для поддержки 51 энергетического проекта в 11 странах ЕС. Общий объем финансирования, доступный с января 2021 года в рамках фонда модернизации, увеличился до 23 миллиардов евро. Как подчеркивает Еврокомиссия, эти инвестиции помогут модернизировать энергетические системы, повысив энергоэффективность в различных секторах и одновременно сократив выбросы парниковых газов. Данный пакет из 51 отобранного проекта направлен на производство возобновляемой электроэнергии, внедрение возобновляемых источников энергии, модернизацию энергосетей и повышение энергоэффективности. Например, в Латвии за 40 миллионов евро планируется заменить дизельные автобусы на электрические. В Эстонии за 45 миллионов заменить используемые в общественном транспорте дизельные транспортные средства на электрические троллейбусы. А в Литве за 169 миллионов снизить уровень промышленных выбросов СО2 за счет повышения энергоэффективности и замены загрязняющих технологий. Государственная полиция завершила расследование деятельности международной организованной преступной группы, которая более 10 лет занималась нелегальным производством и контрабандой сигарет. Установлено, что в организованную группу входили не менее 54 человек, в том числе граждане других государств. Уголовный процесс передан в прокуратуру для начала уголовного преследования 16 подозреваемых, в том числе предполагаемого лидера группировки. Это одно из самых масштабных расследований, в ходе которого которого мы не только вышли на след крупной преступной деятельности, но и столкнулись с целенаправленным противодействием, призванным воспрепятствовать расследованию. Эта преступная сеть была очень развитой и профессиональной. Ее участники хорошо знали тактику и методы работы полиции. В частности, для сокрытия своей преступной деятельности они использовали запрещенные товары стратегического назначения, предназначенные для контрразведки и противодействия правоохранительным органам, сообщил начальник управления по борьбе с организованной преступностью Петерис Бауска. По оценкам полиции, деятельность группировки нанесла государству ущерб на сумму почти 85 миллионов евро. Во время ремонтных работ на Вантовом мосту, которые планируется начать осенью следующего года, движение по нему останется частично открытым, заявил мэр Риги Вестурс Клейнбергс. Полностью мост закроют только на время замены вант. Мэр Риги также отметил, что на время ремонтных работ нужно будет перестроить перекрестки, чтобы обеспечить движение по планируемому временному мосту. Клейнберг сообщил, что Латвия с Валсцели уже готовит закупку для его приобретения. Достигнута договоренность с производителем, что временный мост можно изготовить к осени следующего года. Возможно, даже ничего дополнительно закупать не придется, отметил Клейнбергс. Временную переправу после реконструкции Вантового моста можно будет использовать и в других случаях, добавил мэр. Как сообщалось, в конкурсе на реконструкцию Вантового моста победило объединение предприятий «Ваншутилц», предложившее выполнить работу за 69 миллионов 800 тысяч евро без налога на добавленную стоимость. Временный мост дополнительно обойдется примерно в 20 миллионов евро. Хотя операция «Оборотень» помогла снизить давление нелегальной миграции на латвийско-белорусской границе, все чаще возникают вопросы о том, как долго можно поддерживать такой режим. Министр внутренних дел Янис Домброва подчеркивает эффективность операции, но руководство госпогранохраны ранее предупреждало, что часть сотрудников истощена и вместо дополнительных выплат больше всего хочет просто получить возможность отдохнуть. Домброва сообщил, что с начала года въехать в Латвию незаконным путем не удалось примерно 12 тысячам человек. За 10 месяцев этого года мы не допустили въезда большего числа людей, чем за весь прошлый год, сказал министр. Он подчеркнул, что ситуация сейчас стабильнее, чем летом, когда число попыток нарушения границы достигло пика. При этом он не исключил, что после выборов в Сейм активность может вновь возрасти. Домброва признал, что в долгосрочной перспективе необходимы дополнительные кадровые ресурсы. Одним из решений может стать применение в пограничной охране модели Государственной службы обороны. «Мы создадим систему резерва для пограничной охраны, которой не было все эти годы», – заявил министр. Более половины жителей Латвии не чувствуют уверенности в своем финансовом благополучии после выхода на пенсию. При этом твердую уверенность в безбедной старости выражают лишь 14% населения, свидетельствуют данные опроса банка «Люминор». Согласно результатам исследования, 22% респондентов оценивают свои предчувствия касательно пенсии как очень тревожные, а еще 30% опрошенных признались, что просто чувствуют себя неуверенно. Примерно каждый четвертый латвиец отметил, что имеет лишь слабую надежду на стабильное финансовое положение в старости. Опрос также выявил заметное гендерное различие. Женщины тревожатся о своем финансовом положении на пенсии гораздо сильнее мужчин. Мужчины, напротив, значительно чаще заявляли, что уверены в своем будущем. В «Люминор» объясняют, что эта разница обусловлена объективными экономическими причинами. По имеющимся данным, женщины Латвии в среднем получают пенсии примерно на четверть ниже, чем мужчины. В банке также напоминают, что пенсионная система Латвии напрямую привязана к уплаченным за всю жизнь социальным взносам. Более низкие доходы сегодня неизбежно означают меньшую пенсию завтра. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Премьер-министр Андрис Кулбергс пока не планирует начинать активные переговоры о формировании следующей коалиции, поскольку основное внимание сейчас уделяет переговорам по многолетнему бюджету Европейского Союза. После заседания коалиции премьер-министр сообщил, что 19 октября планируется обнародовать график встреч с новоизбранными фракциями Сейма, чтобы обсудить возможные планы развития страны и преобразований. Он подчеркнул, что сейчас речь идет не о распределении должностей, а о содержательных приоритетах. Кулбергс подчеркнул, что общество ожидает от нового Сейма перемен, поэтому переговоры о следующей коалиции должны проходить взвешенно и без спешки. Ранее президент Латвии Эдгар Ринкевич после консультации со всеми политическими силами, избранными в 15-й Сейм, заявил, что именно Кулбергс должен взять на себя работу по формированию нового правительства. Президент выразил надежду, что к началу ноября в процессе формирования коалиции будет достигнут существенный прогресс, а новое правительство желательно сформировать к 18 ноября. Композитору Раймонду Паулсу планируется присудить премию Кабинета министров за выдающийся вклад в развитие латвийской музыки и культуры, укрепление национальной идентичности и популяризацию Латвии в мире. Это следует из проекта распоряжения, опубликованного на портале правовых актов. Всего на получение награды выдвинуты 6 человек, представляющих культуру, спорт, сельское хозяйство, науку, медицину. Премию также планируется вручить бывшему президенту Паралимпийского комитета Латвии Дайге Дадзите за значительный вклад в развитие спорта и интеграцию людей с инвалидностью в общество. Еще один кандидат – агроном Эдгарс Руза, член правления компании ASNS «Ингредиент», создатель и многолетний руководитель сельскохозяйственного кооператива «Латрапс». Его хотят отметить за вклад в привлечение иностранных инвестиций и повышение международной конкурентоспособности Латвии. Писательница, публицист, переводчица, дипломат, общественный деятель Анна Жигуре может получить награду за укрепление культурных и дипломатических связей Латвии, Финляндии, Эстонии, сохранение историко-культурного наследия Латвии, а также многолетнюю работу в литературе, переводе, публицистике. Среди кандидатов также два представителя медицинской науки, профессора факультета медицинских и биологических наук Латвийского университета, доктора медицинских наук Марса Салея, планируют отметить за выдающийся и многолетний вклад в развитие лечения онкологии, профилактики рака, ранней диагностики и медицинской науки в Латвии, а также подготовку молодых ученых. В свою очередь, профессор Рижского университета имени Страдиня, академик Латвийской академии наук и руководитель клиники гематологии Рижской Восточной клинической университетской больницы Сандра Лейниеце может получить премию за вклад всей жизни в медицинскую науку и модернизацию системы здравоохранения Латвии. Новый президент Эстонии Юле Мадизе во вторник, 13 октября, на следующий день после вступления в должность, отправляется с первым зарубежным визитом в Латвию. 13 октября президент Латвии Эдгар Ринкевич примет эстонского политика в Рижском замке. В ходе переговоров стороны планируют обсудить укрепление двусторонних отношений Латвии и Эстонии, в частности, сотрудничество в экономике и между оборонными отраслями двух стран. Также планируется обсудить сотрудничество стран Балтии и более широкое региональное взаимодействие в сфере безопасности обороны, в том числе укрепления восточного фланга НАТО и противодействия гибридным угрозам, а также военную, политическую, экономическую поддержку Украины в ее борьбе против российской агрессии. Во вторник в 16:40 в Рижском замке состоится совместная пресс-конференция Ринкевича и Мадизе. В 17:15 президент Эстонии встретится с председателем Сейма Дайгой Мейриней, в 15:55 с премьер-министром Андрисом Кулбергсом. Мадизе вступила в должность президента Эстонии 12 октября, сменив Аллара Кариса, который не стал баллотироваться на второй пятилетний срок. В начале сентября парламент Эстонии избрал Мадизе, которая была единственным кандидатом. Ее кандидатуру поддержал 71 депутат из 101. 51-летняя Мадизе, до сих пор занимавшая должность канцлера права, стала второй женщиной на посту президента Эстонии. Граждане России, обращаясь за убежищем в Латвии, в своих заявлениях указывали в том числе на преследование из-за военной службы, сообщили в Управление по делам гражданства и миграции. В 2022 году впервые за убежищем в Латвии обратились 120 граждан России. В 2023 году – 45, в 2024 – 42, в 2025 – 29, а в этом году по состоянию на 31 августа – 19. В 2022 году статус беженца был предоставлен 16 гражданам России, в 2023 – 24, в 2024 – 25, в 2025 – 19, в этом году по состоянию на 31 августа – 13 гражданам России. В 2023 году альтернативный статус получили 6, в 2024 – 5 граждан России. В 2022 – 25 и в этом году до конца августа такой статус не был предоставлен ни одному гражданину соседнего государства. Статистика о том, сколько в каких случаях статус беженца или альтернативный статус был предоставлен именно из-за того, что человеку в России грозило преследование в связи с военной службой, отдельно не ведется. Однако такие обстоятельства упоминаются в заявлении соискателей убежища, обращающихся за защитой в Латвии. При этом необходимо учитывать, что сам по себе страх перед последствиями дезертирства или уклонения от военной службы автоматически не свидетельствует о наличии обоснованных опасений преследования или риска подвергнуться серьезному вреду, подчеркнули в Управлении по делам гражданства и миграции. В Управлении также указали, что каждое дело рассматривается индивидуально и в совокупности с другими обстоятельствами конкретного заявителя, которые могут служить основанием для предоставления статуса беженца или альтернативного статуса, а также с учетом ситуации в стране происхождения. Более 1000 человек заполнили анкету, чтобы оценить свои возможности стать опекунами, приемными родителями или усыновителями. Об этом в понедельник на заключительном мероприятии компании «В ожидании семьи» в Риге сообщила председатель правления Латвийской ассоциации СОС «Детские деревни» Илзе Палле. Заключительное мероприятие компании прошло в сквере Бауманиса у памятника Гуннару Астре. Там установили ряд стульев с именами детей, которые ждут приемную семью, и указали, как долго каждый из них остается без семейной заботы. На стульях размещены QR-коды, ведущие к анкете. Заполнив ее, желающие могут оценить, готовы ли они стать опекунами, приемными родителями или усыновителями. Председатель правления ассоциации Илзе Палле выразила надежду, что компания поможет найти семьи для детей, которых ждут. Инсталляцию можно будет увидеть в трех местах Риги. С 12 по 26 октября она будет находиться в сквере Бауманиса. С 26 октября по 9 ноября перед входом в Агенскаунский рынок, с 9 ноября у Рижского сиротского суда. Председатель комитета по социальным вопросам Рижской думы Инесса Андерсена сообщила, что число детей, находящихся в учреждениях опеки, растет, тогда как количество приемных семей не увеличивается и скорее сокращается. Она подчеркнула, что поддержка приемных семей является приоритетом для Рижского самоуправления, в том числе при формировании бюджета. Объем этой поддержки был увеличен втрое. В итоге за два месяца к программе присоединились 6 новых приемных семей. Вместе с 6 семьями, уже участвовавшими в программе, они приняли 14 детей, ожидавших возможности попасть в семью. Андерсена отметила, что самоуправление может выделять дополнительные средства детским домам, улучшать условия проживания в них. Однако дать ребенку семейную любовь может только семья. Сейчас в Риге около 500 детей находятся под опекой вне родительской семьи, в том числе в приемных семьях. В учреждениях опеки живут 200 детей. Средний возраст приемных родителей в Риге составляет 52 года и продолжает увеличиваться. Из 100 приемных родителей 28 старше 60 лет. С 1 июля Рижское самоуправление расширило систему поддержки приемных семей и опекунов. Теперь пособие за выполнение обязанностей приемных родителей получают все семьи, в которые по решению Рижского сиротского суда помещен ребенок, независимо от места задекларированного проживания. В 2026 году ежемесячная выплата самоуправления составляет 872 евро. Вместе с государственным вознаграждением приемная семья получает в общей сложности 1170 евро. Увеличенные пособия на содержание ребенка в приемной семье. Общая сумма государственных и муниципальных выплат составляет 75% от установленной в стране минимальной месячной зарплаты – 585 евро в месяц на каждого ребенка. В 2026 году доля самоуправления составляет 195 евро в месяц на ребенка младше 6 лет и 117 евро на ребенка в возрасте от 7 до 17 лет. Пособие за выполнение обязанностей опекуна составляет 50 евро в месяц за одного ребенка, если его родители умерли. 60 евро в месяц за каждого следующего ребенка, а также за ребенка, родители которого лишены родительских прав. Сейчас в Латвии почти 1000 детей ждут семью, при этом статус приемной семьи и возможность принимать детей есть лишь у 654 семей. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте. Создать другую коалицию в столице невозможно, заявил председатель Рижской думы Вестур Склейнбергс, комментируя предположения о спорах между партнерами по столичной коалиции. Он отметил, что время выборов в Сейм – это благодатная почва для различных слухов. Клейнбергс подчеркнул, что и до, и после выборов поддерживал контакты со всеми партиями коалиции Рижской думы, и все они подтвердили, что готовы продолжать работу под его руководством. На вопрос, не видит ли он рисков перемен, когда начнутся более активные переговоры о формировании нового правительства, а также после их завершения, мэр ответил, что для этого нет оснований. Говоря о том, возможны ли перемены в случае, если прогрессивные останутся в парламентской оппозиции, Клейнберг сказал, что в Риге невозможно создать другую коалицию и сотрудничество с партией Айнарса Шлессерса невозможно. Поэтому мы должны суметь договориться, сказал мэр, заверив, что все коалиционные партии готовы продолжать работу. Комментируя избрание 13 депутатов Рижской думы в Сейм, Клейнбергс отметил, что не питает больших иллюзий по поводу прихода на их место более качественной оппозиции. Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк объявили, что из фонда модернизации будет выделено 2,5 миллиарда евро для поддержки 51 энергетического проекта в 11 странах ЕС. Общий объем финансирования, доступный с января 2021 года в рамках фонда модернизации, увеличился до 23 миллиардов евро. Как подчеркивает Еврокомиссия, эти инвестиции помогут модернизировать энергетические системы, повысив энергоэффективность в различных секторах и одновременно сократив выбросы парниковых газов. Данный пакет из 51 отобранного проекта направлен на производство возобновляемой электроэнергии, внедрение возобновляемых источников энергии, модернизацию энергосетей и повышение энергоэффективности. Например, в Латвии за 40 миллионов евро планируется заменить дизельные автобусы на электрические. В Эстонии за 45 миллионов заменить используемые в общественном транспорте дизельные транспортные средства на электрические троллейбусы. А в Литве за 169 миллионов снизить уровень промышленных выбросов СО2 за счет повышения энергоэффективности и замены загрязняющих технологий. Государственная полиция завершила расследование деятельности международной организованной преступной группы, которая более 10 лет занималась нелегальным производством и контрабандой сигарет. Установлено, что в организованную группу входили не менее 54 человек, в том числе граждане других государств. Уголовный процесс передан в прокуратуру для начала уголовного преследования 16 подозреваемых, в том числе предполагаемого лидера группировки. Это одно из самых масштабных расследований, в ходе которого мы не только вышли на след крупной преступной деятельности, но и столкнулись с целенаправленным противодействием, призванным воспрепятствовать расследованию. Эта преступная сеть была очень развитой и профессиональной. Ее участники хорошо знали тактику и методы работы полиции. В частности, для сокрытия своей преступной деятельности они использовали запрещенные товары стратегического назначения, предназначенные для контрразведки и противодействия правоохранительным органам, сообщил начальник управления по борьбе с организованной преступностью Петерис Бауска. По оценкам полиции, деятельность группировки нанесла государству ущерб на сумму почти 85 миллионов евро. Во время ремонтных работ на Вантовом мосту, которые планируется начать осенью следующего года, движение по нему останется частично открытым, заявил мэр Риги Вестурс Клейнбергс. Полностью мост закроют только на время замены вант. Мэр Риги также отметил, что на время ремонтных работ нужно будет перестроить перекрестки, чтобы обеспечить движение по планируемому временному мосту. Клейнберг сообщил, что Латвия с Валсцели уже готовит закупку для его приобретения. Достигнута договоренность с производителем, что временный мост можно изготовить к осени следующего года.

0: Автозаправочные станции должны быть обеспечены генераторами и спутниковым интернетом для бесперебойной работы, заявил глава фракции «Нового единства» в Сейме Эдмунд Сюревец. Он пояснил, что инициатива была разработана после оценки проблем с доступностью государственных услуг и информации, выявленных во время недавних бурь. Предложение предусматривает, что в случае перебоев с электроснабжением автозаправочные станции смогут продолжать работу и обеспечивать продажу топлива. Одновременно на каждой автозаправочной станции необходимо будет обеспечить доступ к спутниковому интернету, чтобы в кризисных ситуациях жители смогли связаться с близкими и получить необходимую информацию. Вопрос об оснащении автозаправочных станций генераторами приобрел актуальность после бури в конце августа. 22 августа на Латвию обрушилась сильнейшая за последние десятилетия летняя буря, которая вызвала масштабные повреждения. Во многих местах оказались недоступны услуги связи, перестали работать автозаправочные станции, а местами и магазины. Хотя операция «Оборотень» помогла снизить давление нелегальной миграции на латвийско-белорусской границе, все чаще возникают вопросы о том, как долго можно поддерживать такой режим. Министр внутренних дел Янис Домброва подчеркивает эффективность операции, но руководство Госпогранохраны ранее предупреждало, что часть сотрудников истощена и вместо дополнительных выплат больше всего хочет просто получить возможность отдохнуть. Домброва сообщил, что с начала года въехать в Латвию незаконным путем не удалось примерно 12 тысячам человек. За 10 месяцев этого года мы не допустили въезда большего числа людей, чем за весь прошлый год, сказал министр. Он подчеркнул, что ситуация сейчас стабильнее, чем летом, когда число попыток нарушения границы достигло пика. При этом он не исключил, что после выборов в Сейм активность может вновь возрасти. Домброва признал, что в долгосрочной перспективе необходимы дополнительные кадровые ресурсы. Одним из решений может стать применение в пограничной охране модели Государственной службы обороны. «Мы создадим систему резерва для пограничной охраны, которой не было все эти годы», – заявил министр. Более половины жителей Латвии не чувствуют уверенности в своем финансовом благополучии после выхода на пенсию. При этом твердую уверенность в безбедной старости выражают лишь 14% населения, свидетельствуют данные опроса банка «Люминор». Согласно результатам исследования, 22% респондентов оценивают свои предчувствия касательно пенсии как очень тревожные, а еще 30% опрошенных признались, что просто чувствуют себя неуверенно. Примерно каждый четвертый латвиец отметил, что имеет лишь слабую надежду на стабильное финансовое положение в старости. Опрос также выявил заметное гендерное различие. Женщины тревожатся о своем финансовом положении на пенсии гораздо сильнее мужчин. Мужчины, напротив, значительно чаще заявляли, что уверены в своем будущем. В «Люминор» объясняют, что эта разница обусловлена объективными экономическими причинами. По имеющимся данным, женщины Латвии в среднем получают пенсии примерно на четверть ниже, чем мужчины. В банке также напоминают, что пенсионная система Латвии напрямую привязана к уплаченным за всю жизнь социальным взносам. Более низкие доходы сегодня неизбежно означают меньшую пенсию завтра. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон, здравствуйте. Уже третий год подряд компания «Балтик Ресторанс», которая работает под брендами «Дайли» и «Фристар», проводит дни открытых дверей в обслуживаемых ею школах по всей стране. Родители могут увидеть, как работают кухни и организован процесс питания, а также попробовать обеды, которые ежедневно получают их дети. В рамках дней открытых дверей компания примет родителей в 56 школах Латвии. Всего для участия зарегистрировались 829 человек. Во время мероприятия родители могут изучить ежедневное меню и продегустировать обеды, которые подают детям. Цель инициативы – выстроить доверительные отношения между родителями школы и сотрудниками компании-оператора питания. «Мы проводим эту акцию уже третий год, поскольку считаем, что открытый диалог – важнейшее условие доверия. Рады, что наша идея, которую мы первыми реализовали в Латвии, вдохновила других операторов питания и становится все более распространенной практикой», отметил председатель правления «Балтик Ресторанс» Айгарс Каугарс. «Видим растущий интерес к возможности лично увидеть, как организовано школьное питание. В некоторых школах отклик родителей настолько велик, что мы проводим мероприятия в два этапа, чтобы не нарушать привычный график обеденного перерыва у детей и дать возможность каждому получить полное представление о процессе», рассказал Каугарс. В этом году дни

0: открытых дверей пройдут в школьных столовых 19 городов, в том числе Риги. История о предполагаемых сексуальных домогательствах в центре Риги получила продолжение. Прокуратура не отменила решение о прекращении уголовного дела. Прокуратура пока не отменила решение полиции о прекращении уголовного процесса по делу о предполагаемых сексуальных домогательствах к женщине в центре Риги. По версии заявительницы, к ней пристали двое мужчин, похожих на выходцев из Индии или Пакистана. Однако следствие не нашло доказательств ее утверждения. Проверка возможного предоставления заведомо ложных показаний и введение общества в заблуждение продолжается. В прокуратуре сообщили, что 28 сентября вышестоящий прокурор рассмотрел жалобу женщины. По итогам проверки не было обнаружено оснований для отмены решения надзирающего прокурора от 25 августа и постановления следователя от 21 июля о прекращении уголовного процесса. Это решение можно было обжаловать у следующего вышестоящего прокурора в течение 10 дней с момента получения постановления. В настоящее время такая жалоба поступила и находится на рассмотрении. Согласно закону, срок ее рассмотрения составляет 30 дней со дня получения. Премьер-министр Андерс Кулбергс обещает выделять киноиндустрии 1 000 000 евро ежегодно с 2028 года, однако пока не ясно, из каких источников планируется обеспечивать это финансирование. Премьер-министр, встретившийся во вторник в кабинете министров с представителями отрасли, заявил журналистам, что к этому вопросу планируется вернуться в следующем году, пересмотрев часть финансирования, которое выделяется без конкурса. Кулбергс подчеркнул, что такая практика больше не будет продолжаться. По его словам, достигнута договоренность о разработке для киноиндустрии четкой модели финансирования, на которую отрасль сможет рассчитывать. Премьер-министр подчеркнул, что киноиндустрию нельзя оставлять без финансирования. Он пояснил, что один блок вопросов касается контента, созданного в Латвии, а другой – того, как эффективнее привлекать зарубежных представителей киноиндустрии к съемкам фильмов в стране. Он привел пример: Министерство финансов готово освободить зарубежную киноиндустрию от налога на добавленную стоимость, однако существуют и другие налоги и расходы. По мнению премьер-министра, это неправильно, и в этой сфере Латвия не может конкурировать с Литвой и Эстонией. «Я заверил представителей отрасли, что поддержу ее в правительстве, в том числе при обсуждении госбюджета. Мы решим этот вопрос и разработаем устойчивую модель, чтобы отрасль могла спокойно работать и четко понимать, на что рассчитывать в дальнейшем», – заявил Кулбергс. По его словам, премьер-министр должен смотреть на ситуацию шире, чем интересы одной отрасли. Для него также важно, какой вклад в Латвию готовы вносить партнеры по сотрудничеству. Премьер-министр пришел к выводу, что выгоды для безопасности Латвии и других отраслей значительно превышают выгоды, которые один лишь налог на стриминговые платформы мог бы принести киноиндустрии. Руководитель Национального киноцентра Дита Риетума отметила, что стороны пришли к взаимопониманию. Рано или поздно необходимо ввести отчисления международных и местных стриминговых платформ на развитие национального кино. По ее словам, это важно. Она выразила надежду, что в следующем году будут предприняты последовательные шаги для принятия соответствующего закона. Отвечая на вопрос, уверена ли она, что киноиндустрия получит финансирование в размере 1 000 000 евро, Риетума заявила: «Мы живем в такое время, когда гарантий нет». По ее мнению, если предлагается такой компромиссный вариант, то он и будет реализован. На пляжах города и края Вентспилс завершен сбор нефтяного загрязнения, выброшенного на берег в конце сентября. На городском побережье собрали около 900 мешков или более 20 тонн загрязненного материала. На побережье Вентспилсского края также собрали более 700 мешков загрязнения. Компания по управлению опасными отходами Sea Oil Recovery приняла более 20 тонн загрязненного материала и обеспечит его дальнейшую утилизацию, а также переработку извлеченных из него нефтепродуктов. В ближайшее время компания примет оставшийся объем материала, собранного в других местах побережья края. Oil Recovery провела лабораторные анализы загрязненного материала. Они подтвердили, что в нем преобладают легкие нефтепродукты. Результаты совпадают с данными анализов, имеющимися в распоряжении Государственной службы окружающей среды. В пробах, взятых на побережье Курзама, также обнаружены преимущественно легкие нефтепродукты, а именно дизельное топливо и газойль. Член правления Oil Recovery Наурис Бертманис отмечает, что собранный на пляже материал нельзя считать обычными отходами. Это загрязненный нефтепродуктами песок, в котором их остатки смешались с песчаной массой. Такой материал нельзя оставлять в окружающей среде или просто где-то закапывать. Сначала компания передаст собранные отходы партнеру, у которого есть соответствующее разрешение на осуществление загрязняющей деятельности для первичной обработки смеси. Там нефтепродукты отделят от общей массы, затем их доставят на перерабатывающий комплекс Oil Recovery в Риге, где они будут регенерированы с использованием механических, физиохимических технологий и дистилляции. В ходе этого процесса из нефтепродуктов удалят воду, осадок и другие примеси, подготавливая к дальнейшей переработке и использованию в промышленных процессах. Таким образом, отделенные нефтепродукты не будут сжигать или закапывать, они вернутся в оборот в качестве ресурса в соответствии с принципами экономики замкнутого цикла. Бертманис отметил, что после отделения песка фракция нефтепродуктов вернется в распоряжение компании. Позднее будет принято решение о наиболее подходящем способе ее безопасной переработки. 26 сентября нефтепродукты обнаружили на всем протяжении городского пляжа Вентспилса, а также на побережье Вентспилсского края. Государственная служба окружающей среды сотрудничает с другими ответственными учреждениями Латвии и зарубежных стран, чтобы установить судно, с которого, предположительно, нефтепродукты были незаконно сброшены в море. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Создать другую коалицию в столице невозможно, заявил председатель Рижской думы Вестурс Клейнбергс, комментируя предположения о спорах между партнерами по столичной коалиции. Он отметил, что время выборов в Сейм – это благодатная почва для различных слухов. Клейнбергс подчеркнул, что и до, и после выборов поддерживал контакты со всеми партиями коалиции Рижской думы, и все они подтвердили, что готовы продолжать работу под его руководством. На вопрос, не видит ли он рисков перемен, когда начнутся более активные переговоры о формировании нового правительства, а также после их завершения, мэр ответил, что для этого нет оснований. Говоря о том, возможны ли перемены в случае, если прогрессивные останутся в парламентской оппозиции, Клейнберг сказал, что в Риге невозможно создать другую коалицию и сотрудничество с партией Айнарса Шлессерса невозможно. Поэтому мы должны суметь договориться, сказал мэр, заверив, что все коалиционные партии готовы продолжать работу. Комментируя избрание 13 депутатов Рижской думы в Сейм, Клейнбергс отметил, что не питает больших иллюзий по поводу прихода на их место более качественной оппозиции. Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк объявили, что из фонда модернизации будет выделено 2,5 миллиарда евро для поддержки 51 энергетического проекта в 11 странах ЕС. Общий объем финансирования, доступный с января 2021 года в рамках фонда модернизации, увеличился до 23 миллиардов евро. Как подчеркивает Еврокомиссия, эти инвестиции помогут модернизировать энергетические системы, повысив энергоэффективность в различных секторах и одновременно сократив выбросы парниковых газов. Данный пакет из 51 отобранного проекта направлен на производство возобновляемой электроэнергии, внедрение возобновляемых источников энергии, модернизацию энергосетей и повышение энергоэффективности. Например, в Латвии за 40 миллионов евро планируется заменить дизельные автобусы на электрические. В Эстонии за 45 миллионов заменить используемые в общественном транспорте дизельные транспортные средства на электрические троллейбусы. А в Литве за 169 миллионов снизить уровень промышленных выбросов СО2 за счет повышения энергоэффективности и замены загрязняющих технологий. Государственная полиция завершила расследование деятельности международной организованной преступной группы, которая более 10 лет занималась нелегальным производством и контрабандой сигарет. Установлено, что в организованную группу входили не менее 54 человек, в том числе граждане других государств. Уголовный процесс передан в прокуратуру для начала уголовного преследования 16 подозреваемых, в том числе предполагаемого лидера группировки. Это одно из самых масштабных расследований, в ходе которого которого мы не только вышли на след крупной преступной деятельности, но и столкнулись с целенаправленным противодействием, призванным воспрепятствовать расследованию. Эта преступная сеть была очень развитой и профессиональной. Ее участники хорошо знали тактику и методы работы полиции. В частности, для сокрытия своей преступной деятельности они использовали запрещенные товары стратегического назначения, предназначенные для контрразведки и противодействия правоохранительным органам, сообщил начальник управления по борьбе с организованной преступностью Петерис Бауска. По оценкам полиции, деятельность группировки нанесла государству ущерб на сумму почти 85 миллионов евро. Во время ремонтных работ на Вантовом мосту, которые планируется начать осенью следующего года, движение по нему останется частично открытым, заявил мэр Риги Вестурс Клейнбергс. Полностью мост закроют только на время замены вант. Мэр Риги также отметил, что на время ремонтных работ нужно будет перестроить перекрестки, чтобы обеспечить движение по планируемому временному мосту. Клейнберг сообщил, что Латвия с Валсцели уже готовит закупку для его приобретения. Достигнута договоренность производителям, что временный мост можно изготовить к осени следующего года. Возможно, даже ничего дополнительно закупать не придется, отметил Клейнбергс. Временную переправу после реконструкции Вантового моста можно будет использовать и в других случаях, добавил мэр. Как сообщалось, в конкурсе на реконструкцию Вантового моста победило объединение предприятий «Ваншутилц», предложившее выполнить работу за 69 миллионов 800 тысяч евро без налога на добавленную стоимость. Временный мост дополнительно обойдется примерно в 20 миллионов евро. Хотя операция «Оборотень» помогла снизить давление нелегальной миграции на латвийско-белорусской границе, все чаще возникают вопросы о том, как долго можно поддерживать такой режим. Министр внутренних дел Янис Домброва подчеркивает эффективность операции, но руководство Госпогранохраны ранее предупреждало, что часть сотрудников истощена и вместо дополнительных выплат больше всего хочет просто получить возможность отдохнуть. Домброва сообщил, что с начала года въехать в Латвию незаконным путем не удалось примерно 12 тысячам человек. За 10 месяцев этого года мы не допустили въезда большего числа людей, чем за весь прошлый год, сказал министр. Он подчеркнул, что ситуация сейчас стабильнее, чем летом, когда число попыток нарушения границы достигло пика. При этом он не исключил, что после выборов в Сейм активность может вновь возрасти. Домброва признал, что в долгосрочной перспективе необходимы дополнительные кадровые ресурсы. Одним из решений может стать применение в пограничной охране модели Государственной службы обороны. «Мы создадим систему резерва для пограничной охраны, которой не было все эти годы», – заявил министр. Более половины жителей Латвии не чувствуют уверенности в своем финансовом благополучии после выхода на пенсию. При этом твердую уверенность в безбедной старости выражают лишь 14% населения, свидетельствуют данные опроса банка «Люминор». Согласно результатам исследования, 22% респондентов оценивают свои предчувствия касательно пенсии как очень тревожные, а еще 30% опрошенных признались, что просто чувствуют себя неуверенно. Примерно каждый четвертый латвиец отметил, что имеет лишь слабую надежду на стабильное финансовое положение в старости. Опрос также выявил заметное гендерное различие. Женщины тревожатся о своем финансовом положении на пенсии гораздо сильнее мужчин. Мужчины, напротив, значительно чаще заявляли, что уверены в своем будущем. В «Люминор» объясняют, что эта разница обусловлена объективными экономическими причинами. По имеющимся данным, женщины Латвии в среднем получают пенсии примерно на четверть ниже, чем мужчины. В банке также напоминают, что пенсионная система Латвии напрямую привязана к уплаченным за всю жизнь социальным взносам. Более низкие доходы сегодня неизбежно означают меньшую пенсию завтра. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: над Янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Премьер-министр Андрис Кулбергс пока не планирует начинать активные переговоры о формировании следующей коалиции, поскольку основное внимание сейчас уделяет переговорам по многолетнему бюджету Европейского Союза. После заседания коалиции премьер-министр сообщил, что 19 октября планируется обнародовать график встреч с новоизбранными фракциями Сейма, чтобы обсудить возможные планы развития страны и преобразований. Он подчеркнул, что сейчас речь идет не о распределении должностей, а о содержательных приоритетах. Кулбергс подчеркнул, что общество ожидает от нового Сейма перемен, поэтому переговоры о следующей коалиции должны проходить взвешенно и без спешки. Ранее президент Латвии Эдгар Ринкевич после консультации со всеми политическими силами, избранными в 15-й Сейм, заявил, что именно Кулбергс должен взять на себя работу по формированию нового правительства. Президент выразил надежду, что к началу ноября в процессе формирования коалиции будет достигнут существенный прогресс, а новое правительство желательно сформировать к 18 ноября. Композитору Раймонду Паулсу планируется присудить премию Кабинета министров за выдающийся вклад в развитие латвийской музыки и культуры, укрепление национальной идентичности и популяризацию Латвии в мире. Это следует из проекта распоряжения, опубликованного на портале правовых актов. Всего на получение награды выдвинуты 6 человек, представляющих культуру, спорт, сельское хозяйство, науку, медицину. Премию также планируется вручить бывшему президенту Паралимпийского комитета Латвии Дайге Дадзите за значительный вклад в развитие спорта и интеграцию людей с инвалидностью в общество. Еще один кандидат – агроном Эдгарс Руза, член правления компании ASNS «Ингредиент», создатель и многолетний руководитель сельскохозяйственного кооператива «Латрапс». Его хотят отметить за вклад в привлечение иностранных инвестиций и повышение международной конкурентоспособности Латвии. Писательница, публицист, переводчица, дипломат, общественный деятель Анна Жигуре может получить награду за укрепление культурных и дипломатических связей Латвии, Финляндии, Эстонии, сохранение историко-культурного наследия Латвии, а также многолетнюю работу в литературе, переводе, публицистике. Среди кандидатов также два представителя медицинской науки, профессора факультета медицинских и биологических наук Латвийского университета, доктора медицинских наук Марса Салея, планируют отметить за выдающийся и многолетний вклад в развитие лечения онкологии, профилактики рака, ранней диагностики и медицинской науки в Латвии, а также подготовку молодых ученых. В свою очередь, профессор Рижского университета имени Страдиня, академик Латвийской академии наук и руководитель клиники гематологии Рижской Восточной клинической университетской больницы Сандра Лейниеце может получить премию за вклад всей жизни в медицинскую науку и модернизацию системы здравоохранения Латвии. Новый президент Эстонии Юле Мадизе во вторник, 13 октября, на следующий день после вступления в должность, отправляется с первым зарубежным визитом в Латвию. 13 октября президент Латвии Эдгар Ринкевич примет эстонского политика в Рижском замке. В ходе переговоров стороны планируют обсудить укрепление двусторонних отношений Латвии и Эстонии, в частности, сотрудничество в экономике и между оборонными отраслями двух стран. Также планируется обсудить сотрудничество стран Балтии и более широкое региональное взаимодействие в сфере безопасности обороны, в том числе укрепления восточного фланга НАТО и противодействия гибридным угрозам, а также военную, политическую, экономическую поддержку Украины в ее борьбе против российской агрессии. Во вторник в 16:40 в Рижском замке состоится совместная пресс-конференция Ринкевича и Мадизе. В 17:15 президент Эстонии встретится с председателем Сейма Дайгой Мейерней, в 15:55 с премьер-министром Андрисом Кулбергсом. Мадизе вступила в должность президента Эстонии 12 октября, сменив Аллара Кариса, который не стал баллотироваться на второй пятилетний срок. В начале сентября парламент Эстонии избрал Мадизе, которая была единственным кандидатом. Ее кандидатуру поддержал 71 депутат из 101. 51-летняя Мадизе, до сих пор занимавшая должность канцлера права, стала второй женщиной на посту президента Эстонии. Граждане России, обращаясь за убежищем в Латвии, в своих заявлениях указывали в том числе на преследование из-за военной службы, сообщили в Управление по делам гражданства и миграции. В 2022 году впервые за убежищем в Латвии обратились 120 граждан России. В 2023 году 45, в 2024 – 42, в 2025 – 29, а в этом году по состоянию на 31 августа – 19. В 2022 году статус беженца был предоставлен 16 гражданам России, в 2023-м – 24, в 2024-м – 25, в 2025-м – 19, в этом году по состоянию на 31 августа – 13 гражданам России. В 2023 году альтернативный статус получили 6, в 2024-м – 5 граждан России, в 2022-м – 25, и в этом году до конца августа такой статус не был предоставлен ни одному гражданину соседнего государства. Статистика о том, сколько в случаях статус беженца или альтернативный статус был предоставлен именно из-за того, что человеку в России грозило преследование в связи с военной службой, отдельно не ведется. Однако такие обстоятельства упоминаются в заявлении соискателей убежища, обращающихся за защитой в Латвии. При этом необходимо учитывать, что сам по себе страх перед последствиями дезертирства или уклонения от военной службы автоматически не свидетельствует о наличии обоснованных опасений преследования или риска подвергнуться серьезному вреду, подчеркнули в Управлении по делам гражданства и миграции. В Управлении также указали, что каждое дело рассматривается индивидуально и в совокупности с другими обстоятельствами конкретного заявителя, которые могут служить основанием для предоставления статуса беженца или альтернативного статуса, а также с учетом ситуации в стране происхождения. Более 1000 человек заполнили анкету, чтобы оценить свои возможности стать опекунами, приемными родителями или усыновителями. Об этом в понедельник на заключительном мероприятии компании «В ожидании семьи» в Риге сообщила председатель правления Латвийской ассоциации СОС «Детские деревни» Илзе Палле. Заключительное мероприятие компании прошло в сквере Бауманиса у памятника Гуннару Астре. Там установили ряд стульев с именами детей, которые ждут приемную семью, и указали, как долго каждый из них остается без семейной заботы. На стульях размещены QR-коды, ведущие к анкете. Заполнив ее, желающие могут оценить, готовы ли они стать опекунами, приемными родителями или усыновителями. Председатель правления ассоциации Илзе Палле выразила надежду, что компания поможет найти семьи для детей, которых ждут. Инсталляцию можно будет увидеть в трех местах Риги. С 12 по 26 октября она будет находиться в сквере Бауманиса. С 26 октября по 9 ноября перед входом в Агенскаунский рынок, с 9 ноября у Рижского сиротского суда. Председатель комитета по социальным вопросам Рижской думы Инесса Андерсена сообщила, что число детей, находящихся в учреждениях опеки, растет, тогда как количество приемных семей не увеличивается и скорее сокращается. Она подчеркнула, что поддержка приемных семей является приоритетом для Рижского самоуправления, в том числе при формировании бюджета. Объем этой поддержки был увеличен втрое. В итоге за два месяца к программе присоединились 6 новых приемных семей. Вместе с 6 семьями, уже участвовавшими в программе, они приняли 14 детей, ожидавших возможности попасть в семью. Андерсена отметила, что самоуправление может выделять дополнительные средства детским домам, улучшать условия проживания в них. Однако дать ребенку семейную любовь может только семья. Сейчас в Риге около 500 детей находятся под опекой вне родительской семьи, в том числе в приемных семьях. В учреждениях опеки живут 200 детей. Средний возраст приемных родителей в Риге составляет 52 года и продолжает увеличиваться. Из 100 приемных родителей 28 старше 60 лет. С 1 июля Рижское самоуправление расширило систему поддержки приемных семей и опекунов. Теперь пособие за выполнение обязанностей приемных родителей получают все семьи, в которые по решению Рижского сиротского суда помещен ребенок, независимо от места задекларированного проживания. В 2026 году ежемесячная выплата самоуправления составляет 872 евро. Вместе с государственным вознаграждением приемная семья получает в общей сложности 1170 евро. Увеличены и пособия на содержание ребенка в приемной семье. Общая сумма государственных и муниципальных выплат составляет 75% от установленной в стране минимальной месячной зарплаты – 585 евро в месяц на каждого ребенка. В 2026 году доля самоуправления составляет 195 евро в месяц на ребенка младше 6 лет и 117 евро на ребенка в возрасте от 7 до 17 лет. Пособие за выполнение обязанностей опекуна составляет 50 евро в месяц за одного ребенка, если его родители родители умерли. 60 евро в месяц за каждого следующего ребенка, а также за ребенка, родители которого лишены родительских прав. Сейчас в Латвии почти 1000 детей ждут семью, при этом статус приемной семьи и возможность принимать детей есть лишь у 654 семей. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Создать другую коалицию в столице невозможно, заявил председатель Рижской думы Вестурс Клейнбергс, комментируя предположения о спорах между партнерами по столичной коалиции. Он отметил, что время выборов в Сейм – это благодатная почва для различных слухов. Клейнбергс подчеркнул, что и до, и после выборов поддерживал контакты со всеми партиями коалиции Рижской думы, и все они подтвердили, что готовы продолжать работу под его руководством. На вопрос, не видит ли он рисков перемен, когда начнутся более активные переговоры о формировании нового правительства, а также после их завершения, мэр ответил, что для этого нет оснований. Говоря о том, возможны ли перемены в случае, если прогрессивные останутся в парламентской оппозиции, Клейнберг сказал, что в Риге невозможно создать другую коалицию и сотрудничество с партией Айнарса Шлессерса невозможно. Поэтому мы должны суметь договориться, сказал мэр, заверив, что все коалиционные партии готовы продолжать работу. Комментируя избрание 13 депутатов Рижской думы в Сейм, Клейнбергс отметил, что не питает больших иллюзий по поводу прихода на их место более качественной оппозиции. Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк объявили, что из фонда модернизации будет выделено 2,5 миллиарда евро для поддержки 51 энергетического проекта в 11 странах ЕС. Общий объем финансирования, доступный с января 2021 года в рамках фонда модернизации, увеличился до 23 миллиардов евро. Как подчеркивает Еврокомиссия, эти инвестиции помогут модернизировать энергетические системы, повысив энергоэффективность в различных секторах и одновременно сократив выбросы парниковых газов. Данный пакет из 51 отобранного проекта направлен на производство возобновляемой электроэнергии, внедрение возобновляемых источников энергии, модернизацию энергосетей и повышение энергоэффективности. Например, в Латвии за 40 миллионов евро планируется заменить дизельные автобусы на электрические. В Эстонии за 45 миллионов заменить используемые в общественном транспорте дизельные транспортные средства на электрические троллейбусы. А в Литве за 169 миллионов снизить уровень промышленных выбросов СО2 за счет повышения энергоэффективности и замены загрязняющих технологий. Государственная полиция завершила расследование деятельности международной организованной преступной группы, которая более 10 лет занималась нелегальным производством и контрабандой сигарет. Установлено, что в организованную группу входили не менее 54 человек, в том числе граждане других государств. Уголовный процесс передан в прокуратуру для начала уголовного преследования 16 подозреваемых, в том числе предполагаемого лидера группировки. Это одно из самых масштабных расследований, в ходе которого мы не только вышли на след крупной преступной деятельности, но и столкнулись с целенаправленным противодействием, призванным воспрепятствовать расследованию. Эта преступная сеть была очень развитой и профессиональной. Ее участники хорошо знали тактику и методы работы полиции. В частности, для сокрытия своей преступной деятельности они использовали запрещенные товары стратегического назначения, предназначенные для контрразведки и противодействия правоохранительным органам, сообщил начальник управления по борьбе с организованной преступностью Петерис Бауска. По оценкам полиции, деятельность группировки нанесла государству ущерб на сумму почти 85 миллионов евро. Во время ремонтных работ на Вантовом мосту, которые планируется начать осенью следующего года, движение по нему останется частично открытым, заявил мэр Риги Вестурс Клейнбергс. Полностью мост закроют только на время замены вант. Мэр Риги также отметил, что на время ремонтных работ нужно будет перестроить перекрестки, чтобы обеспечить движение по планируемому временному мосту. Клейнберг сообщил, что Латвия с Валсцели уже готовит закупку для его приобретения. Достигнута договоренность производителям, что временный мост можно изготовить к осени следующего года. Возможно, даже ничего дополнительно закупать не придется, отметил Клейнбергс. Временную переправу после реконструкции Вантового моста можно будет использовать и в других случаях, добавил мэр. Как сообщалось, в конкурсе на реконструкцию Вантового моста победило объединение предприятий «Ваншут Илтс», предложившее выполнить работу за 69 миллионов 800 тысяч евро без налога на добавленную стоимость. Временный мост дополнительно обойдется примерно в 20 миллионов евро. Партнеры по правительственной коалиции поддержали предложение ввести в Латвии требования, согласно которому в будущем все

0: жители смогли связаться с близкими и получить необходимую информацию. Вопрос об оснащении автозаправочных станций генераторами приобрел актуальность после бури в конце августа. 22 августа на Латвию обрушилась сильнейшая за последние десятилетия летняя буря, которая вызвала масштабные повреждения. Во многих местах оказались недоступны услуги связи, перестали работать автозаправочные станции, а местами и магазины. Хотя операция «Оборотень» помогла снизить давление нелегальной миграции на латвийско-белорусской границе, все чаще возникают вопросы о том, как долго можно поддерживать такой режим. Министр внутренних дел Янис Домброва подчеркивает эффективность операции, но руководство госпогранохраны ранее предупреждало, что часть сотрудников истощена и вместо дополнительных выплат больше всего хочет просто получить возможность отдохнуть. Домброва сообщил, что с начала года въехать в Латвию незаконным путем не удалось примерно 12 тысячам человек. За 10 месяцев этого года мы не допустили въезда большего числа людей, чем за весь прошлый год, сказал министр. Он подчеркнул, что ситуация сейчас стабильнее, чем летом, когда число попыток нарушения границы достигло пика. При этом он не исключил, что после выборов в Сейм активность может вновь возрасти. Домброва признал, что в долгосрочной перспективе необходимы дополнительные кадровые ресурсы. Одним из решений может стать применение в пограничной охране модели Государственной службы обороны. «Мы создадим систему резерва для пограничной охраны, которой не было все эти годы», – заявил министр. Более половины жителей Латвии не чувствуют уверенности в своем финансовом благополучии после выхода на пенсию. При этом твердую уверенность в безбедной старости выражают лишь 14% населения, свидетельствуют данные опроса банка «Люминор». Согласно результатам исследования, 22% респондентов оценивают свои предчувствия касательно пенсии как очень тревожные, а еще 30% опрошенных признались, что просто чувствуют себя неуверенно. Примерно каждый четвертый латвиец отметил, что имеет лишь слабую надежду на стабильное финансовое положение в старости. Опрос также выявил заметное гендерное различие. Женщины тревожатся о своем финансовом положении на пенсии гораздо сильнее мужчин. Мужчины, напротив, значительно чаще заявляли, что уверены в своем будущем. В «Люминор» объясняют, что эта разница обусловлена объективными экономическими причинами. По имеющимся данным, женщины Латвии в среднем получают пенсии примерно на четверть ниже, чем мужчины. В банке также напоминают, что пенсионная система Латвии напрямую привязана к уплаченным за всю жизнь социальным взносам. Более низкие доходы сегодня неизбежно означают меньшую пенсию завтра. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Уже третий год подряд компания Baltic Restaurants, которая работает под брендами Daily и Freestar, проводит дни открытых дверей в обслуживаемых ею школах по всей стране. Родители могут увидеть, как работают кухни и организован процесс питания, а также попробовать обеды, которые ежедневно получают их дети. В рамках дней открытых дверей компания примет родителей в 56 школах Латвии. Всего для участия зарегистрировались 829 человек. Во время мероприятия родители могут изучить ежедневное меню и продегустировать обеды, которые подают детям. Цель инициативы – выстроить доверительные отношения между родителями школы и сотрудниками компании-оператора питания. «Мы проводим эту акцию уже третий год, поскольку считаем, что открытый диалог – важнейшее условие доверия. Рады, что наша идея, которую мы первыми реализовали в Латвии, вдохновила других операторов питания и становится все более распространенной практикой», отметил председатель правления Baltic Restaurants Айгарс Каугарс. «Видим растущий интерес к возможности лично увидеть, как организовано школьное питание. В некоторых школах отклик родителей настолько велик, что мы проводим мероприятия в два этапа, чтобы не нарушать привычный график обеденного перерыва у детей и дать возможность каждому получить полное представление о процессе», рассказал Каугарс. В этом году дни открытых дверей пройдут в школьных столовых 19 городов, в том числе Риги. История о предполагаемых сексуальных домогательствах в центре Риги получила продолжение. Прокуратура не отменила решение о прекращении уголовного дела. Прокуратура пока не отменила решение полиции о прекращении уголовного процесса по делу о предполагаемых сексуальных домогательствах к женщине в центре Риги, по версии заявительницы, к ней пристали двое мужчин, похожих на выходцев из Индии или Пакистана. Однако следствие не нашло доказательств.

0: ее утверждения.
1: Проверка возможного предоставления заведомо ложных показаний и введение общества в заблуждение продолжается. В прокуратуре сообщили, что 28 сентября вышестоящий прокурор рассмотрел жалобу женщины. По итогам проверки не было обнаружено оснований для отмены решения надзирающего прокурора от 25 августа и постановления следователя от 21 июля о прекращении уголовного процесса. Это решение можно было обжаловать у следующего вышестоящего прокурора в течение 10 дней с момента получения постановления. В настоящее время такая жалоба поступила и находится на рассмотрении. Согласно закону, срок ее рассмотрения составляет 30 дней со дня получения.
0: Премьер-министр Андерс Кулбергс обещает выделять киноиндустрии 1 000 000 евро ежегодно с 2028 года, однако пока не ясно, из каких источников планируется обеспечивать это финансирование. Премьер-министр, встретившийся во вторник в кабинете министров с представителями отрасли, заявил журналистам, что к этому вопросу планируется вернуться в следующем году, пересмотрев часть финансирования, которая выделяется без конкурса. Кулбергс подчеркнул, что такая практика больше не будет продолжаться. По его словам, достигнута договоренность о разработке для киноиндустрии четкой модели финансирования, на которую отрасль сможет рассчитывать. Премьер-министр подчеркнул, что киноиндустрию нельзя оставлять без финансирования. Он пояснил, что один блок вопросов касается контента, созданного в Латвии, а другой – того, как эффективнее привлекать зарубежных представителей киноиндустрии к съемкам фильмов в стране. Он привел пример: Министерство финансов готово освободить зарубежную киноиндустрию от налога на добавленную стоимость, однако существуют и другие налоги и расходы. По мнению премьер-министра, это неправильно, и в этой сфере Латвия не может конкурировать с Литвой и Эстонией. «Я заверил представителей отрасли, что поддержу ее в правительстве, в том числе при обсуждении госбюджета. Мы решим этот вопрос и разработаем устойчивую модель, чтобы отрасль могла спокойно работать и четко понимать, на что рассчитывать в дальнейшем», – заявил Кулбергс. По его словам, премьер-министр должен смотреть на ситуацию шире, чем интересы одной отрасли. Для него также важно, какой вклад в Латвию готовы вносить партнеры по сотрудничеству. Премьер-министр пришел к выводу, что выгоды для безопасности Латвии и других отраслей значительно превышают выгоды, которые один лишь налог на стриминговые платформы мог бы принести киноиндустрии. Руководитель Национального киноцентра Дита Риетума отметила, что стороны пришли к взаимопониманию. Рано или поздно необходимо ввести отчисления международных и местных стриминговых платформ на развитие национального кино. По ее словам, это важно. Она выразила надежду, что в следующем году будут предприняты последовательные шаги для принятия соответствующего закона. Отвечая на вопрос, уверена ли она, что киноиндустрия получит финансирование в размере 1 000 000 евро, Риетума заявила: «Мы живем в такое время, когда гарантий нет». По ее мнению, если предлагается такой компромиссный вариант, то он и будет реализован. На пляжах города и края Вентспилс завершен сбор нефтяного загрязнения, выброшенного на берег в конце сентября. На городском побережье собрали около 900 мешков или более 20 тонн загрязненного материала. На побережье Вентспилсского края также собрали более 700 мешков загрязнения. Компания по управлению опасными отходами Sea Oil Recovery приняла более 20 тонн загрязненного материала и обеспечит его дальнейшую утилизацию, а также переработку извлеченных из него нефтепродуктов. В ближайшее время компания примет оставшийся объем материала, собранного в других местах побережья края. Oil Recovery провела лабораторные анализы загрязненного материала. Они подтвердили, что в нем преобладают легкие нефтепродукты. Результаты совпадают с данными анализов, имеющимися в распоряжении Государственной службы окружающей среды. В пробах, взятых на побережье Курзама, также обнаружены преимущественно легкие нефтепродукты, а именно дизельное топливо и газойль. Член правления Oil Recovery Наурис Бертманис отмечает, что собранный на пляже материал нельзя считать обычными отходами. Это загрязненный нефтепродуктами песок, в котором их остатки смешались с песчаной массой. Такой материал нельзя оставлять в окружающей среде или просто где-то закапывать. Сначала компания передаст собранные отходы партнеру, у которого есть соответствующее разрешение на осуществление загрязняющей деятельности для первичной обработки смеси. Там нефтепродукты отделят от общей массы, затем их доставят на перерабатывающий комплекс Oil Recovery в Риге, где они будут регенерированы с использованием механических, физиохимических технологий и дистилляции. В ходе
1: ходе этого процесса из нефтепродуктов удалят воду, осадок и другие примеси, подготавливая к дальнейшей переработке и использованию в промышленных процессах. Таким образом, отделенные нефтепродукты не будут сжигать или закапывать, они вернутся в оборот в качестве ресурса в соответствии с принципами экономики замкнутого цикла. Бертманис отметил, что после отделения песка фракция нефтепродуктов вернется в распоряжение компании. Позднее будет принято решение о наиболее подходящем способе ее безопасной переработки. 26 сентября нефтепродукты обнаружили на всем протяжении городского пляжа Вентспилса, а также на побережье Вентспилсского края. Государственная служба окружающей среды сотрудничает с другими ответственными учреждениями Латвии и зарубежных стран, чтобы установить судно, с которого предположительно нефтепродукты были незаконно сброшены в море. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Создать другую коалицию в столице невозможно, заявил председатель Рижской думы Вестурс Клейнбергс, комментируя предположения о спорах между партнерами по столичной коалиции. Он отметил, что время выборов в Сейм – это благодатная почва для различных слухов. Клейнбергс подчеркнул, что и до, и после выборов поддерживал контакты со всеми партиями коалиции Рижской думы, и все они подтвердили, что готовы продолжать работу под его руководством. На вопрос, не видит ли он рисков перемен, когда начнутся более активные переговоры о формировании нового правительства, а также после их завершения, мэр ответил, что для этого нет оснований. Говоря о том, возможны ли перемены в случае, если прогрессивные останутся в парламентской оппозиции, Клейнберг сказал, что в Риге невозможно создать другую коалицию и сотрудничество с партией Айнарса Шлессерса невозможно. Поэтому мы должны суметь договориться, сказал мэр, заверив, что все коалиционные партии готовы продолжать работу. Комментируя избрание 13 депутатов Рижской думы в Сейм, Клейнбергс отметил, что не питает больших иллюзий по поводу прихода на их место более качественной оппозиции. Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк объявили, что из фонда модернизации будет выделено 2,5 миллиарда евро для поддержки 51 энергетического проекта в 11 странах ЕС. Общий объем финансирования, доступный с января 2021 года в рамках фонда модернизации, увеличился до 23 миллиардов евро. Как подчеркивает Еврокомиссия, эти инвестиции помогут модернизировать энергетические системы, повысив энергоэффективность в различных секторах и одновременно сократив выбросы парниковых газов. Данный пакет из 51 отобранного проекта направлен на производство возобновляемой электроэнергии, внедрение возобновляемых источников энергии, модернизацию энергосетей и повышение энергоэффективности. Например, в Латвии за 40 миллионов евро планируется заменить дизельные автобусы на электрические. В Эстонии за 45 миллионов заменить используемые в общественном транспорте дизельные транспортные средства на электрические троллейбусы. А в Литве за 169 миллионов снизить уровень промышленных выбросов СО2 за счет повышения энергоэффективности и замены загрязняющих технологий. Государственная полиция завершила расследование деятельности международной организованной преступной группы, которая более 10 лет занималась нелегальным производством и контрабандой сигарет. Установлено, что в организованную группу входили не менее 54 человек, в том числе граждане других государств. Уголовный процесс передан в прокуратуру для начала уголовного преследования 16 подозреваемых, в том числе предполагаемого лидера группировки. Это одно из самых масштабных расследований, в ходе которого мы не только вышли на след крупной преступной деятельности, но и столкнулись с целенаправленным противодействием, призванным воспрепятствовать расследованию. Эта преступная сеть была очень развитой и профессиональной. Ее участники хорошо знали тактику и методы работы полиции. В частности, для сокрытия своей преступной деятельности они использовали запрещенные товары стратегического назначения, предназначенные для контрразведки и противодействия правоохранительным органам, сообщил начальник управления по борьбе с организованной преступностью Петерис Бауска. По оценкам полиции, деятельность группировки нанесла государству ущерб на сумму почти 85 миллионов евро. Во время ремонтных работ на Вантовом мосту, которые планируется начать осенью следующего года, движение по нему останется частично открытым, заявил мэр Риги Вестурс Клейнбергс. Полностью мост закроют только на время замены вант. Мэр Риги также отметил, что на время ремонтных работ нужно будет перестроить перекрестки, чтобы обеспечить движение по планируемому временному мосту. Клейнберг сообщил, что Латвия с Валсцели уже готовит закупку для его приобретения. Достигнута договоренность производителям, что временный мост можно изготовить к осени следующего года. Возможно, даже ничего дополнительно закупать не придется, отметил Клейнбергс. Временную переправу после реконструкции вантового моста можно будет использовать и в других случаях, добавил мэр. Как сообщалось, в конкурсе на реконструкцию вантового моста победило объединение предприятий «Ваншутилтс», предложившее выполнить работу за 69 миллионов 800 тысяч евро без налога на добавленную стоимость. Временный мост дополнительно обойдется примерно в 20 миллионов евро. Хотя операция «Оборотень» помогла снизить давление нелегальной миграции на латвийско-белорусской границе, все чаще возникают вопросы о том, как долго можно поддерживать такой режим. Министр внутренних дел Янис Домброва подчеркивает эффективность операции, но руководство госпогранохраны ранее предупреждало, что часть сотрудников истощена и вместо дополнительных выплат больше всего хочет просто получить возможность отдохнуть. Домброва сообщил, что с начала года въехать в Латвию незаконным путем не удалось примерно 12 тысячам человек. За 10 месяцев этого года мы не допустили въезда большего числа людей, чем за весь прошлый год, сказал министр. Он подчеркнул, что ситуация сейчас стабильнее, чем летом, когда число попыток нарушения границы достигло пика. При этом он не исключил, что после выборов в Сейм активность может вновь возрасти. Домброва признал, что в долгосрочной перспективе необходимы дополнительные кадровые ресурсы. Одним из решений может стать применение в пограничной охране модели Государственной службы обороны. «Мы создадим систему резерва для пограничной охраны, которой не было все эти годы», – заявил министр. Более половины жителей Латвии не чувствуют уверенности в своем финансовом благополучии после выхода на пенсию. При этом твердую уверенность в безбедной старости выражают лишь 14% населения, свидетельствуют данные опроса банка «Люминор». Согласно результатам исследования, 22% респондентов оценивают свои предчувствия касательно пенсии как очень тревожные, а еще 30% опрошенных признались, что просто чувствуют себя неуверенно. Примерно каждый четвертый латвиец отметил, что имеет лишь слабую надежду на стабильное финансовое положение в старости. Опрос также выявил заметное гендерное различие. Женщины тревожатся о своем финансовом положении на пенсии гораздо сильнее мужчин. Мужчины, напротив, значительно чаще заявляли, что уверены в своем будущем. В «Люминор» объясняют, что эта разница обусловлена объективными экономическими причинами. По имеющимся данным, женщины Латвии в среднем получают пенсии примерно на четверть ниже, чем мужчины. В банке также напоминают, что пенсионная система Латвии напрямую привязана к уплаченным за всю жизнь социальным взносам. Более низкие доходы сегодня неизбежно означают меньшую пенсию завтра. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

над Янтарным берегом. 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Госучреждениям до конца года придется ограничить расходы. Далее об этом и других событиях более подробно. Министерство финансов предложило, и правительство во вторник поддержало его призыв к госканцелярии, министерствам и другим центральным госучреждениям до конца года ограничить новые расходы. Экономика коснется заключения новых договоров на поставку товаров и оказание услуг, в том числе на консультации, исследования и другие аутсорсинговые услуги. В докладе о расходах госбюджета в четвертом квартале 2026 года отмечается, что в конце года расходы госучреждений обычно возрастают. В этом году, по прогнозам госкассы, расходы в декабре могут составить около 1 миллиарда 600 миллионов евро, что примерно на 438 миллионов евро или на 38% больше среднемесячного показателя. Предусмотренные ограничения не будут распространяться на обязательные платежи и расходы для непрерывного обеспечения социальных услуг, госбезопасности, здравоохранения и других критических функций государства. Этот призыв правительства также не повлияет на расходы на зарплаты и вознаграждения. В свою очередь, заключение новых договоров на сумму свыше 50 тысяч евро будет допускаться только с согласования министра или уполномоченного министром должностного лица после того, как их оценят на предмет необходимости и обоснованности соответствующих расходов. Чтобы предотвратить риск для здоровья и жизни ребенка, оперативные службы в понедельник 12 октября проникли в одну из квартир в Лиепае, разбив окно. Поводом послужила информация, что женщина в квартире употребляет алкоголь в присутствии детей. Госполиция получила вызов в 20 часов 13 минут. Полицейские прибыли на место происшествия, при этом женщина в квартире была не в состоянии открыть дверь. Полицейские услышали, что в квартире плачет ребенок. Они попытались связаться с родственниками, но те в тот момент были недоступны. Поскольку существовал риск для здоровья и жизни ребенка, полицейские вызвали сотрудников Государственной пожарно-спасательной службы, которые по автолестнице поднялись на балкон женщины и пытались через окно убедить ее открыть балконную или входную дверь. Женщина, держа ребенка на руках, кричала, что не сделает этого, поэтому для проникновения в квартиру сотрудники ГПСС разбили окно. Судя по внешнему виду и поведению, женщина, возможно, находилась в состоянии алкогольного опьянения. Но, констатировали в полиции, пройти проверку на алкоголь она отказалась. Ребенка в возрасте около 1 года осмотрели медики. Со здоровьем мальчика все в порядке, его передали родственнице. Начат процесс об административном правонарушении за неисполнение обязанностей по уходу за ребенком. Проинформированы также сиротский суд и социальная служба. Сегодня в Латвии во многих регионах ожидается небольшой дождь. Ветер южный, от слабого до умеренно сильного. Курзаму он сменит направление на западное. Порывы могут достигать 14 метров в секунду. Ко второй половине дня температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, возможен небольшой кратковременный дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, вы слушаете радио «Мелодия», в студии появляется Олег Пекка, и сегодня у нас среда, 14 октября. Середина недели, середина октября, листья вовсю летят с деревьев. А вот мы по традиции открываем календарь и смотрим, чем же этот день запомнился истории.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Пару недель назад, 28 сентября, мы вспоминали как раз вот в эфире нашем, как нормандский герцог Вильгельм высадился на берегу Англии. А вот сегодня у этой истории развязка. 14 октября 1066 года, это, знаете, ни много ни мало, 960 лет назад, произошла битва при Гастингсе. Английский король Гарольд погиб, по легенде, от стрелы, попавшей ему в глаз. А вот Вильгельм стал завоевателем. Всю эту историю потом вышили на огромном полотне длиною почти 70 метров. Это знаменитый гобелен из Байе. Средневековый комикс, который можно рассматривать часами. 1926 год, 100 лет назад, в Лондоне вышла книга Алана Милна «Винни-Пух». Ее герои – плюшевые игрушки его маленького сына Кристофера Робина. Медвежонок, ослик, поросенок и тигр. А имя «Медвежонок» получил в честь настоящей медведицы Винни-Пек из лондонского зоопарка. Эту медведицу, кстати, обожал мальчик. Вчера вот у нас был «Медвежонок Паддингтон», сегодня «Винни-Пух». Похоже, неделя в нашем календаре плюшевая. 1947 год. Американский летчик-испытатель Чак Йегер на ракетном самолете впервые в истории преодолел звуковой барьер. Мало кто знает подробности. За два дня до полета он упал с лошади и сломал ребра. Врачам говорить не стал, иначе полет бы отменили. А люк кабины, который сам закрыть от боли не мог, захлопнул с помощью обломка метлы. Самолет свой, кстати, назвал в честь жены. Ну а теперь давайте поговорим о тех, кто родился в этот день. Роджер Мур, 1927 год. Британский актер, тот самый ироничный Джеймс Бонд, сыгравший агента 007 в 7 фильмах, больше, чем кто-либо в официальной серии. А до Бонда был его Саймон из сериала «Святой». Позже Мур был много лет послом доброй воли ЮНИСЕФ и за это посвящен в рыцари. 1939 год. Ральф Лорен. Американский модельер, который начинал с того, что продавал галстуки собственного дизайна. Потом появился знаменитый логотип с игроком в поло, и марка стала символом классической элегантности по всему миру. Ему сегодня 87. В 1940-м родился Клифф Ричард, британская поп-легенда, которую называли английским ответом Элвису. «Living Doll», «Summer Holiday», «Congratulations» на Евровидении, «We Don't Talk Anymore». Он единственный артист, у которого песни возглавляли британский хит-парад во всех 5 десятилетиях подряд. Сэру Клиффу сегодня 86, и подумайте, он все еще выступает. 1946 родился Джастин Хейворд, голос и гитара британской группы The Moody Blues. Свою знаменитую песню «Nights in White Satin» он написал, когда ему было всего 19. Сегодня у Джастина круглая дата – 80 лет. И Ашер, 1978 год, американский певец и танцор, один из главных голосов ритм-блюза 2000-х. В 2024-м он выступал в перерыве Супербоула, самого рейтингового шоу Америки. Сегодня ему 48. Всем хорошей среды, и пусть сегодня все получается со сверхзвуковой скоростью, но без сломанных ребер. С вами Олег Пека и Радио Мелодия.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена 29 990 евро, только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.
2: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунин Экс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунин Экс ЛВ»

0: dienas savā vietā tālrunī. Un lai mēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетсервис. Звук живой.
2: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
3: Великолепная музыка, роскошные костюмы и чарующая красота классической хореографии. 28 декабря во Дворце культуры ВЭФ шедевр мировой классики «Прекрасный балет. Спящая красавица». Звезды Sofia Festival Ballet подарят зрителям атмосферу настоящей сказки. 28 декабря Дворец культуры ВЭФ. Билеты в сети «Билетсервис».

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия», и наш корреспондент Алексей Филимонов и Настя Лавринович разбирались со статьей BBC, где описывается эксперимент по соблюдению оздоровительных тенденций употребления не менее 30 различных растений в течение недели.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Знаете, обычно здоровье мы измеряем такими очень четкими цифрами. Ну, типа 10 тысяч шагов в день.
3: Ага, или строгие 5 порций овощей.
2: Да-да, звучит как какое-то инженерное уравнение, правда. Но сейчас вот наука предлагает новое, слегка пугающее правило. 30 разных растений в неделю.
3: Звучит масштабно.
2: Точно. Сегодня мы подробно разбираем статью журналистки из BBC Мелиссы Хогенбум. Она решила прямо на себе проверить, зачем нашему кишечнику такое вот разнообразие. И вообще, реально ли это сделать, не превращая жизнь в бесконечную готовку. Итак, давайте разберем это.
3: Ну, давайте начнем с того, что мы вообще привыкли думать довольно шаблонно. То есть, кажется, если есть шпинат каждый день килограммами, то здоровье обеспечено.
2: Ага, типа едим суперфуд и все отлично.
3: Вот именно. Но фишка в том, что кишечник работает не от объема. Ему нужно разнообразие.
2: То есть, поедание этих 30 растений – это не просто такая игра, где нужно собрать полную коллекцию редких ачивок. Но объясните сам механизм, почему именно разные растения?
3: Представьте, что человеческий микробиом – это такой огромный мегаполис. Там живут тысячи разных видов бактерий. И у каждого есть своя строгая профессия, скажем так.
2: Так, и как туда вписывается огромная миска одного только шпината? Почему она не сработает?
3: Потому что разные растения содержат абсолютно разные типы пребиотической клетчатки. И фитонутриентов тоже. То есть шпинат кормит только одну конкретную бригаду рабочих.
2: Понял.
3: Если постоянно поставлять только его, ну, в этом городе будут отличные дороги, но полностью отключат электричество и воду, потому что остальные рабочие попросту голодают.
2: Ничего себе. Отличная аналогия. Но, слушайте, прежде чем мы побежим на рынок с огромной корзиной, нужно понять, откуда вообще взялась эта цифра.
3: Вы про 30.
2: Да. 30 – это какое-то магическое число или просто красивый маркетинговый ориентир?
3: Что здесь действительно увлекательно, так это результаты исследования 2018 года. Им руководил Роб Найт. И его команда выяснила, что у людей, которые потребляют больше 30 видов растений в неделю, микробиом значительно богаче и сильнее по сравнению с теми, кто ест меньше 10.
2: Ого, разница огромная. Но 30 – это прям жесткое правило?
3: Нет-нет, сам исследователь признает, что 30 – это, ну, не бетонная стена. Самый мощный скачок пользы происходит, когда человек переходит от скудного рациона хотя бы к 20 или 25 видам.
2: Фух, уже звучит полегче.
3: Да, и это уже радикально снижает системное воспаление и напрямую способствует долголетию.
1: Продолжим наш разговор на вот об этих оздоровительных тенденциях буквально через несколько минут.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии во многих регионах, начиная с западной части страны, ожидается небольшой дождь. Ветер южный, от слабого до умеренно сильного. В Курземе он сменит направление на западное, порывы могут достигать 14 метров в секунду. Ко второй половине дня температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, возможен небольшой кратковременный дождь, немного усилится южный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Позаботься о тех, кто заботился о тебе. В Центральной лаборатории в октябре и ноябре комплекты анализов для сеньоров со скидкой 44% от 17 евро 99 центов с картой ВСЛИБА. Без направления врача. Код Центральной лаборатории 01006830.
2: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
3: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты.

0: слышу сервис ЛВ.
1: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
2: После ревизора занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу сервис.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
4: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
5: Возвращаемся на радио «Мелодия» к теме здоровья. Наш корреспондент Алексей Филимонов и Настя Лавринович рассказывают, как улучшить состояние микробиома кишечника, употребляя не менее 30 различных растений в течение одной недели.
4: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
6: Ну, 25 видов звучит отлично в условиях лаборатории. Но когда возвращаешься домой после работы, и вот здесь начинается самое интересное. Как вообще провернуть это на практике?
7: Да, это классический вопрос логистики.
6: Именно. Потому что покупка 30 разных свежих овощей каждую неделю звучит как прямой путь к финансовому разорению.
7: Если мы свяжем это с более широкой картиной, то увидим, что эта концепция специально геймифицирована, ну, чтобы облегчить задачу. Вы как бы получаете по баллу за каждое съеденное растение.
6: И речь идет не только о свежей зелени.
7: Вообще нет. Существует 6 категорий. Фрукты, овощи, цельнозерновые, бобовые, орехи с семенами и, самое приятное, травы и специи.
6: Вот тут я был в шоке. Я читал статью, и меня поразило, что даже утренний кофе и темный шоколад идут в зачет.
7: Да-да, это многих удивляет.
6: Получается, мой двойной эспрессо – это уже весомый вклад в биоразнообразие.
7: Но не стоит строить всю диету только на эспрессо. За кофе, как и за специи, дают обычно лишь четверть балла.
6: А, то есть не целый балл.
7: Угу.
6: Почему так?
7: Потому что объем клетчатки там минимален. Суть именно в химических соединениях, полифенолах. Но эффект от них абсолютно реален. Диетолог Федерико Амати отмечает невероятную вещь.
6: Какую?
7: Даже такая мелочь, как добавление новой смеси специй в привычную еду, может привести к измеримым улучшениям в микробиоме. Причем всего за 48 часов.
6: Серьезно?
7: За двое суток.
6: Да, эффект наступает очень быстро. Так что же все это значит в реальности, ну, для вечно занятого человека? Меня в эксперименте Мелиссы очень зацепило то, что она не стала скупать дорогие фермерские продукты.
7: Точно, она пошла другим путем.
6: Да, в ход пошли обычные запасы из кладовки, вроде тех же орехов и семян. Ну и замороженные овощи спасают ситуацию без лишних затрат.
7: В этом и кроется главный секрет ее успеха, на самом деле. Она ведь достигла цифры в 51 растение за неделю.
6: 51! Звучит просто безумно много.
7: Но она сделала это не за счет радикальной смены диеты, а благодаря микродополнениям. Ну, типа, сыпануть ложку семян чия в овсянку. Угу. Или бросить горсть замороженного зеленого горошка в привычное карри. Готовить для семьи те же самые тако, но добавить туда просто дополнительный вид фасоли.
6: Очень просто. И вполне логично, что из-за обилия клетчатки еда становится более сытной.
7: Абсолютно.
6: Мелисса пишет, что почти перестала перекусывать и есть вне дома, потому что банально наедалась. Выходит, миф о том, что здоровое питание – это всегда дорого, здесь просто рушится.
7: Да, она даже сэкономила деньги в итоге. Суть этого тренда не в каких-то жестких ограничениях, а в кулинарном любопытстве.
6: Классная формулировка.
7: Это просто такой способ приправить свою жизнь новым вкусом.
6: И это как бы полностью меняет восприятие еды. Это уже не просто топливо, а инструмент тонкой настройки нашего вот этого внутреннего мегаполиса.
7: Это поднимает важный вопрос. Если простая щепотка новых специй способна так сильно изменить состав микробиома всего за 48 часов, какие еще совершенно незаметные ежедневные привычки прямо сейчас стремительно меняют внутреннюю экосистему организма?
3: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз хочу пожелать доброго утра, утро среды, серединочка недели, это все прекрасно. Но, друзья мои, давайте все-таки не будем забывать, что пришло время астрологического прогноза, и те, кто сверяет свою жизнь со звездами, приготовьтесь выслушать, ну, очередную порцию советов для каждого знака зодиака.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овен – прекрасный день для путешествий и всего, что помогает расширить кругозор. Спортивные события, занятия с детьми, театр и искусство могут подарить вам немало впечатлений. Телец, ваше умение разбираться в денежных вопросах сегодня пригодится. День благоприятен для финансовых переговоров, обсуждения общего имущества, ипотеки, налогов, долгов и наследства. Близнецы, сегодня в вашем окружении может появиться интересный собеседник, осведомленный, рассудительный, одновременно чуткий. У него найдутся любопытные идеи, которые он будет высказывать прямо и без долгих предисловий. Такой разговор может вас воодушевить. Раки, дорогие, у вас может появиться возможность кому-то помочь или на время поставить чужие потребности выше собственных. Может быть, вы окажете материальную поддержку, а, возможно, сумеете убедить других присоединиться к доброму делу. В общем, все это, скорее всего, вызовет уважение окружающих. Лев. Энергии сегодня много, настроение располагает к развлечениям. Встречайтесь с друзьями, общайтесь, выбирайтесь на спортивные мероприятия или придумайте интересное занятие для детей. Дева. Сегодня можно что-то улучшить дома, оплатить счета или заняться вопросами, от которых зависит семейное благополучие. У некоторых дев внимание будет направлено прежде всего на помощь родственнику. Весы. Сегодня вы можете уверенно отстаивать свои интересы и договариваться о том, что для вас важно. Не исключено, что придется выступить от имени друга или целой группы. Скорпион. Обсуждение денежных вопросов обещает пройти удачно. Возможно, вы заметите способ увеличить доход. В работе помогут настойчивость и сосредоточенность. Стрелец. Сегодня многое зависит от вас. Луна в вашем знаке благоприятно взаимодействует с Марсом, Сатурном и Нептуном, поддерживая инициативу и уверенность в своих действиях. Вы понимаете, чего хотите добиться и способны осуществить задуманное. Козерог. Возможно, сегодня вы сможете привлечь ресурсы другого человека, например, партнера, чтобы помочь тому, кто оказался в трудном положении. Это может быть родственник или человек, живущий далеко от вас. Водолей. Сегодня вы сможете привлечь внимание человека, который ведет себя напористо и даже несколько агрессивно. При этом его энергия способна пригодиться в совместных делах с друзьями или единомышленниками. Рыбы. Сегодня вы на виду. Окружающие замечают в вас чуткость, силу, готовность действовать. Такое впечатление поможет убедить людей прислушаться к вашим идеям. Всем знакам зодиака хочу пожелать удачной и успешной среды и выполнения всего намеченного.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Какая ты спокойная и все успеваешь. Ты пьешь «Нарвастронг»?
3: Нет, я пью новинку «Нарвастронг Формула Магния». Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
2: Магний для нервов?
3: Да, «Нарвастронг Формула Магния» 500 миллиграммов помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
2: О, звучит здорово, я тоже куплю.
4: «Нарвастронг Формула Магния». Спокойствие и энергия на каждый день. Объектив питания. Объектив питания не изменяет полноценное сбалансированное питание.
5: Ты делаешь все, но результата пока нет. Формула контроля веса от Айва Клиник. Анализы и базовые обследования, консультация и план действий именно для тебя. Всего за 129 евро. Запишись в ivaclinic.lv и узнай свою формулу контроля веса. Код медицинского учреждения 0100-64120.
6: Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет. Antik-Defis-Front.com. Рига, Ата-центр, монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
7: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билишу-сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и автора.

0: Velvet. Я пью до дна
1: за тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами. Вот новый поворот. 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени». Еще не все дорешено. Билеты на сайте Билетшу-сервис. Не пропусти. Еще не все разрешено.
2: Улицы мира. На радио «Мелодия».
3: Людвигштрассе. Расположенная в Мюнхене Людвигштрассе является одним из четырех главных королевских бульваров города. Проложен он был в 19 веке по приказу баварского короля Людвига I, как символ королевства Бавария. Названа улица была как раз в честь его королевского величества. Неудивительно, что именно на Людвигштрассе всегда проводились праздничные парады, а иногда и торжественные похоронные процессии. По замыслу Людвига I бульвар должен был выглядеть величественно, олицетворяя собой все королевство. Поэтому на нем строились только поражающие своей монументальностью здания. Такие, например, как Государственная библиотека, церковь Людвигскирхе или знаменитый концертный и бальный зал «Одеон». Именно в честь этого зала названа площадь «Одеон-плац», расположенная в южной части улицы Людвигштрассе. «Одеон-плац», один из главных символов Мюнхена, была заложена королем Максимилианом I на месте разрушенной в 1791 году городской стены. Закончено же строительство было при его сыне, уже упомянутом короле Людвиге I. На площади бывшему правителю был установлен конный памятник, правда, уже после того, как романтичный монарх, поменяв корону на женщину, отрекся от престола. Северная часть Людвигштрассе упирается в еще одну важнейшую достопримечательность Мюнхена, построенную в середине 19 века Триумфальную арку, созданная в честь баварской армии, частично разрушенная во время Второй мировой войны, арка была полностью восстановлена и сейчас является символом мира.
2: Улицы мира. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Назван столичный район самым высоким качеством жизни. Далее об этом и других событиях более подробно. Согласно результатам опроса, проведенного компанией «Латвия с факты», в этом году индекс качества городской среды Риги достиг 72 баллов из 100 возможных. Это самый высокий показатель с начала измерений в 2019 году. За год индекс вырос на 2,9%. В этом году самый высокий индекс качества жизни зафиксирован в Межапарке – 84,2 балла. При расчете индекса учитывались ответы респондентов на вопросы о ситуации в их районах по 16 различным направлениям. По сравнению с опросом 2025 года оценки улучшились по большинству показателей. В целом, с 2021 года оценка работы самоуправления со стороны рижан существенно не изменилась. Жизнью и работой в Риге довольны 85% опрошенных. Неизменно высокой остается и степень привязанности жителей к своему городу и району. 71% рижан ощущает принадлежность к району, в котором живут. 69% к Риге в целом. Оценивая положительные изменения в Риге за последний год, рижане и в этом году чаще всего отмечали улучшение транспортной инфраструктуры и ремонт улиц. Об этом сообщили 60% опрошенных. Также положительно оценивались велосипедная инфраструктура, благоустройство парков, зеленых зон, озеленение, мероприятия, праздники, а также строительство и ремонт мостов и путепроводов. При этом 55% респондентов назвали качество транспортной инфраструктуры актуальной проблемой, которую необходимо продолжать решать. Среди конкретных аспектов качества жизни выше всего жители оценили личную безопасность и безопасность своего жилья. Ими довольны 85% респондентов. Безопасность в своем районе положительно оценивают 79%, что на 6% больше, чем в прошлом году. В целом, рижане высоко оценивают качество окружающей среды в своих районах. Уровнем шума в ночное время довольны 82% опрошенных. В дневное время 77%. Выросла удовлетворенность чистотой территории и качеством воздуха. Положительную оценку этим показателям дали 80%. Выросла удовлетворенность рижан возможностями в сфере образования и спорта, возможностями дополнительного образования и любительского творчества в учебных заведениях довольны 81% опрошенных. Доступность общих образовательных услуг муниципалитета положительно оценивают 74% жителей. Возможности для занятий спортом и активного отдыха в своем районе положительно оценивают 75%. Улучшились оценки доступности информации и возможности участвовать в городских процессах. Эти показатели достигли максимальных значений с 2019 года. Данные опросы показали, что в рабочие дни основными способами передвижения по Риге по-прежнему остаются личный автомобиль и общественный транспорт. Не реже одного раза в неделю автомобилем пользуются 61% опрошенных. В рабочие дни он является основным средством передвижения для 42% рижан. Общественным транспортом не реже раза в неделю пользуются 54% жителей, а для 41% он остается главным способом передвижения в будни. Сегодня в Латвии во многих регионах ожидается небольшой дождь. Ветер южный, от слабого до умеренно сильного. В Курзаме он сменит направление на западное. Порывы могут достигать 14 метров в секунду. Ко второй половине дня температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, возможен небольшой кратковременный дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, Рига! Это радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека, и у меня для вас заготовлена невероятная история. Давайте вспомнить, вот, пожалуйста, дерево, мимо которого вы каждый день идете. Может быть, на работу, а может быть, подходите к машине мимо него. Это может быть клен у подъезда, липа у остановки. И знаете ведь, как оно себя чувствует? Хочет ли это дерево пить? Вот и я не знаю. А в Берлине тысячи людей знают, и об этом им сообщает телефон.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Приложение называется «Geese than Keys». Это в переводе «Полей свой квартал». Его еще в 2020 году создала городская лаборатория City Lab Berlin. Программа эта бесплатная, кстати, с открытым кодом, то есть любой город может взять ее и сделать себе точно такую же программку приложения. Устроено все очень просто. Открывается карта, а на ней отмечены более 900 тысяч берлинских деревьев. Каждое дерево – это точка. У каждой точки указана порода дерева, его возраст и сколько ему нужно воды. Система сама подтягивает данные метеослужбы о дождях за последний месяц, и если дерево страдает от жажды, точка становится оранжевой или красной. Дальше начинается самое интересное. Любое дерево можно, так сказать, усыновить. То есть вы его поливаете и отмечаете попутно в приложении, когда и сколько воды вылили. Молодому дереву, кстати, советуют до 200 литров за раз. Лучше реже, но щедро, чтобы вода уходила поглубже. И теперь поворотная деталь. На той же карте отмечены старые уличные колонки. Такие, знаете, чугунные, с длинной ручкой, как в фильмах про старый Берлин. И вот приложение подсказывает, какая из этих колонок работает. То есть современный смартфон отправляет вас к насосу позапрошлого века, чтобы спасти дерево. Этим летом, между прочим, в Берлине было до 39 градусов. И тогда тысячи горожан вышли с ведрами. Одна из них, Аманда, рассказала газете «Гардиан». Это было очень весело, почти как видеоигра. Знаете, идея так понравилась, что уже свои версии «Полей дерева» запустили Потсдам, Лейпциг, Магдебург и даже один из округов Парижа. И вот я тут, знаете, подумал, мы же привыкли, что общее – это значит ничье. Двор ничей, скамейка ничья, и, конечно же, дерево у дороги тоже ничье. Пусть город и поливает. А стоит дать дереву имя, точку на карте, кнопочку «Мое», и вдруг сам человек выходит с ведром в жару. И не потому, что его заставили, а потому, что «Мое дерево засохнет». Забота, оказывается, начинается с одного маленького слова «Мое». Поэтому предлагаю простое. Выберите одно дерево возле своего дома. Просто запомните.

0: Помните его. Посмотрите, как оно меняется осенью, зимой, весной. А вот следующим жарким летом вынесите этому дереву ведро воды. И поверьте, это будет самое благодарное знакомство в вашей жизни. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда стараемся поливать вас хорошей музыкой. По чуть-чуть, но регулярно, чтобы настроение не засохло.
1: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: В последнее время стали проясняться контуры ремонта Вантового моста и связанных с этим изменений в организации дорожного движения. Ясно, что будет построен временный мост, но это даст лишь по одной полосе в каждом направлении, плюс на берегу нужно будет построить новые развязки. Что касается самого Вантового моста, то движение на нем тоже останется, скорее всего, будет действовать также по одной полосе в каждом направлении. По ним будет ходить лишь специальный общественный транспорт. И только на время ремонта вантовых тросов движение по мосту будет полностью перекрыто даже для общественного транспорта. По срокам ремонт должен начаться следующей осенью, причем движение по вантовому мосту будет оставаться в полном объеме до тех пор, пока не введут в эксплуатацию временный мост. Ну что ж, посмотрим, как все будет на самом деле, а сейчас к текущему трафику. 6 баллов уже на мониторе, 48 заторов, средняя скорость движения в черте города 22 км в час. Однако в пробках она куда ниже. Например, на Даугавгривас и на Густава Земгалагатва со стороны восточной магистрали 4 км в час, на Лелырбаскалнцема 7, на Круспилс тоже 7. Это самые проблемные участки на данный момент. При этом ситуация постоянно меняется, где-то становится хуже, а где-то лучше. Но общая картина трафика на данный момент такова. Меня зовут Владимир Тин, будем внимательны и всем пожелаю легкой среды.
0: Реклама на радио.

0: 20% на зубное протезирование и 15% на магнитно-резонансные исследования с картой ВСЛИБА. Запишись на e-poliklinika.lv или звони 8828. Код медицинского учреждения 01006-4120.
1: Баня парит.
2: Хорошо.
1: Здоровье дарит.
2: Ну, давай вот так.
1: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
2: О, хорошо, пяточки.
1: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
2: Класс!
1: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
3: Не хватает сил? Чувствуешь усталость? Узнай причину. В Центральной лаборатории в октябре и ноябре комплекс анализов «Усталость СОС» со скидкой 48% за 19 евро 99 центов с картой ВСЛИБА. Без направления врача. Код Центральной лаборатории 01006832.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: Великолепная музыка, роскошные костюмы и чарующая красота классической хореографии. 28 декабря во Дворце культуры ВЭФ шедевр мировой классики. Прекрасный балет «Спящая красавица». Звезды Sofia Festival Ballet подарят зрителям атмосферу настоящей сказки. 28 декабря Дворец культуры ВЭФ. Билеты в сети «Билишу Сервис».

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Вы слушаете «Радио Мелодия», у микрофона Олег Пека. Мы часто представляем, вот закончатся трудности, появится возможность выдохнуть, и сразу станет легче. Но иногда именно в наступившей тишине замечаешь, насколько устал и сколько переживаний откладывал на потом. Принц Гарри рассказал о непростом периоде после ухода от королевских обязанностей и о чувствах, которые долго оставались невысказанными. Подробности у Виталия Дубского.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: В новом видео для образовательной платформы «Мастер-класс» 42-летний герцог Сассекский рассказал, что сразу после отказа от королевских обязанностей и скандала с Меган Маркл он почувствовал себя бесполезным. По его словам, в Канаде, куда пара переехала в тот период, чтобы выдохнуть и просто подумать, у него случился адреналиновый крах, какого он никогда прежде не испытывал. «Я стал бесполезен по дому. Я впал в депрессию примерно на 2 недели и чувствовал, что не могу функционировать без адреналина», — признался он. Гарри также объяснил, что жизнь в королевской семье не позволила ему должным образом пережить смерть матери, принцессы Дианы. Официальные обязанности вызывали у него панические атаки. Надевая рубашку и галстук для мероприятий, он чувствовал, будто его душат. «Вам может казаться, что у меня была лучшая помощь в мире. Я принц, черт возьми. Но я все еще горевал, и мне некуда было деть эти чувства», — рассказал он. По его словам, он не плакал почти 20 лет после ухода матери, и только терапия помогла ему справиться с горем. В частности, терапевт посоветовал ему найти духи Дианы, и этот запах разблокировал все, что было заперто. «Это было похоже на перемещение в другое время», — добавил Гарри. Сейчас он придерживается строгого 10-дневного правила в отношениях с семьей. «Ключ к поддержанию баланса — проводить не более 10 дней вдали от жены и детей», — сказал он.
1: Ну, в этой истории меня зацепили слова «Я принц, но мне некуда было деть эти чувства». Мы ведь иногда смотрим на чужую жизнь и думаем, с такими-то возможностями, ну какие могут быть вообще проблемы? Но под фотографиям дворца трудно понять, что происходит с человеком. Красивый костюм ничего не рассказывает о том, с каких усилий ему стоит выходить к публике. И даже самое известное имя не помогает автоматически найти слова для собственного горя. Есть еще это тяжелое признание: я чувствовал себя бесполезным. Как будто стоит перестать выполнять обязанности, уже непонятно, кто ты и зачем ты нужен. Я думаю, что такое чувство знакомо людям и без титулов. После выхода на пенсию, смены работы, переезда. Когда привычный распорядок исчезает, а новый еще не сложился. Вчера тебя ждали, звонили, спрашивали, а сегодня можно никуда не торопиться, а ты не знаешь, куда себя деть. Хочется, чтобы в такие моменты рядом оказался человек, которому не нужно доказывать свою полезность, с которым можно просто посидеть, поговорить или честно сказать «мне сейчас трудно». Конечно, мы не можем по одному интервью судить обо всей жизни семьи, но можем услышать в нем напоминание: за публичным образом остается человек. Иногда ему тоже нужна помощь, сколько бы людей не знали его имя. Вы слушаете «Радио Мелодия». И музыка, которая сейчас прозвучит, возможно, тоже напомнит вам о ком-то дорогом.
0: Утро на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: До 17 ноября, покупая английский чай «Ахмат» в магазинах Rimi, вы не только насладитесь превосходным чаем, но и поможете молодежи в Латвии, которая в трудный момент осталась без поддержки семьи. С каждой проданной пачки чая 5 центов будут направлены на их поддержку в рамках программы «Ментор ЛВ». Делай добро с английским чаем «Ахмат».
1: Погода на радио «Мелодия».
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии во многих регионах, начиная с западной части страны, ожидается небольшой дождь. Ветер южный, от слабого до умеренно сильного. В Курземе он сменит направление на западное, порывы могут достигать 14 метров в секунду. Ко второй половине дня температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно возможен небольшой кратковременный дождь, немного усилится южный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
1: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Ты делаешь все, но результата пока нет. Формула контроля веса от Айва Клиник. Анализы и базовые обследования, консультация и план действий именно для тебя. Всего за 129 евро. Запишись в ivaclinic.lv и узнай свою формулу контроля веса. Код медицинского учреждения 0100-64120.
5: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
6: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
9: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
10: Вы слушаете «Радио Мелодия», у микрофона Олег Пека. Есть автомобили, которые узнаешь даже по силуэту. Простые линии, круглые фары, и сразу понятно, перед тобой машина с историей. Но что происходит, когда знаменитое имя возвращают спустя десятилетия? Получается новая глава или попытка сыграть на наших теплых воспоминаниях? Компания Jeep задумалась о возвращении легендарного Willys. Как прошлое может помочь автомобильному будущему, расскажет Виталий Дубский.
9: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
11: Американская компания Jeep собралась возродить Willys, свой первый внедорожник, который не только доказал свою эффективность в боевых условиях, но и заложил основы для развития целого автомобильного сегмента. Это решение должно помочь конкурировать производителю с китайскими компаниями в Европе. Глава бренда Ксавье Пежо назвал Willys главным ориентиром на будущее. По его словам, это одна из нескольких новых идей, которые могут начать реализовывать уже в ближайшие годы. В случае с Willys это может быть не ранее 2030 года. В каком классе он будет, Пежо не уточнил, но назвал легенду важным козырем. Перед появлением Willys Jeep представит в Европе 6 новых моделей. Первый станет новый Renegade. Этот небольшой кроссовер построят на будущей платформе STLA One.
10: Интересно, что в мире, где все время обещают невиданное и совершенно новое, производители так охотно заглядывают в собственное прошлое. Иногда самое убедительное слово в рекламе «помните». И мы помним, даже если сами никогда на такой машине не ездили. Видели, конечно, в кино, на старых фотографиях, слышали рассказы. У знаменитой модели уже есть характер, еще до того, как нам показали ее новую версию. Правда, тут возникает любопытная задача. Как сохранить простоту старого внедорожника, если современный покупатель хочет удобные кресла, тишину в салоне, хорошую музыку, чтобы телефон подключался без 20 минут переговоров с автомобилем? Представьте, внешне суровый покоритель бездорожья, а внутри водитель возмущается, что подогрев руля недостаточно быстрый. Понять, конечно, водителя можно. Легенда легенды, но руки-то мерзнут сейчас. Вообще, мне кажется, мы любим сочетать старый характер с новым комфортом. Дом с историей, но желательно с хорошим отоплением. Музыка прошлых лет, но все-таки с чистым звуком. Автомобиль в духе прежних времен, такой, чтобы спокойно заводился, не требовал от владельца диплома механика. И все-таки громкое имя многое обещает. Если возвращаешь легенду, люди ждут, что узнают в ней что-то знакомое. Одной надписи на капоте может оказаться мало. Пока речь о планах. Каким получится новый Виллис, еще предстоит увидеть. Но сама идея понятна. Среди множества похожих машин хочется предложить такую, про которую можно сказать, у нее своя история. Ну а нам остается надеяться, что эта история получит достойное продолжение. Вы слушаете «Радио Мелодия». Продолжим музыкой, чей характер узнается с первых нот.
8: Утро на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз хочу пожелать доброго утра, утро среды, серединочка недели, это все прекрасно. Но, друзья мои, давайте все-таки не будем забывать, что пришло время астрологического прогноза, и те, кто сверяет свою жизнь со звездами, приготовьтесь выслушать, ну, очередную порцию советов для каждого знака зодиака.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овен – прекрасный день для путешествий и всего, что помогает расширить кругозор. Спортивные события, занятия с детьми, театр и искусство могут подарить вам немало впечатлений. Телец, ваше умение разбираться в денежных вопросах сегодня пригодится. День благоприятен для финансовых переговоров, обсуждения общего имущества, ипотеки, налогов, долгов и наследства. Близнецы. Сегодня в вашем окружении может появиться интересный собеседник, осведомленный, рассудительный, одновременно чуткий. У него найдутся любопытные идеи, которые он будет высказывать прямо и без долгих предисловий. Такой разговор может вас воодушевить. Раки, дорогие, у вас может появиться возможность кому-то помочь или на время поставить чужие потребности выше собственных. Может быть, вы окажете материальную поддержку, а, возможно, сумеете убедить других присоединиться к доброму делу. В общем, все это, скорее всего, вызовет уважение окружающих. Лев. Энергии сегодня много, настроение располагает к развлечениям. Встречайтесь с друзьями, общайтесь, выбирайтесь на спортивные мероприятия или придумайте интересное занятие для детей. Дева. Сегодня можно что-то улучшить дома, оплатить счета или заняться вопросами, от которых зависит семейное благополучие. У некоторых дев внимание будет направлено прежде всего на помощь родственнику. Весы. Сегодня вы можете уверенно отстаивать свои интересы и договариваться о том, что для вас важно. Не исключено, что придется выступить от имени друга или целой группы. Скорпион. Обсуждение денежных вопросов обещает пройти удачно. Возможно, вы заметите способ увеличить доход. В работе помогут настойчивость и сосредоточенность. Стрелец. Сегодня многое зависит от вас. Луна в вашем знаке благоприятно взаимодействует с Марсом, Сатурном и Нептуном, поддерживая инициативу и уверенность в своих действиях. Вы понимаете, чего хотите добиться и способны осуществить задуманное. Козерог. Возможно, сегодня вы сможете привлечь ресурсы другого человека, например, партнера, чтобы помочь тому, кто оказался в трудном положении. Это может быть родственник или человек, живущий далеко от вас. Водолей. Сегодня вы сможете привлечь внимание человека, который ведет себя напористо и даже несколько агрессивно. При этом его энергия способна пригодиться в совместных делах с друзьями или единомышленниками. Рыбы. Сегодня вы на виду. Окружающие замечают в вас чуткость, силу, готовность действовать. Такое впечатление поможет убедить людей прислушаться к вашим идеям. Всем знакам зодиака хочу пожелать удачной и успешной среды и выполнения всего намеченного.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: И вновь о трафике в латвийской столице. Среда, 14 октября. Осень неплохая в целом. В данный момент без осадков. Однако днем синоптики обещают дождь при температуре от 8 до 10 градусов. Впрочем, день – самое легкое время для трафика и для того, чтобы куда-то проехать по работе или по своим делам. Пока же рижские дороги заполнены транспортом. 7 баллов на мониторе, 52 затора. Водитель такси Александр Рязанов обратил внимание, что на Юрмалас-Гатве собралась 20-минутная пробка в сторону Ботанического сада и улицы Слокас. Также видим пробки в привычных местах: на Даугавгривас, на участке Лелербас-Каунцема, на Карля Ульманя в сторону центра, на Густава-Земгала-Гатва, перед Бриевас в направлении порта и в районе перекрестка Круспилс и Гранита. Также отметим 15-минутный затор на Латгалас перед Южным мостом в сторону центра. Получили сводку госполиции, более подробно о ней поговорим в следующем выпуске «Автомонитора». Сейчас отметим, что за вторник в городе было 80 ДТП, в них пострадали 9 человек, в том числе пешеход и один на электрогаджете. Берегите себя, уважайте других участников дорожного движения, и на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин, пожелаю всем легкой среды и безопасных дорог.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь «Нарвастронг»?
3: Нет, я пью новинку «Нарвастронг Формула Магния». Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
2: Магний для нервов?
3: Да, «Нарвастронг Формула Магния» 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
2: О, звучит здорово, я тоже куплю.
4: «Нарвастронг Формула Магния». Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное сбалансированное питание.
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шеппах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Уницимс АБЦ.
6: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена 29 990 евро, только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.
7: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты.

0: на Бельшосервис ЛВ.
1: Один день для твоего здоровья. Пройди сезонный чекап в клиниках ВЦА от 60 евро. Консультации дерматолога и другие комплексные обследования общего состояния здоровья. С картой лояльности ВЭСА либо до конца октября. Запишись на сайте epoliklinika.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
2: Я пью до дна за тех, кто...
3: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билетсервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
4: Гаспачо. Первое, что приходит на ум при упоминании испанской кухни, это, пожалуй, гаспачо. Знаменитый холодный суп цвета крови и страсти, как называют его сами испанцы. Есть несколько версий происхождения названия этого супа. Слово «гаспачо» произошло от масарабского слова «каспа», означающего «остатки». Ведь на приготовлении гаспачо испокон веков шло все, что осталось от других блюд. По другой теории, это название могло произойти от еврейского слова «газос», что значит «разрезанный на кусочки». Есть еще мнение, что слово «гаспачо» было заимствовано из арабского и означало «замоченный хлеб». Как бы там ни было, доподлинно известно только то, что гаспачо придумали на Пиренеях, точнее в Андалузии, а в его состав изначально входил только хлеб, чеснок и оливковое масло. И все это считалось пищей бедняков. А вот когда Колумб открыл Америку и в Европу завезли помидоры и перец, гаспачо распробовали и благородные особы. Сегодня, как это часто бывает с популярными блюдами, существует множество вариаций гаспачо. Помимо обязательных протертых помидоров, оливкового масла и чеснока, в него добавляют яйца, арахис, перловку, редис, креветки и другие ингредиенты. Встречаются даже сладкие гаспачо с йогуртом, клубникой или фруктами. Но независимо от рецептуры, есть общие правила для приготовления этого блюда. Так, помидоры лучше всего использовать слегка переспелые. Готовится гаспачо в глиняном горшочке, который лучше всего позволяет сохранить его вкус. Есть гаспачо рекомендуется на следующий день, когда суп настоится и станет вкуснее, а подавать его лучше всего в охлажденной стеклянной тарелке.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия. Музыка без слов. На Радио Мелодия.

0: Над Янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Военным в Латвии повысят зарплаты. Далее об этом и других событиях более подробно. С января следующего года военнослужащим планируется повысить зарплату. Предварительно предполагается, что базовая зарплата вырастет в среднем на 190 евро до уплаты налогов. Кабинет министров во вторник утвердил правила о повышении базовой зарплаты военнослужащих с 2027 года. В настоящее время минимальная месячная зарплата военнослужащего составляет 835 евро в месяц до уплаты налогов. Предварительно предполагается, что с 2023 года базовая зарплата военнослужащих вырастет в среднем на 190 евро, а с 2028 года еще в среднем на 147 евро в месяц до уплаты налогов, сообщили в Министерстве обороны. Фактическое повышение зарплаты будет зависеть от воинского звания и выслуги лет военнослужащего. Планируемое повышение зарплат будет обеспечено путем перераспределения внутренних ресурсов оборонной отрасли. Организации по защите животных выступают против отмены сбора за содержание собак в Риге. В повестку заседания Рижской думы в среду 14 октября включен проект правил «Обязательные правила содержания домашних животных», который, в частности, предусматривает отказ от муниципального сбора за содержание животных в Риге, поскольку поступления от него не настолько велики, чтобы тратить административные ресурсы на взимание этого сбора. Участники меморандума о сотрудничестве приютов для животных Латвии, организации отрасли защиты животных и добровольных помощников направили письмо депутатам Рижской думы с призывом проголосовать против упомянутого проекта правил в его нынешней редакции и вернуть его на доработку в Комитет по жилью и окружающей среде. Согласно данным службы поддержки села, по состоянию на 10 октября 2026 года в Риге зарегистрировано 59 139 собак. Потенциальные доходы самоуправления от сбора могли бы составлять от 300 до 400 тысяч евро в год. По мнению защитников животных, эти средства могли бы направляться на финансирование услуг приютов для животных, площадок для выгула собак и других мероприятий по обеспечению благополучия животных. По мнению авторов письма, если самоуправление откажется от этого сбора, то перечисленные расходы придется покрывать из общего бюджета самоуправления, отнимая средства у образования, социальной сферы, культуры и прочих. До сих пор для стерилизации собак предусматривалась скидка в размере 50% от уплаты сбора за содержание животных. После отмены сбора исчезнет этот финансовый стимул для стерилизации собак. По мнению организации, утверждение Рижского самоуправления о том, что администрирование сбора обходится дороже, чем доходы от его взимания, свидетельствует о ненадлежащем управлении финансами. Кроме того, участники меморандума возражают против ограничений, которые, согласно новому проекту правил, лишат собак возможности свободно бегать без поводка в общественных пространствах Риги за пределами спецплощадок для выгула собак. Защитники животных указывают на то, что свободное передвижение и изучение окружающей среды важны для физического и психического здоровья собак, а собака, которая недостаточно набегалась и не социализировалась, может проявлять страх и агрессию в общественных местах. Они также указывают на то, что количество площадок для выгула собак в Риге недостаточно. В рамках действующего регулирования владельцы собак могли гулять с ними без поводка в рижских лесах и лесопарках в ночное время. Письмо с призывом к депутатам Рижской думы проголосовать против утверждения проекта правил направлено всем фракциям Рижской думы. Сегодня в Латвии во многих регионах ожидается небольшой дождь, ветер южный, от слабого до умеренно сильного. В Курзаме он сменит направление на западное, порывы могут достигать 14 метров в секунду. Ко второй половине дня температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, возможен небольшой кратковременный дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на Радио Мелодия. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: «Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, вы слушаете «Радио Мелодия», в студии появляется Олег Пекка, и сегодня у нас среда, 14 октября. Середина недели, середина октября, листья вовсю летят с деревьев. А вот мы по традиции открываем календарь и смотрим, чем же этот день запомнился истории.
0: «Утро на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
1: Пару недель назад, 28 сентября, мы вспоминали как раз вот в эфире нашем, как нормандский герцог Вильгельм высадился на берегу Англии. А вот сегодня в этой истории развязка. 14 октября 1066 года, это, знаете, ни много ни мало, 960 лет назад, произошла битва при Гастингсе. Английский король Гарольд погиб, по легенде, от стрелы, попавшей ему в глаз. А вот Вильгельм стал завоевателем. Всю эту историю потом вышили на огромном полотне длиною почти 70 метров. Это знаменитый гобелен из Байе. Средневековый комикс, который можно рассматривать часами. 1926 год, 100 лет назад, в Лондоне вышла книга Алана Милна «Винни-Пух». Ее герои – плюшевые игрушки его маленького сына Кристофера Робина. Медвежонок, ослик, поросенок и тигр. А имя «Медвежонок» получил в честь настоящей медведицы Винни-Пек из лондонского зоопарка. Эту медведицу, кстати, обожал мальчик. Вчера вот у нас был «Медвежонок Паддингтон», сегодня «Винни-Пух». Похоже, неделя в нашем календаре плюшевая. 1947 год. Американский летчик-испытатель Чак Йегер на ракетном самолете впервые в истории преодолел звуковой барьер. Мало кто знает подробности. За два дня до полета он упал с лошади и сломал ребра. Врачам говорить не стал, иначе полет бы отменили. А люк кабины, который сам закрыть от боли не мог, захлопнул с помощью обломка метлы. Самолет свой, кстати, назвал в честь жены. Ну а теперь давайте поговорим о тех, кто родился в этот день. Роджер Мур, 1927 год. Британский актер, тот самый ироничный Джеймс Бонд, сыгравший агента 007 в 7 фильмах, больше, чем кто-либо в официальной серии. А до Бонда был его Саймон из сериала «Святой». Позже Мур был много лет послом доброй воли ЮНИСЕФ и за это посвящен в рыцари. 1939 год. Ральф Лорен. Американский модельер, который начинал с того, что продавал галстуки собственного дизайна. Потом появился знаменитый логотип с игроком в поло, и марка стала символом классической элегантности по всему миру. Ему сегодня 87. В 1940-м родился Клифф Ричард, британская поп-легенда, которую называли английским ответом Элвису. «Living Doll», «Summer Holiday», «Congratulations» на Евровидении, «We Don't Talk Anymore». Он единственный артист, у которого песни возглавляли британский хит-парад во всех 5 десятилетиях подряд. Сэру Клиффу сегодня 86, и подумайте, он все еще выступает. 1946 родился Джастин Хейворд, голос и гитара британской группы The Moody Blues. Свою знаменитую песню «Nights in White Satin» он написал, когда ему было всего 19. Сегодня у Джастина круглая дата – 80 лет. И Ашер, 1978 год. Американский певец и танцор, один из главных голосов ритм-блюза 2000-х. В 2024-м он выступал в перерыве Супербоула, самого рейтингового шоу Америки. Сегодня ему 48. Всем хорошей среды, и пусть сегодня все получается со сверхзвуковой скоростью, но без сломанных ребер. С вами Олег Пека и Радио Мелодия.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия». Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
2: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Вы слушаете «Радио Мелодия», у микрофона Олег Пека. Если бы вам предложили описать любимое место одним запахом, вот что бы вы выбрали? Сосновый лес после дождя, кофе из маленькой пекарни, море, которое чувствуешь еще до того, как увидишь. Обычно из путешествий мы привозим фотографии, но иногда стоит закрыть глаза, и какой-нибудь аромат возвращает нас туда точнее любого снимка. И вот в Финляндии решили сделать из этого целую работу. Ищут человека, который будет путешествовать по островам и буквально принюхиваться к впечатлениям. Подробности у Виталия Дубского.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: На финском архипелаге Турку ищут тестировщика ароматов, чтобы открыть для себя лучшие ароматы островов. Успешный кандидат будет путешествовать за счет организатора и получит 2000 евро. Эксперты в сфере туризма из этого региона убеждены, что архипелаг – это самое ароматное место для путешествий в мире. И чтобы доказать это утверждение, Совет по туризму сейчас ищет человека для тестирования и оценки ароматов островов. Работа продлится примерно от 5 до 7 дней и, как ожидается, состоится в мае или июне 2027 года. Помимо зарплаты в размере 2000 евро предусмотрены отпускные. Эксперт по ароматам должен посетить острова и описать их запахи. Он также должен объяснить, почему эти ароматы интересны для посетителей. Путешествие будет

0: документировано с помощью видео и фотографий. Туристическая организация может затем использовать эти материалы в социальных сетях и других каналах. В объявлении говорится, что специальная подготовка не требуется. Организаторы ищут людей с хорошим обонянием, которые любознательны и любят выступать перед камерой.
1: Мне кажется, это прекрасная строчка для трудовой биографии. Исследовал ароматы архипелага. Сразу хочется уточнить, а у вас еще вакансии будут? Хотя отчет, конечно, придется писать серьезный. Просто сообщить, что здесь хорошо пахнет, вряд ли получится. Нужно подобрать слова, передать ощущения. А попробуйте объяснить человеку запах нагретого солнцем дерева или прохладного воздуха у воды. Знаете, тут поневоле станешь поэтом. И ведь у каждого из нас уже есть такая личная коллекция. Запах дома, где прошло детство, школьного коридора, дачной веранды, мандаринов, которые чистили перед праздником. Иногда даже не успеваешь понять, что именно почувствовал, а в памяти уже возникает целая сцена. Кто сидел за столом, о чем разговаривали, какая музыка звучала. И ты на несколько секунд снова там. Мы при этом часто выбираем путешествия глазами, смотрим красивые картинки, ищем удачный ракурс, представляем, какую фотографию сделаем. А здесь предлагают обратить внимание на то, что в кадр вообще не попадает. Хороший повод и на обычной прогулке немного замедлиться. Возле пекарни, например. Правда, там исследование ароматов, конечно, закончится наверняка покупкой булочки. Но можно считать это проверкой впечатлений. Знаете, поневоле задумаешься, какой бы запах мы бы выбрали для Риги. Кофе на улочках старого города, осенние листья в парке, дымок из трубы где-нибудь по дороге. Я думаю, что у каждого получилась бы своя Рига. И это замечательно. Даже знакомый город можно открывать заново, без билета и без чемодана. Вы слушаете радио «Мелодия», но сейчас добавим к впечатлениям музыку. У нее ведь тоже есть удивительное свойство возвращать нас в любимые места.
2: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: До 17 ноября, покупая английский чай «Ахмат» в магазинах Риме, вы не только насладитесь превосходным чаем, но и поможете молодежи в Латвии, которая в трудный момент осталась без поддержки семьи. С каждой проданной пачки чая 5 центов будут направлены на их поддержку в рамках программы «Ментор ЛВ». Делай добро с английским чаем «Ахмат».
1: Погода на радио «Мелодия».
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии во многих регионах, начиная с западной части страны, ожидается небольшой дождь. Ветер южный, от слабого до умеренно сильного. В Курземе он сменит направление на западное, порывы могут достигать 14 метров в секунду. Ко второй половине дня температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно возможен небольшой кратковременный дождь, немного усилится южный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
1: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
4: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Maxima no 13. Līdz 19. oktobrim. Siestilzītes Farm Milk 43%, 4,99 € kilogramā. Kūtīdētas vistu olas Altikovo iepakojumā 10 vienības, 1,69 €. Ar paldies karti konservētā kaķu parība Felix 4 veidi iepakojumā 4,85 g vienības, 1,19 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Только 5 дней с 14 по 18 октября в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ» акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику «Авана», «Эсис Фарма», «Биодерма», «Бионики» и других брендов. А также скидки от 30% на продукты для укрепления организма «Ортомол», «Ливол» и других брендов. А на витамины D и C и минералы скидки до 55%. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
6: Вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Когда собираешься в путешествие, хочется, чтобы все прошло спокойно. Багаж долетел, сосед оказался приятным, самолет отправился по расписанию. Но иногда рейс отменяют по причине, которую при покупке билета даже не представляешь. В этой истории на борту обнаружились пассажиры, которые не проходили регистрацию и совершенно не собирались покидать свои места. Об одной неожиданной неприятности на рейсе из Австралии в Италию расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
7: Австралийская авиакомпания Qantas была вынуждена временно вывести из эксплуатации лайнер Boeing 787 Dreamliner, прибывший в Рим из Перта рейсом QF5. Причиной внеплановой остановки судна стало обнаружение постельных клопов на нескольких креслах в передней части салона эконом-класса. Из-за необходимости проведения санитарной обработки обратный рейс из итальянской столицы в Перт, запланированный на 10 октября, пришлось отменить. В пресс-службе перевозчика принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства и уточнили, что специалисты по техническому обслуживанию провели тщательную дезинфекцию салона. Всем клиентам отмененного рейса предоставили проживание в отелях и перебронировали билеты на альтернативные маршруты в течение 48 часов. Как пояснила паразитолог из университета Маквори профессор Мишель Пауэр, насекомые, вероятнее всего, попали на борт вместе с багажом или на одежде кого-то из путешественников. Эксперт отметила, что клопы не представляют смертельной опасности, однако их укусы вызывают сильное раздражение, а сами паразиты способны длительное время прятаться в щелях и обходиться без пищи. В Qantas утверждают, что салоны самолетов проходят регулярную уборку, а плановая дезинфекция бортов осуществляется каждые 50 дней.
6: Вот уж действительно незваные попутчики. Ни билета, ни паспорта, ни ограничений на ручную кладь. И устроились в креслах так уверенно, будто бы заранее платили выбор места. Хотя пассажирам отмененного рейса, конечно, это было совсем не до смеха. Когда настроился лететь домой, любое изменение планов раздражает. А тут еще сама причина такая, что после такой новости хочется внимательно осмотреть кресло, на котором сидишь. Даже если ты вообще дома. Впрочем, хорошо, что проблему обнаружили и самолет отправили на обработку. В авиации мы привыкли думать прежде всего о двигателях, погоде, технических проверках. Но комфорт в салоне тоже состоит из множества вещей, которые замечаешь только тогда, когда что-то пошло не так. И как любопытно устроены наши впечатления от путешествий. Можно увидеть прекрасный город, сходить в музей, попробовать замечательную еду. А потом тебя спрашивают: «Ну как съездил?» И ты начинаешь: «Ты не поверишь, что у меня было в самолете». Все, Колизей отошел на второй план, маленькое насекомое получило главную роль в рассказе об отпуске. Зато у этой истории есть знакомая каждому путешественнику сторона. Мы можем тщательно готовиться, читать отзывы, выбирать места и все равно столкнуться с неожиданностью. Тут уж многое зависит от того, как с ней справляются. Помогли ли людям добраться домой, объяснили ли им, что происходит, позаботились ли о тех, кто остался ждать. Хочется, чтобы от поездок у нас оставались красивые фотографии и хорошие воспоминания. А вот все, кто путешествует без приглашения, пусть остаются за бортом. Вы слушаете «Радио Мелодия». Продолжим музыкой. Здесь место для каждого слушателя предусмотрено.
0: Утро на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, вы слушаете радио «Мелодия». Как всегда, завершаем мы наше утреннее общение в эфире новостями кино. Пиджак поверх футболки, никаких галстуков, ночной Майами и хорошая музыка. В 80-е два телевизионных полицейских выглядели так, что зрители не только хотели раскрывать вместе с ними преступления, но и одеваться, как они. И вот теперь полиция Майами возвращается в виде большого фильма.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Студия Universal показала первые кадры картины «Майами Вайс 85». Остин Батлер играет Сонни Крокета, а Майкл Би Джордан – его напарника Рико Тапса. В оригинальном сериале эти роли исполняли Дон Джонсон и Филипп Майкл Томас. На опубликованных в Инстаграме снимках Батлер целится из пистолета в сером костюме, Джордан с бородкой в кожаной куртке и весьма суровым выражением лица. Знаменитого белого пиджака Крокета мы пока не увидели, но, знаете, до премьеры еще достаточно времени, чтобы заглянуть в его гардероб. Фильм снимает Джозеф Косински, это режиссер «Топ Ган Мэверик». Сценарий написал Дэн Гилрой, автор и постановщик «Стрингера». Съемки продолжаются еще, а выход в кинотеатрах, ого-го, еще не скоро, назначен на 19 мая 2028 года. И здесь стоит вспомнить, почему полиция Майами когда-то произвела такой фурор. По сюжету это была история двух сыщиков под прикрытием, которые боролись с наркоторговцами. Но выглядела она совсем иначе, чем привычные телевизионные детективы. Майами стал полноценным участником действия. Неон, океан, дорогие автомобили, пастельные костюмы, роскошные дома. И вот за всей этой красивой картинкой опасность, жестокость и люди, для которых человеческая жизнь ничего не стоит. Большую роль в создании этого стиля сыграл исполнительный продюсер Майкл Манн. Сериал показывал, насколько выразительно может быть телевидение. Цвет, свет, монтаж, музыка – все это работало вместе, создавая настроение. Причем хочу отметить, что музыка здесь была гораздо больше, чем фон. Песни помогали рассказать историю. Один из самых известных эпизодов – это ночная поездка героев под песню «In the Air Tonight» Фила Коллинза. Почти никаких слов, только дорога, лица и ожидание того, что сейчас произойдет. Для радио «Мелодия» это особо понятный пример. Иногда правильно выбранная песня говорит гораздо больше длинного диалога. А стиль Дона Джонсона ушел далеко за пределы экрана. Светлый пиджак, футболка, легкая небритость. Его герой выглядел так, будто бы между опасными заданиями он успевал сняться для модного журнала. Зрители запоминали не только расследование, но и весь этот образ жизни. Позже атмосферой сериала вдохновились создатели игры Grand Theft Auto Vice City. Так что даже те, кто не смотрел «Полицию Майами», могли познакомиться с ее миром через видеоигру. Ох, попытка перенести эту историю в кино уже была. В 2006 году сам Майкл Манн снял фильм с Колином Фарреллом и Джейми Фоксом. Но тогда картина получила неоднозначные отзывы и не стала ожидаемым большим коммерческим успехом. Теперь новая команда снова берется за Крокета и Тапса. Название «Майами Вайс 85» сразу же обещает нам возвращение к 80-м. Но задача, конечно, сложнее, чем подобрать костюмы и включить синтезаторы. Оригинал запомнился потому, что за красивой обложкой чувствовалось настоящее напряжение. Вы слушаете «Радио Мелодия». Всем хорошего утра, удачного дня. А музыку 80-х ждать до премьеры не придется. Она уже здесь.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: В латвийской столице завершился час пик. Утренний заезд на трудовые места сегодня по интенсивности был приличным. 7 баллов на максимуме перед 9 часами и 62 за тура. Впрочем, после того, как проехали 9-часовые, дорожная обстановка стала улучшаться. На монитор уже вернулись 4 балла. И скоро ждем тройку. При этом в прогнозе есть осадки, начиная с полудня и до вечера. Время от времени может идти дождь. Мы же посмотрим на сводку госполиции за минувший вторник и отметим, что в Риге и столичном регионе зарегистрировано 80 ДТП. В них пострадали 9 человек, в том числе пешеход и один на СИМе, то есть средстве индивидуальной мобильности. Патрульные вчера постарались и составили аж 108 протоколов. Причем за превышение скорости и агрессивное вождение лишь 26, значит остальные за другие нарушения. Ну, например, за парковку в неположенном месте. Отловили двоих нетрезвых за рулем, один в легкой степени, у другого в крови более 1,5 промилле. Он попал так попал. Уголовное дело, лишение прав, штраф и машина конфискована в пользу государства. Мы же помним, выпил за руль, не садись. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем удачного дня и безопасного движения.

0: «Полисы мира» на радио «Мелодия». Вашингтон. Политический центр США. Город юристов и чиновников, строгих костюмов, помпезных зданий и многочисленных мемориалов. Такой американская столица Вашингтон часто видится на расстоянии. И при первом приближении это действительно так. Здесь находится Белый дом, Капитолий и Пентагон, а количество людей в деловых костюмах поражает воображение. Но при более близком знакомстве Вашингтон умеет влюбить в себя и подарить приятные воспоминания. У столицы США довольно длинное официальное название – Вашингтон, округ Колумбия. Чтобы не путать город с одноименным штатом на другом конце страны, местные в разговоре часто называют его Вашингтон, Ди-Си, или просто Ди-Си – District of Columbia. Официально в Вашингтоне проживает около 600 тысяч человек. Однако в рабочие дни в столицу приезжает еще около 400 тысяч, и город становится миллионником. Впрочем, внешне Вашингтон не очень похож на мегаполис. Подавляющее большинство населения здесь живет в малоэтажных домах, демонстрируя воплощение американской мечты – свой дом с лужайкой. Бытует мнение, что якобы высоту застройки в Вашингтоне долгое время ограничивали высотой Капитолия, чтобы небоскребы не заслонили собой здание Конгресса. Хотя на самом деле в законе такого требования нет. Сейчас по нормам высота застройки не должна превышать ширину соседней улицы плюс 20 футов. Это чуть больше 6 метров. Вашингтон держит марку столичного города. Он невероятно красив. На улицах постоянно что-то цветет, и можно останавливаться чуть ли не у любого дома на любой улице и восхищаться буйству цветущих сакур, азалий, японских кленов, тюльпанов и роз. Кстати, сакура в Вашингтоне почти такой же фирменный знак, как в Токио. Более 100 лет назад первые 100 деревьев американская столица получила в дар от столицы Японии. И с тех пор любование их цветением на набережной реки Потомак – такая же священная традиция, как в стране восходящего солнца. В это время в Вашингтоне проходит фестиваль Cherry Blossom Festival, который длится месяц и завершается красочным парадом. Вообще, фестивали и праздники в Вашингтоне – одно из любимых развлечений горожан. Причем отмечают их всегда с размахом. Грандиозный парад или концерт симфонического оркестра в честь Дня независимости, например, состоится в любом случае, даже если на улице льет, как из ведра. Это и неудивительно. Когда еще отдыхать от работы, которая в Вашингтоне, как и везде в Америке, уделяется пристальное внимание? Ведь для того, чтобы стать успешным, нужно много работать. А потому вашингтонцы часто перерабатывают или приходят в офис в выходные. Кроме официальной работы, горожане еще часто бесплатно подрабатывают в детских садах, музеях или помогают малоимущим. Волонтерство для жителей Вашингтона – такая же привычная вещь, как равноправие и главенство закона. И любой вид деятельности в городе сопровождается волонтерской помощью. Вашингтон – уютный город для жизни и любимое направление для внутреннего туризма. Даже сами американцы из других штатов и городов мечтают побывать в столице, посмотреть на символы страны и насладиться хорошей погодой, красотой цветущих улиц и духом занятого города, так не похожего на деловые мегаполисы мира.
1: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом. 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Премьер-министр Андрис Кулбергс обещает выделять киноиндустрии 1 миллион евро с 2028 года. Ранее глава кабинета министров высказался против введения налога на стриминговые платформы, из поступления от которого и планировалось выделять средства киноиндустрии. Премьер, встретившись в кабинете министров с представителями отрасли во вторник 13 октября, подчеркнул, что к вопросу и поддержке киноиндустрии планируется вернуться в следующем году, пересмотрев часть финансирования, выделяемого без конкурса. Кулбергс подчеркнул, что такая практика продолжаться не будет. Глава кабинета министров отметил, что в настоящее время достигнута договоренность предложить киноиндустрии определенный объем финансирования, на который представители индустрии смогут рассчитывать. «Я сказал представителям индустрии, что они получат мою поддержку в правительстве, в том числе при рассмотрении вопросов госбюджета. Мы решим этот вопрос, разработаем устойчивую модель, чтобы у индустрии было спокойствие и ясность относительно того, на что она сможет рассчитывать в дальнейшем», — отметил Кулбергс. Он подчеркнул, что киноотрасль нельзя оставлять без финансирования. Согласно данным исследования Investor Pulse, главная причина, по которой жители Латвии инвестируют – желание обеспечить себе финансово защищенную старость 20% и не зависеть от поддержки детей или близких 19%. Лишь 13% вкладывают средства, чтобы уберечь сбережения от инфляции, а 12% хотят обеспечить финансово стабильное будущее детям и семье. При этом 6% копят и инвестируют, чтобы вести в старости обеспеченную жизнь и путешествовать. Опрос выявил следующую тенденцию. Чем старше люди, тем меньше из них инвестируют. Среди 18-29-летних не инвестируют средства лишь 14%. В группе 30-39 лет уже 23%, в 40-49 лет 25%, а среди 50-59-летних инвестированием не занимаются 31% опрошенных. Согласно опросу, среди латвийских инвесторов около 61% составляют мужчины и 39% женщины. Однако специалисты отмечают, что ситуация меняется. Женщины все активнее интересуются вложениями, хотя обычно инвестируют осторожнее и тщательнее анализируют риски, что в долгосрочной перспективе чаще всего означает более стабильную доходность. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут дожди. Дневная температура составит от 9 до 14 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 12 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņusugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунинекс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунинекс ЛВ» и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатна. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунинекс ЛВ».
3: Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Унецимс АБЦ.
5: После ревизора. Занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу-сервис.

0: Звуки мира на радио Мелодия.
1: Парк Гуэль, Барселона.
2: Барселонский парк Гуэль – яркий пример того, как неудачный коммерческий проект может превратиться в идеальное место для отдыха. В начале прошлого века богатый каталонский промышленник и меценат Эусеби Гуэль задумал построить в родной Барселоне город-сад. На эту идею его вдохновила модная в то время английская концепция экологического жилья. Для реализации своей задумки Гуэль купил 15 гектаров земли возле Барселоны и нанял архитектора Антонио Гауди. Предполагалось, что на этой территории будут построены 62 частных особняка, для чего землю поделили на участки. Однако барселонцы не оценили затею и отказались покупать участки вдали от центра города. В итоге домов на новой территории получилось всего три. Выставочный образец, дом Гауди, который тот приобрел по совету Гуэля, и особняк друга Гауди, адвоката Триаса и Доминека. Семья последнего, кстати, до сих пор проживает в этом доме, в теперь уже престижном районе Барселоны. Но тогда из-за провала проекта Гуэле пришлось продать землю городской мэрии, которая превратила это место в общедоступный парк, а дом Гауди стал его музеем. Сегодня парк Гуэль – одна из самых известных достопримечательностей каталонской столицы, привлекающая туристов со всего мира. Все дело в необычной архитектуре Гауди. У центрального входа гостей встречают два совершенно фантастических домика, похожих на пряничные – контора администрации парка и домик привратника. Чуть дальше находится парадная лестница с фонтанами и мозаичной саламандрой. По лестнице можно пройти в зал 100 колонн, которых на самом деле 86. Над залом находится верхняя терраса и центральная площадка парка, где расположена знаменитая извилистая скамья, облицованная осколками керамики и имеющая анатомическую форму. Говорят, чтобы добиться такой формы, Гауди усадил рабочего на еще сырую глину и запретил вставать, пока глина не высохнет. В парке Гуэль время бежит незаметно.

0: заметно. Поэтому гостям Барселоны рекомендуют отводить на его посещение не менее половины дня. В 2013 году власти города сделали вход в парк платным, но оно того действительно стоит, ведь недаром парк Гуэль назван объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: До 17 ноября, покупая английский чай «Ахмат» в магазинах «Рими», вы не только насладитесь превосходным чаем, но и поможете молодежи в Латвии, которая в трудный момент осталась без поддержки семьи. С каждой проданной пачки чая 5 центов будут направлены на их поддержку в рамках программы «Ментор ЛВ». Делай добро с английским чаем «Ахмат».
1: Погода на радио «Мелодия».
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии во многих регионах, начиная с западной части страны, ожидается небольшой дождь. Ветер южный, от слабого до умеренно сильного. В Курземе он сменит направление на западное, порывы могут достигать 14 метров в секунду. Ко второй половине дня температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, возможен небольшой кратковременный дождь, немного усилится южный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
1: Реклама на радио «Мелодия».
3: Ты делаешь все, но результата пока нет. Формула контроля веса от Айва Клиник. Анализы и базовые обследования, консультация и план действий именно для тебя. Всего за 129 евро. Запишись в ivaclinic.lv и узнай свою формулу контроля веса. Код медицинского учреждения 01006410.
4: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
5: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
6: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsevier 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
2: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билеши сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и Авторадио.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Над янтарным берегом 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В настоящее время Латвия не может установить повышение платы за пользование железнодорожной инфраструктурой на 300% для транзита российского зерна или полностью его запретить, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он добавил, что на этой неделе отправится в Брюссель, где будет обсуждаться этот вопрос. Кулбергс, премьер-министр Эстонии Кристен Михал и президент Литвы Гитанас Науседа на прошлой неделе направили совместное письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом запретить транзит российского зерна через Европейский Союз. Самая большая проблема в том, что у ЕС есть эксклюзивные права решать вопросы как тарифов, так и транзита. Мы можем это делать при определенных условиях, но это означает конкретные риски, сказал Кулбергс. Он подчеркнул, что российское зерно до сих пор не подпадает ни под какие санкции. Кроме того, зерно принадлежит не России, а стратегическим партнерам Латвии, США, Швейцарии и Японии. Именно их крупнейшие корпорации покупают это зерно, сказал премьер. Он добавил, что во вторник члены правительства были проинформированы, что в случае запрета транзита такого зерна Латвии придется считаться с немедленным риском судебных исков на сумму от 200 до 800 миллионов евро. Покупателей Temu, Shein, AliExpress и других зарубежных интернет-магазинов Латвии ждет очередное подорожание. С 1 ноября 2026 года Евросоюз вводит дополнительный сбор за обработку посылок из стран, не входящих в ЕС. К действующей таможенной пошлине в размере 3 евро добавятся еще 2 евро. Причем платить придется за каждую отдельную товарную позицию, сообщает служба госдоходов. Новые правила являются частью масштабной таможенной реформы Евросоюза, которая должна изменить порядок ввоза дешевых товаров из-за рубежа. Еще до недавнего времени посылки стоимостью до 150 евро освобождались от таможенной пошлины, хотя НДС за покупки из-за пределов Евросоюза уже действовал. С 1 июля 2026 года эту льготу отменили. Теперь за каждую отдельную товарную позицию в посылке стоимостью до 150 евро взимается фиксированная пошлина в размере 3 евро, а с 1 ноября вводится второй обязательный платеж. Сбор за таможенную обработку в размере 2 евро за каждую позицию. Таким образом, общая сумма двух платежей составит 5 евро за каждую товарную позицию. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут дожди. Дневная температура составит от 9 до 14 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 12 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
5: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова в сезоне Высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Великолепная музыка, роскошные костюмы и чарующая красота классической хореографии. 28 декабря во Дворце культуры ВЭФ шедевр мировой классики «Прекрасный балет. Спящая красавица». Звезды Sofia Festival Ballet подарят зрителям атмосферу настоящей сказки. 28 декабря Дворец культуры ВЭФ. Билеты в сети «Билишу Сервис».

0: нескучное путешествие. На радио «Мелодия».
1: С тех пор, как немец Кристоф Рехаги закончил свое путешествие, прошло уже более 10 лет, но его пример до сих пор вдохновляет других людей. Детство Кристофа было наполнено мечтами о путешествиях и приключениях. Все как обычно и бывает у мальчишек. Только с возрастом Кристоф не поменял своих желаний, и однажды молодой человек, движимый жаждой адреналина, решил прогуляться домой в немецкий город Бад-Нендорф из Парижа. Эта почти безумная затея удалась. Кристоф тогда понял, что это лучшее, что с ним происходило в жизни, а спустя несколько лет задумал сходить домой в Германию из столицы Китая, где в то время учился. Невероятное путешествие стало подарком самому себе на 26-й день рождения. Только по Китаю сумасбродный немец шел почти год. За это время он сумел дойти до границы с Казахстаном, преодолев более 4500 километров. Но к этому моменту Кристоф понял, что выполнить свой же план ему не под силу. Зато все свое путешествие он заснял на камеру и по возвращении домой создал ролик в режиме таймлапс. Удивительный поход длиной в год уместился в 5-минутном видео, которое быстро разлетелось по сети и стало популярным. После этого Рехаги засел за мемуары и выпустил книгу под названием «Самый большой дурак под солнцем. 4646 километров пешком домой». Пока Кристоф так и не решился повторить свое путешествие. Зато он до сих пор получает сообщения от людей, которых вдохновило его видео и путевые заметки.
2: «Мне очень нравится, когда люди говорят, что собираются реализовать свою мечту во что бы то ни стало, и признаются, что на это их вдохновил я»,
1: — говорит Кристоф Рехаги.
2: «На велосипеде по Азии, пешком по Африке, сорваться в Китай, отправиться учиться по обмену, бросить работу и найти новую, купить фотоаппарат и снимать. Мне нравится то, что идет от души. Это настоящее путешествие к своей мечте».
0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии во многих регионах, начиная с западной части страны, ожидается небольшой дождь. Ветер южный, от слабого до умеренно сильного. В Курземе он сменит направление на западное, порывы могут достигать 14 метров в секунду. Ко второй половине дня температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, возможен небольшой кратковременный дождь, немного усилится южный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Время позаботиться о себе. В октябре в клиниках ВЦА людям старшего возраста скидка 10% на зубное протезирование и 15% на магнитно-резонансные исследования с картой ВЭСЭЛИБА. Запишись на e-poliklinika.lv или звони 8828. Код медицинского учреждения 01006-4120.
3: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
4: Мощный.

0: Travel Web.
1: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Международный валютный фонд прогнозирует для экономики Латвии в этом году второй по скорости рост среди стран Балтии, свидетельствует опубликованный новейший обзор МВФ о перспективах мировой экономики. В обзоре МВФ прогнозирует, что экономика Латвии в этом году вырастет на 2,3%. В следующем году экономике Латвии прогнозируется рост на 1,8%. Инфляция в Латвии в этом году составит 3,6%, а в следующем 3,9%. Самый быстрый экономический рост по странам Балтии МВФ в этом году прогнозирует в Литве, где рост ВВП оценивается в 2,7%, а в следующем году ожидается подъем на 2,1%. Рост потребительских цен в этом году в Литве составит 5,4%, а в следующем 3,5%. В Эстонии МВФ ожидает экономический рост на 2,1% в этом году и на 2,2% в следующем. Инфляция в Эстонии в этом и следующем году ожидается на уровне 3,3% соответственно. В еврозоне в целом МВФ прогнозирует рост ВВП на 1,1% в этом году, а в следующем году ожидается ускорение экономического роста до 1,2%. Инфляция в еврозоне в этом и следующем году составит 3,1% и 2,8% соответственно. Премьер-министр Андрис Кулбергс обещает выделять киноиндустрии 1 миллион евро с 2028 года. Ранее глава кабинета министров высказался против введения налога на стриминговые платформы, из поступления от которого и планировалось выделять средства киноиндустрии. Премьер, встретившись в кабинете министров с представителями отрасли во вторник 13 октября, подчеркнул, что к вопросу и поддержке киноиндустрии планируется вернуться в следующем году, пересмотрев часть финансирования, выделяя без конкурса. Кулбергс подчеркнул, что такая практика продолжаться не будет. Глава кабинета министров отметил, что в настоящее время достигнута договоренность предложить киноиндустрии определенный объем финансирования, на который представители индустрии смогут рассчитывать. «Я сказал представителям индустрии, что они получат мою поддержку в правительстве, в том числе при рассмотрении вопросов госбюджета. Мы решим этот вопрос, разработаем устойчивую модель, чтобы у индустрии было спокойствие и ясность относительно того, на что она сможет рассчитывать в дальнейшем», — отметил Кулбергс. Он подчеркнул, что киноотрасль нельзя оставлять без финансирования. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут дожди. Дневная температура составит от 9 до 14 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 12 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка «Шепах» с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Уницимс АБЦ.
2: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролит Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Великолепная музыка, роскошные костюмы и чарующая красота классической хореографии. 28 декабря во Дворце культуры ВЭФ шедевр мировой классики. Прекрасный балет «Спящая красавица». Звезды София Фестивал Балет подарят зрителям атмосферу настоящей сказки. 28 декабря. Дворец культуры ВЭФ. Билеты в сети Билишу Сервис.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Крик.
0: Картину «Крик» норвежского художника Эдварда Мунка в мире знают едва ли не меньше, чем знаменитую «Джоконду» Леонардо да Винчи. Это изображение, существующее в четырех авторских вариантах, стало не только знаковым в творчестве художника, но и главным символом экспрессионизма. Историю создания картины Мунк описал в своем дневнике. «Однажды он шел с друзьями по мосту. На закате солнце окрасило небо в зловещий кроваво-красный цвет. Художник остановился, а его друзья пошли дальше. В этот момент Мунка внезапно охватило отчаяние, и он, по собственному признанию, ощутил бесконечный крик, пронзающий природу. Центральное место на картине занимает бесполая фигура человека, обхватившего руками лицо и широко раскрывшего от ужаса рот. Волнообразные линии изображают звук крика. Тема страха, отчаяния и смерти прошла красной нитью через все творчество художника. Да и всю жизнь норвежского художника можно считать одной сплошной черной полосой несчастий и неудач. Зная биографию Мунка, некоторые люди считают несчастливым и его главное полотно. Якобы оно приносит неудачу своим владельцам. Впрочем, коммерческую судьбу Крика нельзя назвать несчастливой. В 2012 году картина установила мировой ценовой рекорд среди произведений искусства, проданных на аукционе, уйдя с молотка почти за 120 миллионов долларов.
1: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии во многих регионах, начиная с западной части страны, ожидается небольшой дождь. Ветер южный, от слабого до умеренно сильного. В Курземе он сменит направление на западное, порывы могут достигать 14 метров в секунду. Ко второй половине дня температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, возможен небольшой кратковременный дождь, немного усилится южный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Один день для твоего здоровья. Пройди сезонный чекап в клиниках ВЦА от 60 евро. Консультации дерматолога и другие комплексные обследования общего состояния здоровья. С картой лояльности Веселиба до конца октября. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
3: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
0: Более 30 лет они покоряют.

Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Конституционный суд не будет рассматривать заявление генерального прокурора о решениях правительства от 2023 года, которые позволили лесопромышленникам покупать пиловочник предприятия «Латвиас Валс Межи» по более низкой цене. В суде указали, что генпрокурор не вправе подавать такое заявление. В своем заявлении генпрокурор просил Конституционный суд признать утратившими силу с момента принятия два пункта протокольных решений Кабинета министров, которыми Министерству земледелия поручалось в 2024 году скорректировать цены по долгосрочным договорам на поставку пиловочника хвойных пород второго сорта и продолжать такую корректировку в течение года. Прокуратура считает, что Кабинет министров принял оспариваемые протокольные решения без надлежащих полномочий. Напомним, что в марте этого года в Генеральной прокуратуре был начат уголовный процесс по факту возможных преступных деяний, связанных с незаконным предоставлением поддержки деревообрабатывающим предприятиям. Состоявшаяся на тот момент оценка аудиторов показала, что поддержка лесопромышленников привела к сокращению доходов «Латвиас Валс Межи» на 49,5 миллионов евро. Согласно данным исследования Investor Pulse, главная причина, по которой жители Латвии инвестируют – желание обеспечить себе финансово защищенную старость 20% и не зависеть от поддержки детей или близких 19%. Лишь 13% вкладывают средства, чтобы уберечь сбережения от инфляции, а 12% хотят обеспечить финансово стабильное будущее детям и семье. При этом 6% копят и инвестируют, чтобы вести в старости обеспеченную жизнь и путешествовать. Опрос выявил следующую тенденцию. Чем старше люди, тем меньше из них инвестируют. Среди 18-29-летних не инвестируют средства лишь 14%. В группе 30-39 лет уже 23%, в 40-49 лет 25%, а среди 50-59-летних инвестированием не занимаются 31% опрошенных. Согласно опросу, среди латвийских инвесторов около 61% составляют мужчины и 39% женщины. Однако специалисты отмечают, что ситуация меняется. Женщины все активнее интересуются вложениями, хотя обычно инвестируют осторожнее и тщательнее анализируют риски, что в долгосрочной перспективе чаще всего означает более стабильную доходность. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут дожди. Дневная температура составит от 9 до 14 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 12 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

Радио Мелодия.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Позаботься о тех, кто заботился о тебе. В Центральной лаборатории в октябре и ноябре комплекты анализов для сеньоров со скидкой 44% от 17 евро 99 центов с картой ВСЛИБА. Без направления врача. Код Центральной лаборатории 01006830.
2: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунин Экс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунин Экс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатно. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунин Экс ЛВ».
3: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.

0: страсти, как называют его сами испанцы. Есть несколько версий происхождения названия этого супа. Слово «гаспачо» произошло от масарабского слова «каспа», означающего «остатки». Ведь на приготовлении гаспачо испокон веков шло все, что осталось от других блюд. По другой теории, это название могло произойти от еврейского слова «газос», что значит «разрезанный на кусочки». Есть еще мнение, что слово «гаспачо» было заимствовано из арабского и означало «замоченный хлеб». Как бы там ни было, доподлинно известно только то, что гаспачо придумали на Пиренеях, точнее в Андалузии, а в его состав изначально входил только хлеб, чеснок и оливковое масло. И все это считалось пищей бедняков. А вот когда Колумб открыл Америку и в Европу завезли помидоры и перец, гаспачо распробовали и благородные особы. Сегодня, как это часто бывает с популярными блюдами, существует множество вариаций гаспачо. Помимо обязательных протертых помидоров, оливкового масла и чеснока, в него добавляют яйца, арахис, перловку, редис, креветки и другие ингредиенты. Встречаются даже сладкие гаспачо с йогуртом, клубникой или фруктами. Но независимо от рецептуры, есть общие правила для приготовления этого блюда. Так, помидоры лучше всего использовать слегка переспелые. Готовится гаспачо в глиняном горшочке, который лучше всего позволяет сохранить его вкус. Есть гаспачо рекомендуется на следующий день, когда суп настоится и станет вкуснее, а подавать его лучше всего в охлажденной стеклянной тарелке.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии во многих регионах, начиная с западной части страны, ожидается небольшой дождь. Ветер южный, от слабого до умеренно сильного. В Курземе он сменит направление на западное, порывы могут достигать 14 метров в секунду. Ко второй половине дня температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, возможен небольшой кратковременный дождь, немного усилится южный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Один день для твоего здоровья. Пройди сезонный чекап в клиниках ВЦА от 60 евро. Консультации дерматолога и другие комплексные обследования общего состояния здоровья. С картой лояльности ВЭС либо до конца октября. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
3: Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
4: Только 5 дней с 14 по 18 октября в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авана, Эсис Фарма, Биодерма, Бионики и других брендов. А также скидки от 30% на продукты для укрепления организма Ортомол, Ливол и других брендов. А на витамины D и C и минералы скидки до 55%. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
5: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билишу сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и Авторадио.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Иногда мелодия рождается не в студии, а в утреннем свете. Так было у Клода Лелюша. Он стоял на пляже в Довиле, видел женщину, идущую с ребенком по песку. И в этот момент где-то в старом радиоприемнике зазвучала музыка. Мягкая, зыбкая, как сама память. Он не знал, что это за мелодия, но понял, его будущий фильм будет звучать именно так. –

Так и родилась идея мужчины и женщины. История любви, рассказанная не словами, а дыханием, паузами, движением камеры и музыкой. Эту музыку написал молодой композитор Фрэнсис Лэй. Маленький человек с аккордеоном за спиной, как вспоминал о нем сам Лелюш. В его мелодиях было все. Грусть, нежность, дождь на стекле и шепот о счастье, которое вот-вот уйдет. Когда режиссер впервые услышал тему, он сказал: «Это мой фильм звучит из его аккордеона». Песня «Мужчина и женщина» — это лейтмотив всей картины. Ее исполнили Пьер Бару, автор слов, и Николь Круазиль. Их голоса слились, как два сердца, которые ищут друг друга сквозь шум дождя и свист уходящего поезда.

фильм, уже подготовывая музыку. Не актеры вдохновляли композитора, а наоборот. Музыка задала ритм движению камеры, шагам героев, их молчанию. И оттого все выглядело так естественно, будто жизнь действительно может звучать в темпе «шабадабадам».

Фильм получил «Оскар» и «Золотую пальмовую ветвь», а песня – мировую славу. Но, пожалуй, главное не это. С тех пор прошло почти 6 десятилетий, а мелодия все еще живет. В фильмах, рекламе, радиопередачах, в душах тех, кто однажды влюбился.

Она звучит, и мы снова видим море, отражающее небо. Мы чувствуем дыхание любви, в которой нет слов, только музыка.

0: Над янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В настоящее время Латвия не может установить повышение платы за пользование железнодорожной инфраструктурой на 300% для транзита российского зерна или полностью его запретить, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он добавил, что на этой неделе отправится в Брюссель, где будет обсуждаться этот вопрос. Кулбергс, премьер-министр Эстонии Кристен Михал и президент Литвы Гитанас Науседа на прошлой неделе направили совместное письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом запретить транзит российского зерна через Европейский Союз. Самая большая проблема в том, что у ЕС есть эксклюзивные права решать вопросы как тарифов, так и транзита. Мы можем это делать при определенных условиях, но это означает конкретные риски, сказал Кулбергс. Он подчеркнул, что российское зерно до сих пор не подпадает ни под какие санкции. Кроме того, зерно принадлежит не России, а стратегическим партнерам Латвии, США, Швейцарии и Японии. Именно их крупнейшие корпорации покупают это зерно, сказал премьер. Он добавил, что во вторник члены правительства были проинформированы, что в случае запрета транзита такого зерна Латвии придется считаться с немедленным риском судебных исков на сумму от 200 до 800 миллионов евро. Покупателей Temu, Shein, AliExpress и других зарубежных интернет-магазинов в Латвии ждет очередное подорожание. С 1 ноября 2026 года Евросоюз вводит дополнительный сбор за обработку посылок из стран, не входящих в ЕС. К действующей таможенной пошлине в размере 3 евро добавятся еще 2 евро. Причем платить придется за каждую отдельную товарную позицию, сообщает служба госдоходов. Новые правила являются частью масштабной таможенной реформы Евросоюза, которая должна изменить порядок ввоза дешевых товаров из-за рубежа. Еще до недавнего времени посылки стоимостью до 150 евро освобождались от таможенной пошлины, хотя НДС за покупки из-за пределов Евросоюза уже действовал. С 1 июля 2026 года эту льготу отменили. Теперь за каждую отдельную товарную позицию в посылке стоимостью до 150 евро взимается фиксированная пошлина в размере 3 евро, а с 1 ноября вводится второй обязательный платеж. Сбор за таможенную обработку в размере 2 евро за каждую позицию. Таким образом, общая сумма двух платежей составит 5 евро за каждую товарную позицию. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут дожди. Дневная температура составит от 9 до 14 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 12 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролит Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Баня парит.
3: Хорошо.
2: Здоровье дарит.
3: Ну, давай, вот так.
2: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
3: О, хорошо, пяточки.
2: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддерживать спортивную

0: активную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Уницепс АБЦ.
3: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's founder from down under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты. Высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Бельшу Сервис ЛВ. We'll be right back.

0: Звуки мира на радио Мелодия.
1: Парк Гуэль, Барселона.
2: Барселонский парк Гуэль – яркий пример того, как неудачный коммерческий проект может превратиться в идеальное место для отдыха. В начале прошлого века богатый каталонский промышленник и меценат Эусеби Гуэль задумал построить в родной Барселоне город-сад. На эту идею его вдохновила модная в то время английская концепция экологического жилья. Для реализации своей задумки Гуэль купил 15 гектаров земли возле Барселоны и нанял архитектора Антонио Гауди. Предполагалось, что на этой территории будут построены 62 частных особняка, для чего землю поделили на участки. Однако барселонцы не оценили затею и отказались покупать участки вдали от центра города. В итоге домов на новой территории получилось всего три. Выставочный образец, дом Гауди, который тот приобрел по совету Гуэля, и особняк друга Гауди, адвоката Триаса и Доминека. Семья последнего, кстати, до сих пор проживает в этом доме, в теперь уже престижном районе Барселоны. Но тогда, из-за провала проекта, Гуэле пришлось продать землю городской мэрии, которая превратила это место в общедоступный парк, а дом Гауди стал его музеем. Сегодня парк Гуэль – одна из самых известных достопримечательностей каталонской столицы, привлекающая туристов со всего мира. Все дело в необычной архитектуре Гауди. У центрального входа гостей встречают два совершенно фантастических домика, похожих на пряничные – контора администрации парка и домик привратника. Чуть дальше находится парадная лестница с фонтанами и мозаичной саламандрой. По лестнице можно пройти в зал 100 колонн, которых на самом деле 86. Над залом находится верхняя терраса и центральная площадка парка, где расположена знаменитая извилистая скамья, облицованная осколками керамики и имеющая анатомическую форму. Говорят, чтобы добиться такой формы, Гауди усадил рабочего на еще сырую глину и запретил вставать, пока глина не высохнет. В парке Гуэль время бежит незаметно. Поэтому гостям Барселоны рекомендуют отводить на его посещение не менее половины дня. В 2013 году власти города сделали вход в парк платным, но оно того действительно стоит. Ведь недаром парк Гуэль назван объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
0: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, ветер южно-юго-восточный, умеренный, на побережье порывами до 12 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 4 до 8 градусов тепла на востоке. При прояснениях столбики термометров могут опуститься до плюс 2. В четверг днем в Латвии ожидается переменная облачность. На востоке, в Латгале и Видзема, сохранится сухая погода с периодическими прояснениями. На западе, начиная с Курзема, ближе к обеду, местами пройдет небольшой кратковременный дождь, ветер южно-юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду, температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге ожидается преимущественно облачная погода, во второй половине дня возможен моросящий дождь. Ветер южных направлений от 3 до 6 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь «Нарвастронг»?
3: Нет, я пью новинку «Нарвастронг» формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
2: Магний для нервов?
3: Да, «Нарвастронг» формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
2: О, звучит здорово, я тоже куплю.
4: «Нарвастронг» формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное сбалансированное питание.
5: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
6: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
7: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Оформляй подписку в редакции. Внимание, новый адрес редакции. Улица Балта, 3Б или на портале abone.bb.lv. Подробности в газете «Сегодня неделя».
8: После «Ревизора» занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу Сервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Согласно данным опроса, проведенного Luminor Bank, у 46% жителей Латвии на данный момент наибольшие опасения по поводу будущего вызывает рост цен. Особенно выраженные опасения по поводу дороговизны жизни высказали молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. Среди них этот показатель составляет 61%. Второй по частоте причиной беспокойства является безопасность и стабильность в Балтийском регионе в целом. Ее указали 30% жителей. В свою очередь, 25% опрошенных тревожит здоровье и доступность медицинской помощи. Также жители сравнительно часто отмечали обеспокоенность экономическим и политическим развитием страны – 21%, а также неопределенность относительно будущего в целом – 20%. Главный экономист Luminor Bank Петерис Страутинш признает, что именно цены в ближайшее время будут тем фактором, который для большинства жителей будет вызывать неприятные эмоции в повседневной жизни. На динамику инфляции сейчас существенно влияют геополитические события, поэтому прогнозировать ее дальнейшее развитие сложно. В ближайшие месяцы годовой рост цен может составить около 4%, но не исключено, что он будет еще выше. Конституционный суд не будет рассматривать заявление генерального прокурора о решениях правительства от 2023 года, которые позволили лесопромышленникам покупать пиловочник предприятия «Латвия Свалс Межи» по более низкой цене. В суде указали, что генпрокурор не вправе подавать такое заявление. В своем заявлении генпрокурор просил Конституционный суд признать утратившими силу с момента принятия 2 пункта протокольных решений Кабинета министров, которыми Министерству земледелия поручалось в 2024 году скорректировать цены по долгосрочным договорам на поставку пиловочника хвойных пород второго сорта и продолжать такую корректировку в течение года. Прокуратура считает, что Кабинет министров принял оспариваемые протокольные решения без надлежащих полномочий. Напомним, что в марте этого года в Генеральной прокуратуре был начат уголовный процесс по факту возможных преступных деяний, связанных с незаконным предоставлением поддержки деревообрабатывающим предприятиям. Состоявшаяся на тот момент оценка аудиторов показала, что поддержка лесопромышленников привела к сокращению доходов «Латвия Свалс Межи» на 49,5 миллионов евро. В четверг, 15 октября, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В Курзаме пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 9 до 14 градусов тепла. Будет дуть южный и юго-восточный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 12 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Только 5 дней с 14 по 18 октября в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авана, Эсис Фарма, Биодерма, Бионики и других брендов. А также скидки от 30% на продукты для укрепления организма Ортомол, Ливол и других брендов. А на витамины D и C и минералы скидки до 55%. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 13. Līdz 19. oktobrim. Kāposti 35 centi kilogramā. Putīdētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības. 1,69 €. Lasis atdzesēts 7,99 € kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Баня парит.
4: Хорошо.
3: Здоровье дарит.
4: Ну, давай, давай, давай, вот так.
3: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
4: О, хорошо, пяточки, пяточки.
3: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
4: Класс!
3: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
5: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
6: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
7: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
6: Магний для нервов?
7: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
6: О, звучит здорово, я тоже куплю.
8: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное зоны сегодня.

«Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». Коллекционирование. Позволить себе коллекционировать музыкальные инструменты могут лишь избранные. А коллекционировать фирменные гитары не только избранные, но и по-настоящему увлеченные. Чаще всего этим занимаются профессиональные музыканты. Такое хобби, например, у Эрика Клэптона и Марка Нопфлера. Но есть среди страстных коллекционеров элитных гитар и музыканты-любители. Таков, например, актер Кифер Сазерленд. В его собрании

0: В свое время собрал актер Ричард Гир. У него есть музыкальное образование по классу трубы, гитару же Гир освоил самостоятельно. С коллекционированием гитар у него сложилось случайно. Актеру просто нравилось покупать хорошие инструменты. Однако в итоге у него получилась довольно внушительная коллекция из 110 гитар, которую Гир продал в 2011 году на аукционе.
1: Избранные удовольствия. На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, ветер южно-юго-восточный, умеренный, на побережье порывами до 12 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 4 до 8 градусов тепла на востоке. При прояснениях столбики термометров могут опуститься до плюс 2. В четверг днем в Латвии ожидается переменная облачность. На востоке, в Латгале и Видземе, сохранится сухая погода с периодическими прояснениями. На западе, начиная с Курзема, ближе к обеду, местами пройдет небольшой кратковременный дождь, ветер южный, юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду, температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге ожидается преимущественно облачная погода, во второй половине дня возможен моросящий дождь. Ветер южных направлений от 3 до 6 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv. Мощно.

0: Мелве.
1: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Оформляй подписку в редакции. Внимание, новый адрес редакции. Улица Балта, 3Б или на портале abone.bb.lv. Подробности в газете «Сегодня неделя».
2: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: над Янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Президент прокомментировал заминку в формировании нового правительства. Далее об этом и других событиях более подробно. Президент Латвии Эдгар Ринкевич не видит повода тревожиться из-за того, что пока формирование нового правительства затягивается. Премьер-министр Андрес Кулбергс, которого президент призвал создать новое правительство, заявил в понедельник, что на этой неделе переговоры между потенциальными коалиционными партнерами не состоятся. На этой неделе премьер участвует в дискуссии о будущем многолетнем бюджете ЕС, что считает приоритетом. Латвия настаивает на том, что как государство, имеющее границу со странами-агрессорами, находящиеся на защите восточных рубежей ЕС и НАТО, должны получать больше европейских средств. Кулбергс сегодня отбывает в Брюссель. Как сам премьер, так и президент признали, что борьба за европейское финансирование не будет легкой, и предстоящее в Брюсселе обсуждение только первое в череде дискуссий. По словам президента, если говорить о формировании правительства, то с момента, как он политически поручил Кулбергсу формировать следующий кабинет министров, ничего не изменилось. Времени достаточно, считает глава государства. Ринкевич напомнил, что подписать распоряжение о выдвижении кандидата в премьер-министры с юридической точки зрения он сможет только 3-4 ноября, когда будут утверждены полномочия 15-го Сейма, а нынешнее правительство в связи с этим объявит о своей отставке. Президент вновь указал, что было бы хорошо, если новый кабинет министров проработал бы весь 4-летний политический цикл. Важна, по словам президента, правительственная декларация, которая определит и то, каким будет состав самого кабинета министров. Ринкевич отметил, что ему известна работа над этой декларацией идет. «У меня нет оснований ставить под сомнение этот процесс», – заверил президент. Бывший министр благосостояния Рейнис Узулниекс предстанет перед судом за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения с концентрацией алкоголя более 1,5 промилле. Накануне прокурор передала уголовное дело в Рижский районный суд. В сентябре 2026 года обвиняемый управлял автомобилем в Ропожском крае в состоянии алкогольного опьянения, пока его не остановили сотрудники муниципальной полиции. Проверка показала концентрацию алкоголя в выдыхаемом воздухе 3,9 промилле. Узулниекс полностью признает свою вину, сожалеет о содеянном. На автомобиль наложен арест, чтобы обеспечить предусмотренную законом специальную конфискацию имущества. В Латвии впервые этой осенью зафиксировали отрицательную температуру воздуха. В ночь на 14 октября дорожная метеостанция между Стренчей и Валкой показала минус 0,9 градуса. По данным Латвийского центра окружающей среды геологии и метеорологии, самой низкой температурой в официальной сети наблюдений стали плюс 0,4 градуса. Этот показатель зарегистрировали в Алуксне около 2 часов ночи. Таким образом, первые заморозки зафиксировали именно на дорожной метеостанции. Погоду в Латвии определяет циклон, который находится над Швецией. При этом температурная картина в Латвии остается неоднородной. В 5 часов утра в Алуксне зафиксировали плюс 1,6 градуса, а в Лиепайском порту плюс 12,9 градуса. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. На востоке сохранится сухая погода с периодическими прояснениями. На западе, начиная с Курзем и ближе к обеду, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге ожидается преимущественно облачная погода. Во второй половине дня возможен моросящий дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на Радио Мелодия. Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на Радио Мелодия. Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер. Рига, это радио «Мелодия». В студию возвращается Олег Пека. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. И, конечно, у меня для вас заготовлена куча невероятных историй. Музыка мирового класса и всевозможные удивительные, прекрасные, познавательные программы. Ох, скажите честно, когда вы в последний раз были на улице в 2 часа ночи? Не за рулем, не в такси, а просто сидели и ждали автобус на остановке. Если такое было давно, у меня для вас есть новость. Ночью в Риге, оказывается, кипит жизнь, и цифры это подтверждают.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: В прошлом году Рига Сатексме попробовала запустить ночные автобусы. Знаете, осторожно, вот как пробуют воду пальцами ноги. 3 маршрута, пилотный проект, 100 тысяч евро. В этом году таких маршрутов стало 8. Первым в апреле открыли ночной рейс из центра в аэропорт, а меньше чем через месяц добавили еще 7. В Мештемс, Вецмилгравис, Иманту, Золитуда, Пурвцемс, Плявники, Кенгаракс и другие районы. И вот подводит какой-то промежуточный итог. За неполные полгода ночными автобусами проехали почти 22 тысячи человек. Это, кстати, вдвое больше, чем год назад. Билет стоит те же самые 1,5 евро, что и днем. Действует тоже 90 минут. Самый популярный маршрут, я думаю, вы легко угадаете сами. Это, конечно же, центр-аэропорт. Более 7300 пассажиров, это треть всех ночных поездок, отправлялись именно по этому маршруту. Второе место – около 3500. Большинство маршрутов ходили только по выходным до конца сентября, а вот в аэропорт автобус идет каждую ночь. Ну и теперь самая трогательная деталь. В Ригас Сатексме заметили, что больше всего людей едет первыми рейсами после полуночи. Чем ближе к утру, тем меньше становится пассажиров, говорят там. Ну, то есть рижане не гуляют до рассвета, они просто хотят спокойно вернуться домой после концерта, дня рождения или, может быть, поздней смены. Сколько же это стоит городу? В нынешнем году это около 250 тысяч евро. Председатель комитета Рижской думы Марта Котелло говорит, что ночной транспорт должен продолжать курсировать. Но вот как именно он будет продолжать, это уже будет решать бюджет. И знаете, вот я подумал, ночной автобус ведь это скорее даже не про транспорт, это про свободу. Раньше вечер заканчивался в 11, потому что, ну, как говорится, последний трамвай. Уходили с середины спектакля, не допивали кофе, обрывали разговор на самом интересном месте. А вот теперь можно досидеть, договорить, дослушать. И еще момент. Ночью в автобусе едут ведь самые разные люди. И медсестра после своей смены, и студент после вечеринки, и турист с чемоданом. Город в этот час становится маленьким, почти домашним. Поэтому в ближайшие выходные позвольте себе не торопиться домой. Досидите с друзьями до полуночи, договорите тот самый важный разговор. А вот обратно можно добираться ночным автобусом за 1,5 евро. И посмотреть заодно на спящую Ригу из окна. Она тоже очень красивая. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда работаем в ночную смену. И в отличие от автобуса, ходим без расписания.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Время позаботиться о себе. В октябре в клиниках ВЦА людям старшего возраста скидка 10% на зубное протезирование и 15% на магнитно-резонанс.

0: Бесплатные исследования с картой Веселиба. Запишись на e-poliklinika.lv или звони 8828. Код медицинского учреждения 01006-4120.
1: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена 29 990 евро, только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan.lv.
2: Не хватает сил? Чувствуешь усталость? Узнай причину. В Центральной лаборатории в октябре и ноябре комплекс анализов «Усталость СОС» со скидкой 48% за 19 евро 99 центов с картой Веселиба. Без направления врача. Код Центральной лаборатории 01006830.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на VisionExpress.lv.
5: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.

0: Что бы вы выбрали? Сосновый лес после дождя, кофе из маленькой пекарни, море, которое чувствуешь еще до того, как увидишь. Обычно из путешествий мы привозим фотографии, но иногда стоит закрыть глаза, и какой-нибудь аромат возвращает нас туда точнее любого снимка. И вот в Финляндии решили сделать из этого целую работу. Ищут человека, который будет путешествовать по островам и буквально принюхиваться к впечатлениям. Подробности у Виталия Дубского.
1: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: На финском архипелаге Турку ищут тестировщика ароматов, чтобы открыть для себя лучшие ароматы островов. Успешный кандидат будет путешествовать за счет организатора и получит 2000 евро. Эксперты в сфере туризма из этого региона убеждены, что архипелаг – это самое ароматное место для путешествий в мире. И чтобы доказать это утверждение, Совет по туризму сейчас ищет человека для тестирования и оценки ароматов островов. Работа продлится примерно от 5 до 7 дней. И, как ожидается, состоится в мае или июне 2027 года. Помимо зарплаты в размере 2000 евро, предусмотрены отпускные. Эксперт по ароматам должен посетить острова и описать их запахи. Он также должен объяснить, почему эти ароматы интересны для посетителей. Путешествие будет задокументировано с помощью видео и фотографий. Туристическая организация может затем использовать эти материалы в социальных сетях и других каналах. В объявлении говорится, что специальная подготовка не требуется. Организаторы ищут людей с хорошим обонянием, которые любознательны и любят выступать перед камерой.
0: Мне кажется, это прекрасная строчка для трудовой биографии. Исследовал ароматы архипелага. Сразу хочется уточнить, а у вас еще вакансии будут? Хотя отчет, конечно, придется писать серьезный. Просто сообщить, что здесь хорошо пахнет, вряд ли получится. Нужно подобрать слова, передать ощущения. А попробуйте объяснить человеку запах нагретого солнцем дерева или прохладного воздуха у воды. Знаете, тут поневоле станешь поэтом. И ведь у каждого из нас уже есть такая личная коллекция. Запах дома, где прошло детство, школьного коридора, дачной веранды, да мандаринов, которые чистили перед праздником. Иногда даже не успеваешь понять, что именно почувствовал, а в памяти уже возникает целая сцена. Кто сидел за столом, о чем разговаривали, какая музыка звучала, и ты на несколько секунд снова там. Мы при этом часто выбираем путешествия глазами, смотрим красивые картинки, ищем удачный ракурс, представляем, какую фотографию сделаем. А здесь предлагают обратить внимание на то, что в кадр вообще не попадает. Хороший повод и на обычной прогулке немного замедлиться. Возле пекарни, например. Правда, там исследование ароматов, конечно, закончится наверняка покупкой булочки. Но можно считать это проверкой впечатлений. Знаете, поневоле задумаешься, какой бы запах мы бы выбрали для Риги. Кофе на улочках старого города, осенние листья в парке, дымок из трубы где-нибудь по дороге. Я думаю, что у каждого получилась бы своя Рига. И это замечательно. Даже знакомый город можно открывать заново, без билета и без чемодана. Вы слушаете радио «Мелодия», но сейчас добавим к впечатлениям музыку. У нее ведь тоже есть удивительное свойство возвращать нас в любимые места.
1: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: До 17 ноября, покупая английский чай «Ахмат» в магазинах Риме, вы не только насладитесь превосходным чаем, но и поможете молодежи в Латвии, которая в трудный момент осталась без поддержки семьи. С каждой проданной пачки чая 5 центов будут направлены на их поддержку в рамках программы «Ментор ЛВ». Делай добро с английским чаем «Ахмат».
1: Погода на радио «Мелодия».
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, ветер южно-юго-восточный, умеренный, на побережье порывами до 12 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 4 до 8 градусов тепла на востоке. При прояснениях столбики термометров могут опуститься до плюс 2. В четверг днем в Латвии ожидается переменная облачность. На востоке, в Латгале и Видземе, сохранится сухая погода с периодическими прояснениями. На западе, начиная с Курзема, ближе к обеду, местами пройдет небольшой кратковременный дождь, ветер южный, юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду, температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге ожидается преимущественно облачная погода, во второй половине дня возможен моросящий дождь. Ветер южных направлений от 3 до 6 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов.
1: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунин Экс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунин Экс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатно. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунин Экс ЛВ».
2: Ты делаешь все, но результата пока нет. Формула контроля веса от Айва Клиник. Анализы и базовые обследования, консультация и план действий именно для тебя. Всего за 129 евро. Запишись в ivaclinic.lv и узнай свою формулу контроля веса. Код медицинского учреждения 0100-64120.
3: Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
4: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
5: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне Высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
7: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
8: Вы слушаете «Радио Мелодия», у микрофона Олег Пека. Есть автомобили, которые узнаешь даже по силуэту. Простые линии, круглые фары, и сразу понятно, перед тобой машина с историей. Но что происходит, когда знаменитое имя возвращают спустя десятилетия? Получается новая глава или попытка сыграть на наших теплых воспоминаниях? Компания Jeep задумалась о возвращении легендарного Виллис. Как прошлое может помочь автомобильному будущему, расскажет Виталий Дубский.
7: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
9: Американская компания Jeep собралась возродить Уиллис, свой первый внедорожник, который не только доказал свою эффективность в боевых условиях, но и заложил основы для развития целого автомобильного сегмента. Это решение должно помочь конкурировать производителю с китайскими компаниями в Европе. Глава бренда Ксавье Пежо назвал Уиллис главным ориентиром на будущее. По его словам, это одна из нескольких новых идей, которые могут начать реализовывать уже в ближайшие годы. В случае с Уиллис это может быть не ранее 2030 года. В каком классе он будет, Пежо не уточнил, но назвал легенду важным козырем. Перед появлением Уиллис Jeep представит в Европе 6 новых моделей. Первый станет новый Renegade. Этот небольшой кроссовер построят на будущей платформе STLA One.
8: Интересно, что в мире, где все время обещают невиданное и совершенно новое, производители так охотно заглядывают в собственное прошлое. Иногда самое убедительное слово в рекламе «Помните?» И мы помним, даже если сами никогда на такой машине не ездили. Видели, конечно, в кино, на старых фотографиях, слышали рассказы. У знаменитой модели уже есть характер, еще до того, как нам показали ее новую версию. Правда, тут возникает любопытная задача. Как сохранить простоту старого внедорожника, если современный покупатель хочет удобные кресла, тишину в салоне, хорошую музыку, чтобы телефон подключался без 20 минут переговоров с автомобилем? Представьте, внешне суровый покоритель бездорожья, а внутри водитель возмущается, что подогрев руля недостаточно быстрый. Понять, конечно, водителя можно. Легенда легенды, но руки-то мерзнут сейчас. Вообще, мне кажется, мы любим сочетать старый характер с новым комфортом. Дом с историей, но желательно с хорошим отоплением. Музыка прошлых лет, но все-таки с чистым звуком. Автомобиль в духе прежних времен, такой, чтобы спокойно заводился, не требовал от владельца диплома механика. И все-таки громкое имя многое обещает. Если возвращаешь легенду, люди ждут, что узнают в ней что-то знакомое. Одной надписи на капоте может оказаться мало. Пока речь о планах. Каким получится новый Виллис, еще предстоит увидеть. Но сама идея понятна. Среди множества похожих машин хочется предложить такую, про которую можно сказать, у нее своя история. Ну а нам остается надеяться, что эта история получит достойное продолжение. Вы слушаете «Радио Мелодия». Продолжим музыкой, чей характер узнается с первых нот.
7: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига, это радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека, и у меня для вас невероятная история. Сознавайтесь, у кого в детстве была любимая игрушка? Ну, какую-нибудь там плюшевый заяц с оторванным ухом, медведь, которого, конечно же, таскали за лапу по всему дому. Я думаю, что наверняка у каждого такая была. А вот теперь представьте, что одна плюшевая игрушка однажды запустила цепочку добра размером в миллионы долларов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Это история из американского Цинциннати. Девочка Пейтон Оберт совсем малышкой попала в детскую больницу. И вот там ей подарили плюшевого мишку от благотворительного фонда, который возит игрушки маленьким пациентам. Мишку звали просто Тедди. Пейтон его сохранила. «Когда мне дали Тедди, я была очень рада», – рассказывала она потом журналистам. И вот этот Тедди до сих пор рядом с ней. Прошли годы. В 2018-м совсем еще юная Пейтон посмотрела, как соседские дети продают лимонад, и решила: «Я тоже». Только не на карманные расходы, а на игрушки для детей в больнице. Стол на подъездной дорожке у дома, кувшинчик, стаканчики и выручка около 700 долларов. Все до цента последнего ушло на игрушки. На следующий год собрали уже около 6 тысяч. Через год к Пейтон присоединились друзья. 8 киосков, 35 тысяч долларов. А дальше, дальше кривая пошла вверх, как на дрожжах. 100 тысяч в 2023, 125 тысяч в 2024, и в 2025 это уже было 100 киосков в нескольких штатах и 150 тысяч долларов всего, там говорят, за 3 часа. В этом году было собрано 170 тысяч, а в целом подсчет The Good News Network вся эта благотворительная машина принесла около 5 миллионов долларов. Теперь уже деньги идут не только на игрушки. Они идут на еду, одежду, книги, школьные принадлежности. Все для детей из семей, которым трудно. Мама Пейтон говорит, ничто так не вызывает улыбку у больного ребенка, как новая игрушка. И вот знаете, ведь тот фонд, который когда-то подарил мишку, может быть, даже не знает, что сделал. Для них это была всего одна игрушка из сотен. А вот для маленькой девочки это начало всей жизни. Мы никогда не знаем, какой из наших маленьких добрых дел прорастет. Может быть, это улыбка кассирши, может быть, книжка, подаренная соседскому ребенку. Добро не исчезает, оно просто растет где-то, где мы его не видим. Знаете, может быть, сегодня стоит сделать какое-нибудь одно маленькое доброе дело, даже не рассчитывая на результат. Отнести старую игрушку в детский дом или больницу. Купить лимонад у ребенка, который стоит за столиком у дороги, и не взять сдачу. Кто знает, вдруг вы станете чьим-то мишкой Тедди. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда разливаем хорошее настроение. Без сахара и консервантов. И совершенно бесплатно.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Начнем выпуск с неожиданной, но довольно интересной информации, которая появилась в соцсетях. Люди обратили внимание, что на одном из тросов Вантового моста кто-то повесил небольшое полотнище, напоминающее старый афганский флаг, который был еще до прихода талибов к власти лет 5 тому назад. Вопроса 2. Как флаг удалось повесить на Вантах и что бы это значило? Кстати, возможно, флаг еще и сейчас висит, хотя это не значит, что надо его разглядывать, особенно если вы за рулем. Все внимание только на дорогу. А вот пешеходам, пожалуйста, с моста, пока его не закрыли, можно и на флаг поглазеть. Мы же перейдем к трафику в латвийской столице. Он пока достаточно умеренный, хотя и с признаками активности. В среднем по городу что-то среднее между пятеркой и шестеркой. 38 заторов, и все бы ничего, но вот на Даугавгрива с пробища в сторону центра, превышающее 25 минут. Из-за дорожных работ. Это самый сложный участок в городе. Можно попробовать через Илгуцем объехать, потому что на Дзирцема вместе с Виллипа по направлению к Калнцема можно оставить минут 15. Впрочем, дорожная обстановка постоянно меняется, чуть ли не ежеминутно, и об этом мы уже поговорим в следующем выпуске «Автомонитора» через полчаса. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем безопасного движения и будем внимательны.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
5: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
6: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билишу сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и Авторадио.
7: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка «Шепах» с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Уницимс АБЦ.
8: Я пью до дна за тех, кто в море.
9: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
8: Вот новый поворот.
9: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
8: Еще не все дорешено.
9: Билеты на сайте «Билишу сервис». Не пропусти.
8: Еще не все разрешено.
0: Улицы мира. На радио «Мелодия».
10: Людвигштрассе. Расположенная в Мюнхене Людвигштрассе является одним из четырех главных королевских бульваров города. Проложен он был в XIX веке по приказу баварского короля Людвига I, как символ королевства Бавария. Названа улица была как раз в честь его королевского величества. Неудивительно, что именно на Людвигштрассе всегда проводились праздничные парады, а иногда и торжественные похоронные процессии. По замыслу Людвига I бульвар должен был выглядеть величественно, олицетворяя олицетворяя собой все королевство. Поэтому на нем строились только поражающие своей монументальностью здания. Такие, например, как Государственная библиотека, Церковь Людвигскирхе или знаменитый концертный и бальный зал «Одеон». Именно в честь этого зала названа площадь Одеон-Плац, расположенная в южной части улицы Людвигштрассе. Одеон-Плац, один из главных символов Мюнхена, была заложена королем Максимилианом I на месте разрушенной в 1791 году городской стены. Закончено же строительство было при его сыне, уже упомянутом короле Людвиге I. На площади бывшему правителю был установлен конный памятник, правда, уже после того, как романтичный монарх, поменяв корону на женщину, отрекся от престола. Северная часть Людвигштрассе упирается в еще одну важнейшую достопримечательность Мюнхена, построенную в середине 19 века Триумфальную арку, созданная в честь баварской армии, частично разрушенная во время Второй мировой войны, арка была полностью восстановлена и сейчас является символом мира.
0: Улицы мира на радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Почти каждое второе жилье в Латвии не застраховано. Далее об этом и других событиях более подробно. В Латвии застраховано чуть более половины жилья. К такому выводу пришел Банк Латвии, проведя оценку рынка этого вида страхования. В 2025 году доля застрахованного жилья достигла 52,8%. Этот показатель рассчитан путем сравнения предоставленной страховщиками информации о количестве действующих договоров страхования жилья с количеством домохозяйств в Латвии. Обобщенные Банком Латвии исторические данные показывают, что в 2017 году было застраховано 30,8% жилья. То есть за прошедшее время доля жилья, в отношении которого действует полис, увеличилась на 22%. В 2025 году в Латвии насчитывалось 445 600 действующих договоров страхования жилья. За 8 лет достигнуто существенное улучшение, однако ущерб от недавней бури напоминает, что этого недостаточно. Почти каждое второе жилье по-прежнему не застраховано. Стихийное бедствие предотвращается. Не удастся, но мы можем быть финансово более защищенными от его последствий. Если жилье застраховано, риск стихийных бедствий почти всегда покрыт, подчеркнула руководитель управления по надзору за страхованием и пенсиями Банка Латвии Эвия Дундуре. Данные Банка Латвии показывают, что жители все чаще принимают решения о защите своего жилья от финансовых последствий непредвиденных событий. Но 47,2% непокрытого полисами жилья означает, что для значительной части общества серьезная беда может стать тяжелым финансовым ударом. 99,98% договоров страхования жилья включают риск природных катастроф. Таким образом, главная проблема не в отсутствии риска стихийных бедствий в полисах, а в том, что почти половина жилья вообще не застрахована. Недавняя буря, когда деревья падали на здание, повреждали крыши и другие конструкции, еще раз напомнила, что подобный ущерб может быть внезапным и существенным. В 2025 году среднее возмещение за ущерб от природных катастроф на одно жилье составило 1552 евро, примерно на 25% больше, чем среднее возмещение при страховании имущества. В банке отметили, что влияние стихийных бедствий каждый год может сильно различаться. В 2024 году с ними было связано 43,9% заявленных страховых случаев из-за ущерба жилью, а в 2025 году 7,8%. Поэтому статистика одного более спокойного года не означает, что риск исчез или сильно уменьшился. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. На востоке сохранится сухая погода с периодическими прояснениями. На западе, начиная с Курзема, а ближе к обеду местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге ожидается преимущественно облачная погода. Во второй половине дня возможен моросящий дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия». У микрофона Олег Пекка. И, как всегда, для вас у меня заготовлена невероятная история. Но давайте-ка признавайтесь, у кого сейчас в голове крутится какая-нибудь мелодия? Знаете, из тех, что привязалась утром и вообще на протяжении дня никак не отпускает. Вы ее не выбирали, а наоборот, она выбрала вас. Так вот, ученые наконец-то выяснили, почему некоторые песни становятся такими прилипчивыми.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: По-английски это явление называют earworm – ушной червь. Звучит, конечно, не слишком приятно и романтично, но зато очень точно. Ученые это явление, этого червя, изучают уже давно. В 2012 году исследователи из лондонского Голдсмитского колледжа во главе с Викторией Уильямсон собрали более 600 рассказов людей о прилипчивых песнях. Часть через анкету, часть из писем слушателей на радио BBC. И тут выяснили, что песня чаще всего застревает, если мы недавно ее слышали или даже слышали много раз. А еще в моменты, когда мозг ничем особенно не занят. То есть мы моем посуду, стоим в пробке, гуляем. В 2017-м опросили 3000 человек, сравнили 100 прилипчивых хитов с другой сотней похожих, но обычных песен. И вот любопытно, что вышло. Прилипчивые песни чуть быстрее, в среднем 124 удара в минуту против 116. Они дольше держались в чартах, а мелодия у них похожа на арку, поднимается и плавно опускается, как радуга. Но при этом обязательно в этих песнях есть пара неожиданных скачков. Самое интересное, обычно в голове застревает, конечно, не вся песня, а только припев, и почти всегда со словами. Был еще эксперимент в Австралии. Людям ставили припевы от 1 до 4 раз. Чем чаще звучал припев, тем сильнее хотелось подпевать. А вот нравится больше он совсем не начинал. То есть песня может приклеиться к вам, даже если она вам вообще не нравится. Вот ведь какое коварство. И тут я подумал, прилипчивая песня, ведь это маленькая машина времени. Мелодия всплывает не просто так. Ее запускает часто запах, слово, настроение. И вдруг вы снова на выпускном, в машине отца, на летней танцплощадке. Мы-то думаем, что сами выбираем музыку. А ведь на самом деле музыка выбирает, что нам вспомнить. И может иногда стоит не гнать навязчивую мелодию, а спросить себя, о чем она хочет мне напомнить. Так что в следующий раз, когда песня застрянет в вашей голове, не злитесь. Вспомните, где вы впервые ее услышали, с кем. А вот если не отпускает, ну, я не знаю, позвоните тому человеку, напойте ему пару строчек, впускаю, теперь у него в голове это крутится. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда застреваем у вас в голове и честно признаемся, это наша профессия.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия». Реклама на радио «Мелодия».
1: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена 29 990 евро, только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.
2: Баня парит.
3: Хорошо.
2: Здоровье дарит.
3: Ну, давай, вот так.
2: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
3: О, хорошо, пяточки.
2: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический эмельный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
3: Класс!
2: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
4: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blu Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blu Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте.

0: Решу сервис. Не пропусти.
1: Все разрешено.
2: Позаботься о тех, кто заботился о тебе. В Центральной лаборатории в октябре и ноябре комплекты анализов для сеньоров со скидкой 44% от 17 евро 99 центов с картой Веселыба. Без направления врача. Код Центральной лаборатории 01006830.
3: Великолепная музыка, роскошные костюмы и чарующая красота классической хореографии. 28 декабря во Дворце культуры ВЭФ шедевр мировой классики «Прекрасный балет. Спящая красавица». Звезды Sofia Festival Ballet подарят зрителям атмосферу настоящей сказки. 28 декабря. Дворец культуры ВЭФ. Билеты в сети «Билишу Сервис».

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Вы слушаете «Радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Мы часто представляем, вот закончатся трудности, появится возможность выдохнуть, и сразу станет легче. Но иногда именно в наступившей тишине замечаешь, насколько устал и сколько переживаний откладывал на потом. Принц Гарри рассказал о непростом периоде после ухода от королевских обязанностей и о чувствах, которые долго оставались невысказанными. Подробности у Виталия Дубского.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: В новом видео для образовательной платформы «Мастер-класс» 42-летний герцог Сассекский рассказал, что сразу после отказа от королевских обязанностей и скандала с Меган Маркл он почувствовал себя безумным.

0: Я принц, черт возьми. Но я все еще горевал, и мне некуда было деть эти чувства», — рассказал он. По его словам, он не плакал почти 20 лет после ухода матери, и только терапия помогла ему справиться с горем. В частности, терапевт посоветовал ему найти духи Дианы, и этот запах разблокировал все, что было заперто. «Это было похоже на перемещение в другое время», — добавил Гарри. Сейчас он придерживается строгого 10-дневного правила в отношениях с семьей. «Ключ к поддержанию баланса — проводить не более 10 дней вдали от жены и детей», — сказал он.
1: Ну, в этой истории меня зацепили слова «я принц, но мне некуда было деть эти чувства». Мы ведь иногда смотрим на чужую жизнь и думаем, с такими-то возможностями, но какие могут быть вообще проблемы? Но под фотографиям дворца трудно понять, что происходит с человеком. Красивый костюм ничего не рассказывает о том, с каких усилий ему стоит выходить к публике. И даже самое известное имя не помогает автоматически найти слова для собственного горя. Есть еще это тяжелое признание: я чувствовал себя бесполезным. Как будто стоит перестать выполнять обязанности, уже непонятно, кто ты и зачем ты нужен. Я думаю, что такое чувство знакомо людям и без титулов. После выхода на пенсию, смены работы, переезда. Когда привычный распорядок исчезает, а новый еще не сложился. Вчера тебя ждали, звонили, спрашивали, а сегодня можно никуда не торопиться, а ты не знаешь, куда себя деть. Хочется, чтобы в такие моменты рядом оказался человек, которому не нужно доказывать свою полезность, с которым можно просто посидеть, поговорить или честно сказать: «Мне сейчас трудно». Конечно, мы не можем по одному интервью судить обо всей жизни семьи, но можем услышать в нем напоминание: за публичным образом остается человек. Иногда ему тоже нужна помощь, сколько бы людей не знали его имя. Вы слушаете «Радио Мелодия». И музыка, которая сейчас прозвучит, возможно, тоже напомнит вам о ком-то дорогом.
2: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: До 17 ноября, покупая английский чай «Ахмат» в магазинах Риме, вы не только насладитесь превосходным чаем, но и поможете молодежи в Латвии, которая в трудный момент осталась без поддержки семьи. С каждой проданной пачки чая 5 центов будут направлены на их поддержку в рамках программы «Ментор ЛВ». Делай добро с английским чаем «Ахмат».
1: Погода на радио «Мелодия».
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, ветер южно-юго-восточный, умеренный, на побережье порывами до 12 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 4 до 8 градусов тепла на востоке. При прояснениях столбики термометров могут опуститься до плюс 2. В четверг днем в Латвии ожидается переменная облачность. На востоке, в Латгале и Видзема, сохранится сухая погода с периодическими прояснениями. На западе, начиная с Курзема, ближе к обеду, местами пройдет небольшой кратковременный дождь, ветер южный, юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду, температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге ожидается преимущественно облачная погода, во второй половине дня возможен моросящий дождь. Ветер южных направлений от 3 до 6 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов.
1: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Один день для твоего здоровья. Пройди сезонный чекап в клиниках ВЦА от 60 евро. Консультации дерматолога и другие комплексные обследования общего состояния здоровья. С картой лояльности Веселиба до конца октября. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006-4120.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ» – теплый дом, счастливый дом.
5: Только 5 дней с 14 по 18 октября в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ» акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику «Авана», «Эсис Фарма», «Биодерма», «Бионики» и других брендов. А также скидки от 30% на продукты для укрепления организма «Ортомол», «Ливол» и других брендов. А на витамины D и C и минералы скидки до 55%. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
6: После «Ревизора» занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу-сервис.
7: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее. Плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
8: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
9: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
10: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
11: Вы слушаете «Радио Мелодия», у микрофона Олег Пека. Когда собираешься в путешествие, хочется, чтобы все прошло спокойно. Багаж долетел, сосед оказался приятным, самолет отправился по расписанию. Но иногда рейс отменяют по причине, которую при покупке билета даже не представляешь. В этой истории на борту обнаружились пассажиры, которые не проходили регистрацию и совершенно не собирались покидать свои места. Об одной неожиданной неприятности на рейсе из Австралии в Италию расскажет Виталий Дубский.
10: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
12: Австралийская авиакомпания Qantas была вынуждена временно вывести из эксплуатации лайнер Boeing 787 Dreamliner, прибывший в Рим из Перта рейсом QF5. Причиной внеплановой остановки судна стало обнаружение постельных клопов на нескольких креслах в передней части салона эконом-класса. Из-за необходимости проведения санитарной обработки обратный рейс из итальянской столицы в Перт, запланированный на 10 октября, пришлось отменить. В пресс-службе перевозчика принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства и уточнили, что специалисты по техническому обслуживанию провели тщательную дезинфекцию салона. Всем клиентам отмененного рейса предоставили проживание в отелях и перебронировали билеты на альтернативные маршруты в течение 48 часов. Как пояснила паразитолог из университета Маквори профессор Мишель Пауэр, насекомые, вероятнее всего, попали на борт вместе с багажом или на одежде кого-то из путешественников. Эксперт отметила, что клопы не представляют смертельной опасности, однако их укусы вызывают сильное раздражение, а сами паразиты способны длительное время прятаться в щелях и обходиться без пищи. В Куантас утверждают, что салоны самолетов проходят регулярную уборку, а плановая дезинфекция бортов осуществляется каждые 50 дней.
11: Вот уж действительно незваные попутчики. Ни билета, ни паспорта, ни ограничений на ручную кладь. И устроились в креслах так уверенно, будто бы заранее платили выбор места. Хотя пассажирам отмененного рейса, конечно, это было совсем не до смеха. Когда настроился лететь домой, любое изменение планов раздражает. А тут еще сама причина такая, что после такой новости хочется внимательно осмотреть кресло, на котором сидишь. Даже если ты вообще дома. Впрочем, хорошо, что проблему обнаружили и самолет отправили на обработку. В авиации мы привыкли думать прежде всего о двигателях, погоде, технических проверках. Но комфорт в салоне тоже состоит из множества вещей, которые замечаешь только тогда, когда что-то пошло не так. И как любопытно устроены наши впечатления от путешествий. Можно увидеть прекрасный город, сходить в музей, попробовать замечательную еду, а потом тебя спрашивают: «Ну как съездил?» И ты начинаешь: «Ты не поверишь, что у меня было в самолете». Все, Колизей отошел на второй план, маленькое насекомое получило главную роль в рассказе об отпуске. Зато у этой истории есть знакомая каждому путешественнику сторона. Мы можем тщательно готовиться, читать отзывы, выбирать места и все равно столкнуться с неожиданностью. Тут уж многое зависит от того, как с ней справляются. Помогли ли людям добраться домой, объяснили ли им, что происходит, позаботились ли о тех, кто остался ждать. Хочется, чтобы от поездок у нас оставались красивые фотографии и хорошие воспоминания. А вот все, кто путешествует без приглашения, пусть остаются за бортом. Вы слушаете «Радио Мелодия». Продолжим музыкой. Здесь место для каждого слушателя предусмотрено.
10: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Как всегда, с невероятными историями стучусь к вам в дом. Представьте себе, вы приходите в римский дом. Мозаика на полу, фрески на стенах. Во дворе, во дворике журчит фонтан. И чем же, интересно, в этом древнеримском доме должно пахнуть? Тушеной рыбой, оливковым маслом? Ученые как-то вот заинтересовались и решили ответить на этот вопрос всерьез и получили неожиданный ответ.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: В Помпеях и вокруг них археологи давно находили курильницы – небольшие сосуды, в которых жгли благовония. В каждом римском доме был свой маленький домашний алтарь. Там молились богам-покровителям семьи, зажигали ароматный дым. Но что именно жгли, никто толком не знал, поскольку от благовоний, конечно же, остается только щепоточка пепла. И вот международная команда ученых из Цюрихского, Боннского и Мюнхенского университетов во главе с археологом Йоханнесом Эбером решили взяться за этот пепел всерьез. Стали изучать пепел под микроскопом с помощью химического анализа. И вот теперь результаты опубликовал этой работы научный журнал. В одной курильнице, найденной еще в 1954 году, в доме, который как раз перестраивали под гостиницу, нашли следы дуба и лавра. Дуб – это дерево Юпитера, лавр – Аполлона, но, очевидно, хозяева просили богов благословить эту стройку. Лавр, кстати, до сих пор живет у нас на кухне, только теперь уже в супе. А в другой чаше, украшенной тремя женскими фигурами, обнаружили настоящую экзотику – смолу элеми. Ее привозили издалека, из тропической Африки или Азии, скорее всего, из Индии. Ученые говорят, что в римских находках ее никогда раньше не встречали. Еще там нашлись следы вина. Римляне, оказывается, лили вино на тлеющие благовония. Вот представьте, как поднимается дым от благовония, вино на алтаре испаряется. Так вот говорит этот археолог Эбер. Соавтор исследования, профессор Филипп Штохаймер, добавил, «Римляне ввозили из далеких стран куда больше, чем мы можем даже себе представить». И вот, знаете, я тут подумал, 2000 лет прошло, ведь мы ничуть не изменились. Римлянин зажигал благовоние, чтобы в доме было уютно, чтобы боги были к нему благосклонны. А мы, знаете, вот по-простому зажигаем свечку с ароматом ванили, ставим диффузор у входа, варим глинтвейн на Рождество. И, кстати, все тоже ради уюта. И тоже немножечко на счастье. Просто вместо лавра у нас корица. Поэтому сегодня вечером, когда вернетесь домой, на секунду остановитесь у двери и вдохните. Чем же пахнет ваш дом? Кофе, пирогами, детьми, собакой? Ведь это и есть ваш домашний алтарь. Берегите этот запах. Через пару тысяч лет, может быть, его тоже будут изучать ученые. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда создаем в эфире уют, без дыма, но с хорошими песнями.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия». Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет. antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
2: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарва Стронг?
3: Нет, я пью новинку. Нарва Стронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
2: Магний для нервов?
3: Да, Нарва Стронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
2: О, звучит здорово, я тоже куплю.
4: Нарва Стронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное зонирование питания.
5: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты. Высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Бельшосервис ЛВ.
6: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Оформляй подписку в редакции. Внимание, новый адрес редакции. Улица Балта, 3Б или на портале abone.bb.lv. Подробности в газете «Сегодня неделя».
7: Я пью до дна за тех, кто в море.
8: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
7: Вот новый поворот.
8: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
7: Еще не все дорешено.
8: Билеты на сайте Билетсервис. Не пропусти.
7: Еще не все разрешено.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
9: Гаспачо. Первое, что приходит на ум при упоминании испанской кухни, это, пожалуй, гаспачо. Знаменитый холодный суп цвета крови и страсти, как называют его сами испанцы. Есть несколько версий происхождения названия этого супа. Слово «гаспачо» произошло от масарабского слова «каспа», означающего «остатки». Ведь на приготовлении гаспачо испокон веков шло все, что осталось от других блюд. По другой теории, это название могло произойти от еврейского слова «газос», что значит «разрезанный на кусочки». Есть еще мнение, что слово «гаспачо» было заимствовано из арабского и означало «замоченный хлеб». Как бы там ни было, доподлинно известно только то, что гаспачо придумали на Пиренеях, точнее в Андалузии, а в его состав изначально входил только хлеб, чеснок и оливковое масло. И все это считалось пищей бедняков. А вот когда Колумб открыл Америку и в Европу завезли помидоры и перец, гаспачо распробовали и благородные особы. Сегодня, как это часто бывает с популярными блюдами, существует множество вариаций гаспачо. Помимо обязательных протертых помидоров, оливкового масла и чеснока, в него добавляют яйца, арахис, перловку, редис, креветки и другие ингредиенты. Встречаются даже сладкие гаспачо с йогуртом, клубникой или фруктами. Но независимо от рецептуры, есть общие правила для приготовления этого блюда. Так, помидоры лучше всего использовать слегка переспелые. Готовится гаспачо в глиняном горшочке, который лучше всего позволяет сохранить его вкус. Есть гаспачо рекомендуется на следующий день, когда суп настоится и станет вкуснее, а подавать его лучше всего в охлажденной стеклянной тарелке.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия. Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. На дорогах Латвии возвращается режим 90 км в час. Далее об этом и других событиях более подробно. С четверга 15 октября максимальная разрешенная скорость движения на автодорогах Латвии составит 90 км в час. Единственным исключением станет Видзымское шоссе в окрестностях Риги. Как поясняют в компании «Латвийские государственные дороги», сезонные изменения максимальной скорости движения происходят с наступлением переменчивых погодных условий и приближением зимнего сезона. Дорожные знаки, регулирующие скорость движения, будут заменены в течение дня 15 октября. На Кековской объездной дороге замена дорожных знаков запланировано в ночь с 15 на 16 октября. Водителей призывают быть внимательными и следить за информацией на дороге. Единственным исключением станет участок Видзымского шоссе А2 от Риги до Сигулды, где в осенне-зимний сезон при очень хороших условиях движения максимальная скорость составит 100 км в час. Адаптировать скоростной режим на этом участке в соответствии с погодой можно за счет электронных дорожных знаков, так что при ухудшении условий движения здесь система может снизить разрешенную скорость до 90, 80 или 70 км в час. В компании отмечают, что в зимний период условия движения в течение суток могут меняться. Следовательно, максимальная разрешенная скорость движения может меняться в течение одних суток. Если на электронных знаках с переменной информацией нет никакой информации, разрешенная максимальная скорость движения составляет 90 км в час за пределами населенных пунктов. Однако водители должны выбирать скорость, соответствующую конкретным погодным условиям и ситуации на дороге. По данным Латвийского государственного института лесоведения СИЛАВА, в 2025 году медведей или следы их присутствия фиксировали по всей стране. Управление охраны природы получило 827 сообщений о встречах с животными, причем 241 наблюдение пришлось на сотрудников государственной пограничной охраны. Сейчас в Латвии, по оценкам исследователей, обитает около 150 бурых медведей. В апреле этого года пограничники засняли одного необычного посетителя границы. Медведь ходил вдоль ограждения, вставал на задние лапы, осматривал конструкцию, пытался прокопать проход внизу. Затея не удалась. Зверь продолжил свой путь. Латвийские медведи не просто обживают леса, но и успешно размножаются. В 2025 году зарегистрировали 26 случаев наблюдения медведиц с детенышами, появившимися на свет в том же году. По оценкам исследователей, на территории страны размножались как минимум 18 медведиц. Чаще всего сообщения о встречах с животными поступали весной и осенью. В мае медведи или следы их присутствия отмечали в 81 волости, в апреле в 55, в сентябре в 44, в октябре в 45. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. На востоке сохранится сухая погода с периодическими прояснениями. На западе, начиная с Курзема, ближе к обеду местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге ожидается преимущественно облачная погода. Во второй половине дня возможен моросящий дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер. Рига, это радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И у меня для вас, как всегда, такая спорная, я бы сказал, история. Давайте представим себе гипотетически. Вы выпили кофе, съели пирожное, протягиваете официанту карту расплатиться. И вот тут вопрос, который мучает многих. Оставлять чаевые или нет? А если оставлять, то сколько? А как их вообще оставить, если наличных нет? И вот одно кафе в Австрии решило избавить своих гостей от этих мучений, но, я бы сказал, таким радикальным способом.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Это случилось в австрийской федеральной земле Каринтия в районе Шпиталь-Андер-Драу. Там в местном кафе при входе повесили табличку. Причем сразу на нескольких языках, чтобы туристам всем было сразу понятно. Текст примерно такой. При любой оплате карты, даже у стойки, к счету добавляется автоматически 5% чаевых. Ну, немного, конечно. С чашки кофе за 4 евро это будет 20 центов. Владелец кафе объяснил журналистам местного издания 5 минут. «Наши, — говорит, — официанты живут на чаевые. Когда люди платили наличными, они обычно оставляют сдачу, а вот когда расплачиваются карты, то об этом забывают. Есть еще одна проблема. Терминал в кафе не позволяет гостю самому выбрать сумму чаевых. Таким образом, хозяин решил вопрос сразу и за всех». Есть там, конечно, интересная нестыковка. Табличка вроде говорит, что 5% возьмут при любой оплате картой, а сам владелец уверяет, что это только при обслуживании за столиками, а у стойки, если пить кофе, то нет. Тем не менее, реакция гостей была бурной. В соцсетях написали так: «Наглость, я оставляю чаевые, когда захочу». Другие возражали: «Официанту должны платить зарплату не публика, а работодатель». Третьи спокойно отвечают, что и так вообще оставляют около 10% чаевых, и им это все равно. Кто-то вспоминал, что в Америке, например, это давно стало нормой. Ну и есть еще один любопытный поворот, потому что сам владелец признается, молодые гости все чаще сами округляют сумму, когда платят карты. Если так пойдет дальше, автоматически 5% он просто уберет. В общем, я тут тоже сижу в раздумье, чешу в затылке и думаю, чаевые ведь это странная вещь. Это вроде бы деньги, но на самом деле как будто бы слово «спасибо». А «спасибо» по принуждению уже не звучит. Хозяин кафе хотел позаботиться о своих официантах, может быть, это и благородно, но гости-то обиделись не на эти 5%. Они обиделись, что у них забрали выбор. А молодежь, которая сама округляет счет, показывает благодарность, никуда не делась. Она просто переехала из кошелька в телефон. Поэтому в следующий раз, когда будете платить картой в кафе, не стесняйтесь спросить, а можно ли оставить чаевые. И скажите официанту спасибо, глядя в глаза. Иногда это, кстати, стоит дороже любых процентов. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда работаем без чаевых, но если хотите нас отблагодарить, просто не переключайтесь.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: на радио «Мелодия».
1: Дорожная ситуация в латвийской столице. Вновь прошел очень активный вечерний час пик. Трафик в последнее время легко преодолевает отметку 8 баллов. При этом на максимуме примерно в половине шестого монитор зафиксировал 83 существенных затора. Загруженность дорог была выше обычного уровня на 13% для этого времени. Ну вот уже как с полчаса пробки не только не растут, наоборот, постепенно уменьшаются. На монитор вернулись 5 баллов, но это в среднем по городу. Самые большие проблемы сегодня были и остаются в данный момент на Даугавгурьевос направлении центра. Временами пробка здесь превышала полчаса. Сейчас она подсократилась, но в любом случае в заторах пожелаем терпения и благоразумия. Далее. Обращу внимание на инфу от нашего слушателя Евгения. Он нашел свидетельство о рождении на имя Эрвина Строганова. Если этот документ ваш, звоните по номеру телефона 29-24-80-02 или напишите в автомонитор на наш номер 2299-49-49 через WhatsApp. И еще, как уже сообщалось в новостях, с завтрашнего дня будет снижена скорость движения до 90 км в час, в частности на Юрмалском и Бауском шоссе, за исключением участка Видземского шоссе А2 от Риги до Сигулды, где в осенне-зимний период при хороших дорожных и погодных условиях можно будет двигаться со скоростью 100 км в час. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем, кто с нами, хорошего вечера и до завтра. Первый выпуск «Автомонитора» 8.15.
0: Реклама на радио «Мелодия». Баня парит.
2: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
2: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
2: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
2: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
3: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
4: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
3: Магний для нервов?
4: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
3: О, звучит здорово, я тоже куплю.
5: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное зоны.

0: Камелве.
1: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетшу Сервис. Звук живой.

0: Алексей Филимонов и Настя Лавринович разбирались со статьей BBC, где описывается эксперимент по соблюдению оздоровительных тенденций употребления не менее 30 различных растений в течение недели.
1: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Знаете, обычно здоровье мы измеряем такими очень четкими цифрами. Ну, типа 10 тысяч шагов в день.
3: Ага, или строгие 5 порций овощей.
2: Да-да, звучит как какое-то инженерное уравнение, правда. Но сейчас вот наука предлагает новое, слегка пугающее правило. 30 разных растений в неделю.
3: Звучит масштабно.
2: Точно. Сегодня мы подробно разбираем статью журналистки из BBC Мелиссы Хогенбум. Она решила прямо на себе проверить, зачем нашему кишечнику такое вот разнообразие. И вообще, реально ли это сделать, не превращая жизнь в бесконечную готовку. Итак, давайте разберем это.
3: Ну, давайте начнем с того, что мы вообще привыкли думать довольно шаблонно. То есть, кажется, если есть шпинат каждый день килограммами, то здоровье обеспечено.
2: Ага, типа едим суперфуд и все отлично.
3: Вот именно. Но фишка в том, что кишечник работает не от объема. Ему нужно разнообразие.
2: То есть поедание этих 30 растений – это не просто такая игра, где нужно собрать полную коллекцию редких ачивок. Но объясните сам механизм, почему именно разные растения?
3: Представьте, что человеческий микробиом – это такой огромный мегаполис. Там живут тысячи разных видов бактерий. И у каждого есть своя строгая профессия, скажем так.
2: Так, и как туда вписывается огромная миска одного только шпината? Почему она не сработает?
3: Потому что разные растения содержат абсолютно разные типы пребиотической клетчатки. И фитонутриентов тоже. То есть шпинат кормит только одну конкретную бригаду рабочих.
2: Понял.
3: Если постоянно поставлять только его, ну, в этом городе будут отличные дороги. Но полностью отключат электричество и воду. Потому что остальные рабочие попросту голодают.
2: Ничего себе. Отличная аналогия. Но, слушайте, прежде чем мы побежим на рынок с огромной корзиной, нужно понять, откуда вообще взялась эта цифра.
3: Вы про 30.
2: Да. 30 – это какое-то магическое число или просто красивый маркетинговый ориентир?
3: Что здесь действительно увлекательно, так это результаты исследования 2018 года. Им руководил Роб Найт. И его команда выяснила, что у людей, которые потребляют больше 30 видов растений в неделю, микробиом значительно богаче и сильнее по сравнению с теми, кто ест меньше 10.
2: Ого, разница огромная. Но 30 – это прям жесткое правило?
3: Нет-нет, сам исследователь признает, что 30 – это, ну, не бетонная стена. Самый мощный скачок пользы происходит, когда человек переходит от скудного рациона хотя бы к 20 или 25 видам.
2: Уже звучит полегче.
3: Да. И это уже радикально снижает системное воспаление и напрямую способствует долголетию.
0: Продолжим наш разговор на вот об этих оздоровительных тенденциях буквально через несколько минут.
1: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка.

0: До 17 ноября, покупая английский чай «Ахмат» в магазинах Рими, вы не только насладитесь превосходным чаем, но и поможете молодежи в Латвии, которая в трудный момент осталась без поддержки семьи. С каждой проданной пачки чая 5 центов будут направлены на их поддержку в рамках программы «Ментор ЛВ». Делай добро с английским чаем «Ахмат».
1: Погода на радио «Мелодия».
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, ветер южно-юго-восточный, умеренный, на побережье порывами до 12 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 4 до 8 градусов тепла на востоке. При прояснениях столбики термометров могут опуститься до плюс 2. В четверг днем в Латвии ожидается переменная облачность. На востоке, в Латгале и Видзема, сохранится сухая погода с периодическими прояснениями. На западе, начиная с Курзема, ближе к обеду, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге ожидается преимущественно облачная погода. Во второй половине дня возможен моросящий дождь. Ветер южных направлений от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов.
1: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
4: Ты делаешь все, но результата пока нет. Формула контроля веса от Айва Клиник. Анализы и базовые обследования, консультация и план действий именно для тебя. Всего за 129 евро. Запишись в ivaclinic.lv и узнай свою формулу контроля веса. Код медицинского учреждения 0100-64120.
5: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
6: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Оформляй подписку в редакции. Внимание, новый адрес редакции. Улица Балта, 3Б или на портале abone.bb.lv. Подробности в газете «Сегодня неделя».
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
8: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
9: Возвращаемся на радио «Мелодия» к теме здоровья. Наш корреспондент Алексей Филимонов и Настя Лавринович рассказывают, как улучшить состояние микробиома кишечника, употребляя не менее 30 различных растений в течение одной недели.
8: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
10: Ну, 25 видов звучит отлично в условиях лаборатории. Но когда возвращаешься домой после работы, и вот здесь начинается самое интересное. Как вообще провернуть это на практике?
11: Да, это классический вопрос логистики.
10: Именно. Потому что покупка 30 разных свежих овощей каждую неделю звучит как прямой путь к финансовому разорению.
11: Если мы свяжем это с более широкой картиной, то увидим, что эта концепция специально геймифицирована, ну, чтобы облегчить задачу. Вы как бы получаете по баллу за каждое съеденное растение.
10: И речь идет не только о свежей зелени.
11: Вообще нет. Существует 6 категорий. Фрукты, овощи, цельнозерновые, бобовые, орехи с семенами и, самое приятное, травы и специи.
10: Вот тут я был в шоке. Я читал статью, и меня поразило, что даже утренний кофе и темный шоколад идут в зачет.
11: Да-да, это многих удивляет.
10: Получается, мой двойной эспрессо – это уже весомый вклад в биоразнообразие.
11: Но не стоит строить всю диету только на эспрессо. За кофе, как и за специи, дают обычно лишь четверть балла.
10: А, то есть не целый балл.
11: Угу.
10: Почему так?
11: Потому что объем клетчатки там минимален. Суть именно в химических соединениях, полифенолах. Но эффект от них абсолютно реален. Диетолог Федерико Амати отмечает невероятную вещь.
10: Какую?
11: Даже такая мелочь, как добавление новой смеси специй в привычную еду, может привести к измеримым улучшениям в микробиоме. Причем всего за 48 часов.
10: Серьезно?
11: За двое суток.
10: Да, эффект наступает очень быстро. Так что же все это значит в реальности, ну, для вечно занятого человека? Меня в эксперименте Мелиссы очень зацепило то, что она не стала скупать дорогие фермерские продукты.
11: Точно, она пошла другим путем.
10: Да, в ход пошли обычные запасы из кладовки, вроде тех же орехов и семян. Ну и замороженные овощи спасают ситуацию без лишних затрат.
11: В этом и кроется главный секрет ее успеха, на самом деле. Она ведь достигла цифры в 51 растение за неделю.
10: 51! Звучит просто безумно много.
11: Но она сделала это не за счет радикальной смены диеты, а благодаря микродополнениям. Ну, типа, сыпануть ложку семян чия в овсянку. Или бросить горсть замороженного зеленого горошка в привычное карри. Готовить для семьи те же самые тако, но добавить туда просто дополнительный вид фасоли.
10: Очень просто. И вполне логично, что из-за обилия клетчатки еда становится более сытной.
11: Абсолютно.
10: Мелисса пишет, что почти перестала перекусывать и есть вне дома, потому что банально наедалась. Выходит, миф о том, что здоровое питание – это всегда дорого, здесь просто рушится.
11: Да, она даже сэкономила деньги в итоге. Суть этого тренда не в каких-то жестких ограничениях, а в кулинарном любопытстве.
10: Классная формулировка.
11: Это просто такой способ приправить свою жизнь новым вкусом.
10: И это как бы полностью меняет восприятие еды. Это уже не просто топливо, а инструмент тонкой настройки нашего вот этого внутреннего мегаполиса.
11: Это поднимает важный вопрос. Если простая щепотка новых специй способна так сильно изменить состав микробиома всего за 48 часов, какие еще совершенно незаметные ежедневные привычки прямо сейчас стремительно меняют внутреннюю экосистему организма?
8: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига, это радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Уже пора нам, наверное, сворачивать наше сегодняшнее вечернее общение, хотя на радио «Мелодия» продолжается эфир и музыкой мирового класса, и программами, но, как всегда, я еще раз вернусь к теме кино, и у меня для вас, в самом деле, невероятная история. Есть фразы, которые знает весь мир, даже те, кто ни разу не видел фильма. «Люк, я твой отец!» Ее произносит человек в черном шлеме, держа в руках красный световой меч. Так вот, друзья мои, этот меч совсем скоро можно будет купить. Готовьте кошельки, правда, очень и очень толстые кошельки.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Американский аукционный дом выставляет на торги рукоять светового меча Дарта Вейдера. Того самого, который мы видели в «Империи», наносит ответный удар. В знаменитой дуэли в этом облачном городе, где прозвучали вот именно эти знаменитые слова «Я твой отец». Этот же меч использовался и в следующем фильме «Возвращение джедая». Важная деталь, продается именно рукоять, небольшой металлический цилиндр с кнопками. Светящегося лезвия нет, его, как вы сами понимаете, добавляли спецэффектами. Так что поиграть в джедая по-настоящему у вас не получится. Сам фильм вышел еще в далеком 1980 году, вдумайтесь, это почти полвека назад, но для коллекционеров это, конечно, не имеет никакого значения. Торги назначены на 12 ноября, стартовая оценка не меньше $1 миллиона. $1 миллион за маленький металлический цилиндр, ну, пускай с историей. Скажу, что это даже еще скромно. В июле с аукциона ушел другой меч из той же сцены, тот, которым отрубили руку Люку Скайуокеру. Его продали за $3 750 000. Это абсолютный рекорд для реквизита «Звездных войн». На том же аукционе будет еще много сокровищ для киноманов. Бластер охотника за головами Бобы Фетта от $100 000 и выше. Рука куклы магистра Йоды, который управлял сам кукловод Фрэнк Оз. Подписанный третий вариант сценария, который принадлежал актеру Энтони Дэниелсу, тому самому, который сидел внутри золотого робота C-3PO. Шлем пилота из фильма «Изгой-1». И больше двух десятков других световых мечей. Например, дуэльные мечи из мести ситхов. Правда, стоят они уже подешевле, от $10 000 за штуку. И вот знаете, я о чем подумал? $1 миллион за кусок металла, который даже не светится. Звучит совершенно безумно. Но ведь люди платят не за кусок металла, это платят они за воспоминания. Тот вечер в кинотеатре, когда вот в этот момент весь зал ахнул. Мы все коллекционируем такие моменты. Просто у большинства они хранятся не в сейфе, а в голове. И стоят, между прочим, не меньше. Поэтому на выходных, я думаю, можете устроить себе маленький киновечер. Посмотрите, ну, точнее, пересмотрите тот фильм, который вы любили в детстве. Позовите, может быть, старых друзей. $1 миллион на это не нужен. А вот ощущение будет почти такое же, как у счастливого покупателя на аукционе. Оставайтесь на радио «Мелодия», мы всегда на светлой стороне силы, и все наши хиты достаются вам совершенно бесплатно.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».
2: Вашингтон. Политический центр США. Город юристов и чиновников, строгих костюмов, помпезных зданий и многочисленных мемориалов. Такой американская столица Вашингтон часто видится на расстоянии. И при первом приближении это действительно так. Здесь находится Белый дом, Капитолий и Пентагон. А количество людей в деловых костюмах поражает воображение. Но при более близком знакомстве Вашингтон умеет влюбить в себя и подарить приятные воспоминания. У столицы США довольно длинное официальное название – Вашингтон, округ Колумбия, Чтобы не путать город с одноименным штатом на другом конце страны, местные в разговоре часто называют его Вашингтон-Ди-Си или просто Ди-Си, District of Columbia. Официально в Вашингтоне проживает около 600 тысяч человек, однако в рабочие дни в столицу приезжает еще около 400 тысяч, и город становится миллионником. Впрочем, внешне Вашингтон не очень похож на мегаполис. Подавляющее большинство населения здесь живет в малоэтажных домах, демонстрируя воплощение американской мечты – свой дом с лужайкой. Бытует мнение, что якобы высоту застройки в Вашингтоне долгое время ограничивали высотой Капитолия, чтобы небоскребы не заслонили собой здание Конгресса. Хотя на самом деле в законе такого требования нет. Сейчас по нормам высота застройки не должна превышать ширину соседней улицы плюс 20 футов. Это чуть больше 6 метров. Вашингтон держит марку столичного города. Он невероятно красив. На улицах постоянно что-то цветет, и можно останавливаться чуть ли не у любого дома на любой улице и восхищаться буйству цветущих сакур, азалий, японских кленов, тюльпанов и роз. Кстати, сакура в Вашингтоне почти такой же фирменный знак, как в Токио. Более 100 лет назад первые 100 деревьев американская столица получила в дар от столицы Японии. И с тех пор любование их цветением на набережной реки Потомак – такая же священная традиция, как в стране восходящего солнца. В это время в Вашингтоне проходит фестиваль Cherry Blossom Festival, который длится месяц и завершается красочным парадом. Вообще, фестивали и праздники в Вашингтоне – одно из любимых развлечений горожан. Причем отмечают их всегда с размахом. Грандиозный парад или концерт симфонического оркестра в честь Дня независимости, например, состоится в любом случае, даже если на улице льет, как из ведра. Это и неудивительно. Когда еще отдыхать от работы, которая в Вашингтоне, как и везде в Америке, уделяется пристальное внимание? Ведь для того, чтобы стать успешным, нужно много работать. А потому вашингтонцы часто перерабатывают или приходят в офис в выходные. Кроме официальной работы, горожане еще часто бесплатно подрабатывают в детских садах, музеях или помогают малоимущим. Волонтерство для жителей Вашингтона – такая же привычная вещь, как равноправие и главенство закона. И любой вид деятельности в городе сопровождается волонтерской помощью. Вашингтон – уютный город для жизни и любимое направление для внутреннего туризма. Даже сами американцы из других штатов и городов мечтают побывать в столице, посмотреть на символы страны и насладиться хорошей погодой, красотой цветущих улиц и духом занятого города, так не похожего на деловые мегаполисы мира.
0: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом. 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Международный валютный фонд прогнозирует для экономики Латвии в этом году второй по скорости рост среди стран Балтии, свидетельствует опубликованный новейший обзор МВФ о перспективах мировой экономики. В обзоре МВФ прогнозирует, что экономика Латвии в этом году вырастет на 2,3%. В следующем году экономике Латвии прогнозируется рост на 1,8%. Инфляция в Латвии в этом году составит 3,6%, а в следующем 3,9%. Самый быстрый экономический рост по странам Балтии МВФ в этом году прогнозирует в Литве, где рост ВВП оценивается в 2,7%, а в следующем году ожидается подъем на 2,1%. Рост потребительских цен в этом году в Литве составит 5,4%, а в следующем 3,5%. В Эстонии МВФ ожидает экономический рост на 2,1% в этом году и на 2,2% в следующем. Инфляция в Эстонии в этом и следующем году ожидается на уровне 3,3% соответственно. В еврозоне в целом МВФ прогнозирует рост ВВП на 1,1% в этом году, а в следующем году ожидается ускорение экономического роста до 1,2%. Инфляция в еврозоне в этом и следующем году составит 3,1% и 2,8% соответственно. Премьер-министр Андрис Кулбергс обещает выделять киноиндустрии 1 миллион евро с 2028 года. Ранее глава кабинета министров высказался против введения налога на стриминговые платформы, из поступления от которого и планировалось выделять средства киноиндустрии. Премьер, встретившись в кабинете министров с представителями отрасли во вторник 13 октября, подчеркнул, что к вопросу и поддержке киноиндустрии планируется вернуться в следующем году, пересмотрев часть финансирования, выделяя без конкурса. Кулбергс подчеркнул, что такая практика продолжаться не будет. Глава кабинета министров отметил, что в настоящее время достигнута договоренность предложить киноиндустрии определенный объем финансирования, на который представители индустрии смогут рассчитывать. «Я сказал представителям индустрии, что они получат мою поддержку в правительстве, в том числе при рассмотрении вопросов госбюджета. Мы решим этот вопрос, разработаем устойчивую модель, чтобы у индустрии было спокойствие и ясность относительно того, на что она сможет рассчитывать в дальнейшем», отметил Кулбергс. Он подчеркнул, что киноотрасль нельзя оставлять без финансирования. В четверг, 15 октября, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В Курзаме пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 9 до 14 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 12 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
3: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Оформляй подписку в редакции. Внимание, новый адрес редакции. Улица Балта, 3Б или на портале abonet.bb.lv. Подробности в газете «Сегодня неделя».
5: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билишу-сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и автор.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Крик.
2: Картину «Крик» норвежского художника Эдварда Мунка в мире знают едва ли не меньше, чем знаменитую «Джоконду» Леонардо да Винчи. Это изображение, существующее в 4 авторских вариантах, стало не только знаковым в творчестве художника, но и главным символом экспрессионизма. Историю создания картины Мунк описал в своем дневнике. «Однажды он шел с друзьями по мосту. На закате солнце окрасило небо в зловещий кроваво-красный цвет. Художник остановился, а его друзья пошли дальше. В этот момент Мунка внезапно охватило отчаяние, и он, по собственному признанию, ощутил бесконечный крик, пронзающий природу. Центральное место на картине занимает бесполая фигура человека, обхватившего руками лицо и широко раскрывшего от ужаса рот. Волнообразные линии изображают звук крика. Тема страха, отчаяния и смерти прошла красной нитью через все творчество художника. Да и всю жизнь норвежского художника можно считать одной сплошной черной полосой несчастий и неудач. Зная биографию Мунка, некоторые люди считают несчастливым и его главное полотно. Якобы оно приносит неудачу своим владельцам. Впрочем, коммерческую судьбу Крика нельзя назвать несчастливой. В 2012 году картина установила мировой ценовой рекорд среди произведений искусства, проданных на аукционе, уйдя с молотка почти за 120 миллионов долларов.
0: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, ветер южно-юго-восточный, умеренный, на побережье порывами до 12 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 4 до 8 градусов тепла на востоке. При прояснениях столбики термометров могут опуститься до плюс 2. В четверг днем в Латвии ожидается переменная облачность. На востоке, в Латгале и Видзема, сохранится сухая погода с периодическими прояснениями. На западе, начиная с Курзема, ближе к обеду, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге ожидается преимущественно облачная погода. Во второй половине дня возможен моросящий дождь. Ветер южных направлений от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия». Баня парит.
2: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
2: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
2: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический эмальный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
2: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
3: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.

0: Новелла.
1: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
2: После «Ревизора» занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшее место первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу сервис.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
4: What you did?

Иногда мелодия рождается не в студии, а в утреннем свете. Так было у Клода Лелюша. Он стоял на пляже в Довиле, видел женщину, идущую с ребенком по песку, и в этот момент где-то в старом радиоприемнике зазвучала музыка, мягкая, зыбкая, как сама память. Он не знал, что это за мелодия, но понял, его будущий фильм будет звучать именно так. –

Так и родилась идея мужчины и женщины. История любви, рассказанная не словами, а дыханием, паузами, движением камеры и музыкой. Эту музыку написал молодой композитор Фрэнсис Лэй. Маленький человек с аккордеоном за спиной, как вспоминал о нем сам Лелюш. В его мелодиях было все. Грусть, нежность, дождь на стекле и шепот о счастье, которое вот-вот уйдет. Когда режиссер впервые услышал тему, он сказал: «Это мой фильм звучит из его аккордеона». Песня «Мужчина и женщина» — это лейтмотив всей картины. Ее исполнили Пьер Бару, автор слов, и Николь Круазиль. Их голоса слились, как два сердца, которые ищут друг друга сквозь шум дождя и свист уходящего поезда.

снимал фильм, уже подготовывая музыку. Не актеры вдохновляли композитора, а наоборот. Музыка задала ритм движению камеры, шагам героев, их молчанию. И оттого все выглядело так естественно, будто жизнь действительно может звучать в темпе «шабадабадам».

Фильм получил «Оскар» и «Золотую пальмовую ветвь», а песня – мировую славу. Но, пожалуй, главное не это. С тех пор прошло почти 6 десятилетий, а мелодия все еще живет. В фильмах, рекламе, радиопередачах, в душах тех, кто однажды влюбился.

Она звучит, и мы снова видим море, отражающее небо. Мы чувствуем дыхание любви, в которой нет слов, только музыка.

0: над Янтарным берегом. 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Конституционный суд не будет рассматривать заявление генерального прокурора о решениях правительства от 2023 года, которые позволили лесопромышленникам покупать пиловочник предприятия «Латвия Свалс Межи» по более низкой цене. В суде указали, что генпрокурор не вправе подавать такое заявление. В своем заявлении генпрокурор просил Конституционный суд признать утратившими силу с момента принятия два пункта протокольных решений Кабинета министров, которыми Министерству земледелия поручалось в 2024 году скорректировать цены по долгосрочным договорам на поставку пиловочника хвойных пород второго сорта и продолжать такую корректировку в течение года. Прокуратура считает, что Кабинет министров принял оспариваемые протокольные решения без надлежащих полномочий. Напомним, что в марте этого года в Генеральной прокуратуре был начат уголовный процесс по факту возможных преступных деяний, связанных с незаконным предоставлением поддержки деревообрабатывающим предприятиям. Состоявшаяся на тот момент оценка аудиторов показала, что поддержка лесопромышленников привела к сокращению доходов «Латвия Свалс Межи» на 49,5 миллионов евро. Согласно данным исследования Investor Pulse, главная причина, по которой жители Латвии инвестируют – желание обеспечить себе финансово защищенную старость 20% и не зависеть от поддержки детей или близких 19%. Лишь 13% вкладывают средства, чтобы уберечь сбережения от инфляции, а 12% хотят обеспечить финансово стабильное будущее детям и семье. При этом 6% копят и инвестируют, чтобы вести в старости обеспеченную жизнь и путешествовать. Опрос выявил следующую тенденцию. Чем старше люди, тем меньше из них инвестируют. Среди 18-29-летних не инвестируют средства лишь 14%. В группе 30-39 лет уже 23%, в 40-49 лет 25%, а среди 50-59-летних инвестированием не занимаются 31% опрошенных. Согласно опросу, среди латвийских инвесторов около 61% составляют мужчины и 39% женщины. Однако специалисты отмечают, что ситуация меняется. Женщины все активнее интересуются вложениями, хотя обычно инвестируют осторожнее и тщательнее анализируют риски, что в долгосрочной перспективе чаще всего означает более стабильную доходность. В четверг, 15 октября, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В Курзаме пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 9 до 14 градусов тепла. Будет дуть южный и юго-восточный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 12 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Звуки мира на радио «Мелодия».
1: Парк Гуэль, Барселона.
2: Барселонский парк Гуэль – яркий пример того, как неудачный коммерческий проект может превратиться в идеальное место для отдыха. В начале прошлого века богатый каталонский промышленник и меценат Эусеби Гуэль задумал построить в родной Барселоне город-сад. На эту идею его вдохновила модная в то время английская концепция экологического жилья. Для реализации своей задумки Гуэль купил 15 гектаров земли возле Барселоны и нанял архитектора Антонио Гауди. Предполагалось, что на этой территории будут построены 62 частных особняка, для чего землю поделили на участки. Однако барселонцы не оценили затею и отказались покупать участки вдали от центра города. В итоге домов на новой территории получилось всего три. Выставочный образец, дом Гауди, который тот приобрел по совету Гуэля, и особняк друга Гауди, адвоката Триаса и Доминека. Семья последнего, кстати, до сих пор проживает в этом доме, в теперь уже престижном районе Барселоны. Но тогда из-за провала проекта Гуэле пришлось продать землю городской мэрии, которая превратила это место в общедоступный парк, а дом Гауди стал его музеем. Сегодня парк Гуэль – одна из самых известных достопримечательностей каталонской столицы, привлекающая туристов со всего мира. Все дело в необычной архитектуре Гауди. У центрального входа гостей встречают два совершенно фантастических домика, похожих на пряничные – контора администрации парка и домик привратника. Чуть дальше находится парадная лестница с фонтанами и мозаичной саламандрой. По лестнице можно пройти в зал 100 колонн, которых на самом деле 86. Над залом находится верхняя терраса и центральная площадка парка, где расположена знаменитая извилистая скамья, облицованная осколками керамики и имеющая анатомическую форму. Говорят, чтобы добиться такой формы, Гауди усадил рабочего на еще сырую глину и запретил вставать, пока глина не высохнет. В парке Гуэль время бежит незаметно. Поэтому гостям Барселоны рекомендуют отводить на его посещение не менее половины дня. В 2013 году власти города сделали вход в парк платным, но оно того действительно стоит. Ведь недаром парк Гуэль назван объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
0: Парки мира на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, ветер южно-юго-восточный, умеренный, на побережье порывами до 12 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 4 до 8 градусов тепла на востоке. При прояснениях столбики термометров могут опуститься до плюс 2. В четверг днем в Латвии ожидается переменная облачность. На востоке, в Латгале и Видземе, сохранится сухая погода с периодическими прояснениями. На западе, начиная с Курзема, ближе к обеду, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге ожидается преимущественно облачная погода. Во второй половине дня возможен моросящий дождь. Ветер южных направлений от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Оформляй подписку в редакции. Внимание, новый адрес редакции. Улица Балта, 3Б или на портале abone.bb.lv. Подробности в газете «Сегодня неделя».

0: над Янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В настоящее время Латвия не может установить повышение платы за пользование железнодорожной инфраструктурой на 300% для транзита российского зерна или полностью его запретить, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он добавил, что на этой неделе отправится в Брюссель, где будет обсуждаться этот вопрос. Кулбергс, премьер-министр Эстонии Кристен Михал и президент Литвы Гитанас Науседа на прошлой неделе направили совместное письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом запретить транзит российского зерна через Европейский Союз. Самая большая проблема в том, что у ЕС есть эксклюзивные права решать вопросы как тарифов, так и транзита. Мы можем это делать при определенных условиях, но это означает конкретные риски, сказал Кулбергс. Он подчеркнул, что российское зерно до сих пор не подпадает ни под какие санкции. Кроме того, зерно принадлежит не России, а стратегическим партнерам Латвии, США, Швейцарии и Японии. Именно их крупнейшие корпорации покупают это зерно, сказал премьер. Он добавил, что во вторник члены правительства были проинформированы, что в случае запрета транзита такого зерна Латвии придется считаться с немедленным риском судебных исков на сумму от 200 до 800 миллионов евро. Покупателей Temu, Shein, AliExpress и других зарубежных интернет-магазинов Латвии ждет очередное подорожание. С 1 ноября 2026 года Евросоюз вводит дополнительный сбор за обработку посылок из стран, не входящих в ЕС. К действующей таможенной пошлине в размере 3 евро добавятся еще 2 евро. Причем платить придется за каждую отдельную товарную позицию, сообщает служба госдоходов. Новые правила являются частью масштабной таможенной реформы Евросоюза, которая должна изменить порядок ввоза дешевых товаров из-за рубежа. Еще до недавнего времени посылки стоимостью до 150 евро освобождались от таможенной пошлины, хотя НДС за покупки из-за пределов Евросоюза уже действовал. С 1 июля 2026 года эту льготу отменили. Теперь за каждую отдельную товарную позицию в посылке стоимостью до 150 евро взимается фиксированная пошлина в размере 3 евро, а с 1 ноября вводится второй обязательный платеж. Сбор за таможенную обработку в размере 2 евро за каждую позицию. Таким образом, общая сумма двух платежей составит 5 евро за каждую товарную позицию. В четверг, 15 октября, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В Курзаме пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 9 до 14 градусов тепла. Будет дуть южно-юго-восточный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 12 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, ветер южно-юго-восточный, умеренный, на побережье порывами до 12 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 4 до 8 градусов тепла на востоке. При прояснениях столбики термометров могут опуститься до плюс 2. В четверг днем в Латвии ожидается переменная облачность. На востоке, в Латгале и Видзема, сохранится сухая погода с периодическими прояснениями. На западе, начиная с Курзема, ближе к обеду, местами пройдет небольшой кратковременный дождь, ветер южный, юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду, температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге ожидается преимущественно облачная погода, во второй половине дня возможен моросящий дождь. Ветер южных направлений от 3 до 6 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов.

0: Над янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Согласно данным опроса, проведенного Люминорбанк, у 46% жителей Латвии на данный момент наибольшие опасения по поводу будущего вызывает рост цен. Особенно выраженные опасения по поводу дороговизны жизни высказали молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. Среди них этот показатель составляет 61%. Второй по частоте причиной беспокойства является безопасность и стабильность в Балтийском регионе в целом. Ее указали 30% жителей. В свою очередь, 25% опрошенных тревожит здоровье и доступность медицинской помощи. Также жители сравнительно часто отмечали обеспокоенность экономическим и политическим развитием страны – 21%, а также неопределенность относительно будущего в целом – 20%. Главный экономист Люминорбанк Петерис Страутинш признает, что именно цены в ближайшее время будут тем фактором, который для большинства жителей будет вызывать неприятные эмоции в повседневной жизни. На динамику инфляции сейчас существенно влияют геополитические события, поэтому прогнозировать ее дальнейшее развитие сложно. В ближайшие месяцы годовой рост цен может составить около 4%, но не исключено, что он будет еще выше. Международный валютный фонд прогнозирует для экономики Латвии в этом году второй по скорости рост среди стран Балтии, свидетельствует опубликованный новейший обзор МВФ о перспективах мировой экономики. В обзоре МВФ прогнозирует, что экономика Латвии в этом году вырастет на 2,3%. В следующем году экономике Латвии прогнозируется рост на 1,8%. Инфляция в Латвии в этом году составит 3,6%, а в следующем – 3,9%. Самый быстрый экономический рост по странам Балтии МВФ в этом году прогнозирует в Литве, где рост ВВП оценивается в 2,7%, а в следующем году ожидается подъем на 2,1%. Рост потребительских цен в этом году в Литве составит 5,4%, а в следующем – 3,5%. В Эстонии МВФ ожидает экономический рост на 2,1% в этом году и на 2,2% в следующем. Инфляция в Эстонии в этом и следующем году ожидается на уровне 3,3% соответственно. В еврозоне в целом МВФ прогнозирует рост ВВП на 1,1% в этом году, а в следующем году ожидается ускорение экономического роста до 1,2%. Инфляция в еврозоне в этом и следующем году составит 3,1% и 2,8% соответственно. В четверг, 15 октября, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В Курзаме пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 9 до 14 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 12 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, ветер южно-юго-восточный, умеренный, на побережье порывами до 12 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 4 до 8 градусов тепла на востоке. При прояснениях столбики термометров могут опуститься до плюс 2. В четверг днем в Латвии ожидается переменная облачность. На востоке, в Латгале и Видзема, сохранится сухая погода с периодическими прояснениями. На западе, начиная с Курзема, ближе к обеду, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге ожидается преимущественно облачная погода. Во второй половине дня возможен моросящий дождь. Ветер южных направлений от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов.

Над янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, ветер южно-юго-восточный, умеренный, на побережье порывами до 12 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 4 до 8 градусов тепла на востоке. При прояснениях столбики термометров могут опуститься до плюс 2. В четверг днем в Латвии ожидается переменная облачность. На востоке, в Латгале и Видземе, сохранится сухая погода с периодическими прояснениями. На западе, начиная с Курзема, ближе к обеду, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге ожидается преимущественно облачная погода. Во второй половине дня возможен моросящий дождь. Ветер южных направлений от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Министерство финансов предложило и правительство во вторник поддержало его призыв к госканцелярии, министерствам и другим центральным госучреждениям до конца года ограничить новые расходы. Экономика коснется заключения новых договоров на поставку товаров и оказание услуг, в том числе на консультации, исследования и другие аутсорсинговые услуги. В докладе о расходах госбюджета в четвертом квартале 2026 года отмечается, что в конце года расходы госучреждений обычно возрастают. В этом году, по прогнозам госкассы, расходы в декабре могут составить около 1 миллиарда 600 миллионов евро. Что примерно на 438 миллионов евро или на 38% больше среднемесячного показателя. Предусмотренные ограничения не будут распространяться на обязательные платежи и расходы для непрерывного обеспечения социальных услуг, госбезопасности, здравоохранения и других критических функций государства. Этот призыв правительства также не повлияет на расходы на зарплаты и вознаграждения. В свою очередь, заключение новых договоров на сумму свыше 50 тысяч евро будет допускаться только с согласования министра или уполномоченного министром должностного лица после того, как их оценят на предмет необходимости и обоснованности соответствующих расходов. Чтобы предотвратить риск для здоровья и жизни ребенка, оперативные службы в понедельник, 12 октября, проникли в одну из квартир в Лиепае, разбив окно. Поводом послужила информация, что женщина в квартире употребляет алкоголь в присутствии детей. Госполиция получила вызов в 20 часов 13 минут. Полицейские прибыли на место происшествия, при этом женщина в квартире была не в состоянии открыть дверь. Полицейские услышали, что в квартире плачет ребенок. Они попытались связаться с родственниками, но те в тот момент были недоступны. Поскольку существовал риск для здоровья и жизни ребенка, полицейские вызвали сотрудников Государственной пожарно-спасательной службы, которые по автолестнице поднялись на балкон женщины и пытались через окно убедить ее открыть балконную или входную дверь. Женщина, держа ребенка на руках, кричала, что не сделает этого, поэтому для проникновения в квартиру сотрудники ГПСС разбили окно. Судя по внешнему виду и поведению, женщина, возможно, находилась в состоянии алкогольного опьянения. Но, констатировали в полиции, пройти проверку на алкоголь она отказалась. Ребенка в возрасте около 1 года осмотрели.

0: Медики. Со здоровьем мальчика все в порядке, его передали родственнице. Начат процесс об административном правонарушении за неисполнение обязанностей по уходу за ребенком. Проинформированы также сиротский суд и социальная служба. Согласно результатам опроса, проведенного компанией «Латвия с факты», в этом году индекс качества городской среды Риги достиг 72 баллов из 100 возможных. Это самый высокий показатель с начала измерений в 2019 году. За год индекс вырос на 2,9%. В этом году самый высокий индекс качества жизни зафиксирован в Межапарке – 84,2 балла. При расчете индекса учитывались ответы респондентов на вопросы о ситуации в их районах по 16 различным направлениям. По сравнению с опросом 2025 года оценки улучшились по большинству показателей. В целом, с 2021 года оценка работы самоуправления со стороны рижан существенно не изменилась. Жизнью и работой в Риге довольны 85% опрошенных. Неизменно высокой остается и степень привязанности жителей к своему городу и району. 71% рижан ощущает принадлежность к району, в котором живут. 69% – к Риге в целом. Оценивая положительные изменения в Риге за последний год, рижане и в этом году чаще всего отмечали улучшение транспортной инфраструктуры и ремонт улиц. Об этом сообщили 60% опрошенных. Также положительно оценивались велосипедная инфраструктура, благоустройство парков, зеленых зон, озеленение, мероприятия, праздники, а также строительство и ремонт мостов и путепроводов. При этом 55% респондентов назвали качество транспортной инфраструктуры актуальной проблемой, которую необходимо продолжать решать. Среди конкретных аспектов качества жизни выше всего жители оценили личную безопасность и безопасность своего жилья. Ими довольны 85% респондентов. Безопасность в своем районе положительно оценивают 79%, что на 6% больше, чем в прошлом году. В целом, рижане высоко оценивают качество окружающей среды в своих районах. Уровнем шума в ночное время довольны 82% опрошенных. В дневное время 77%. Выросла удовлетворенность чистотой территории и качеством воздуха. Положительную оценку этим показателям дали 80%. Выросла удовлетворенность рижан возможностями в сфере образования и спорта, возможностями дополнительного образования и любительского творчества в учебных заведениях довольны 81% опрошенных. Доступность общих образовательных услуг муниципалитета положительно оценивают 74% жителей. Возможности для занятий спортом и активного отдыха в своем районе положительно оценивают 75%. Улучшились оценки доступности информации и возможности участвовать в городских процессах. Эти показатели достигли максимальных значений с 2019 года. Данные опросы показали, что в рабочие дни основными способами передвижения по Риге по-прежнему остаются личный автомобиль и общественный транспорт. Не реже одного раза в неделю автомобилем пользуются 61% опрошенных. В рабочие дни он является основным средством передвижения для 42% рижан. Общественным транспортом не реже раза в неделю пользуются 54% жителей, а для 41% он остается главным способом передвижения в будни. С января следующего года военнослужащим планируется повысить зарплату. Предварительно предполагается, что базовая зарплата вырастет в среднем на 190 евро до уплаты налогов. Кабинет министров во вторник утвердил правила о повышении базовой зарплаты военнослужащих с 2027 года. В настоящее время минимальная месячная зарплата военнослужащего составляет 835 евро в месяц до уплаты налогов. Предварительно предполагается, что с 2023 года базовая зарплата военнослужащих вырастет в среднем на 190 евро, а с 2028 года еще в среднем на 147 евро в месяц до уплаты налогов, сообщили в Министерстве обороны. Фактическое повышение зарплаты будет зависеть от воинского звания и выслуги лет военнослужащего. Планируемое повышение зарплат будет обеспечено путем перераспределения внутренних ресурсов оборонной отрасли. Организации по защите животных выступают против отмены сбора за содержание собак в Риге. В повестку заседания Рижской думы в среду 14 октября включен проект правил «Обязательные правила содержания домашних животных», который, в частности, предусматривает отказ от муниципального сбора за содержание животных в Риге, поскольку поступления от него не настолько велики, чтобы тратить административные ресурсы на взимание этого сбора. Участники меморандума о сотрудничестве приютов для животных Латвии, организации отрасли защиты животных и добровольных помощников помощников направили письмо депутатам Рижской думы с призывом проголосовать против упомянутого проекта правил в его нынешней редакции и вернуть его на доработку в Комитет по жилью и окружающей среде. Согласно данным службы поддержки села, по состоянию на 10 октября 2026 года в Риге зарегистрировано 59 139 собак. Потенциальные доходы самоуправления от сбора могли бы составлять от 300 до 400 тысяч евро в год. По мнению защитников животных, эти средства могли бы направляться на финансирование услуг приютов для животных, площадок для выгула собак и других мероприятий по обеспечению благополучия животных. По мнению авторов письма, если самоуправление откажется от этого сбора, то перечисленные расходы придется покрывать из общего бюджета самоуправления, отнимая средства у образования, социальной сферы, культуры и прочих. До сих пор для стерилизации собак предусматривалась скидка в размере 50% от уплаты сбора за содержание животных. После отмены сбора исчезнет этот финансовый стимул для стерилизации собак. По мнению организации, утверждение Рижского самоуправления о том, что администрирование сбора обходится дороже, чем доходы от его взимания, свидетельствует о ненадлежащем управлении финансами. Кроме того, участники меморандума возражают против ограничений, которые, согласно новому проекту правил, лишат собак возможности свободно бегать без поводка в общественных пространствах Риги за пределами спецплощадок для выгула собак. Защитники животных указывают на то, что свободное передвижение и изучение окружающей среды важны для физического и психического здоровья собак, а собака, которая недостаточно набегалась и не социализировалась, может проявлять страх и агрессию в общественных местах. Они также указывают на то, что количество площадок для выгула собак в Риге недостаточно. В рамках действующего регулирования владельцы собак могли гулять с ними без поводка в рижских лесах и лесопарках в ночное время. Письмо с призывом к депутатам Рижской думы проголосовать против утверждения проекта правил направлено всем фракциям Рижской думы. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Премьер-министр Андрис Кулбергс обещает выделять киноиндустрии 1 миллион евро с 2028 года. Ранее глава кабинета министров высказался против введения налога на стриминговые платформы, из поступления от которого и планировалось выделять средства киноиндустрии. Премьер, встретившись в кабинете министров с представителями отрасли во вторник 13 октября, подчеркнул, что к вопросу и поддержке киноиндустрии планируется вернуться в следующем году, пересмотрев часть финансирования, выделяемого без конкурса. Кулбергс подчеркнул, что такая практика продолжаться не будет. Глава кабинета министров отметил, что в настоящее время достигнута договоренность предложить киноиндустрии определенный объем финансирования, на который представители индустрии смогут рассчитывать. «Я сказал представителям индустрии, что они получат мою поддержку в правительстве, в том числе при рассмотрении вопросов госбюджета. Мы решим этот вопрос, разработаем устойчивую модель, чтобы у индустрии было спокойствие и ясность относительно того, на что она сможет рассчитывать в дальнейшем», — отметил Кулбергс. Он подчеркнул, что киноотрасль нельзя оставлять без финансирования. Согласно данным исследования Investor Pulse, главная причина, по которой жители Латвии инвестируют – желание обеспечить себе финансово защищенную старость 20% и не зависеть от поддержки детей или близких 19%. Лишь 13% вкладывают средства, чтобы уберечь сбережения от инфляции, а 12% хотят обеспечить финансово стабильное будущее детям и семье. При этом 6% копят и инвестируют, чтобы вести в старости обеспеченную жизнь и путешествовать. Опрос выявил следующую тенденцию. Чем старше люди, тем меньше из них инвестируют. Среди 18-29-летних не инвестируют средства лишь 14%. В группе 30-39 лет уже 23%, в 40-49 лет 25%, а среди 50-59-летних инвестированием не занимаются 31% опрошенных. Согласно опросу, среди латвийских инвесторов около 61% составляют мужчины и 39% женщины. Однако специалисты отмечают, что ситуация меняется. Женщины все активнее интересуются вложениями, хотя обычно инвестируют осторожнее и тщательнее анализируют риски, что в долгосрочной перспективе чаще всего означает более стабильную доходность. В настоящее время Латвия не может установить повышение платы за пользование железнодорожной инфраструктурой на 300% для транзита российского зерна или полностью его запретить, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он добавил, что на этой неделе отправится в Брюссель, где будет обсуждаться этот вопрос. Кулбрахс, премьер-министр Эстонии Кристен Михал и президент Литвы Гитанас Науседа на прошлой неделе направили совместное письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом запретить транзит российского зерна через Европейский Союз. Самая большая проблема в том, что у ЕС есть эксклюзивные права решать вопросы как тарифов, так и транзита. Мы можем это делать при определенных условиях, но это означает конкретные риски, сказал Кулбрахс. Он подчеркнул, что российское зерно до сих пор не подпадает ни под какие санкции. Кроме того, зерно принадлежит не России, а стратегическим партнерам Латвии, США, Швейцарии и Японии. Именно их крупнейшие корпорации покупают это зерно, сказал премьер. Он добавил, что во вторник члены правительства были проинформированы, что в случае запрета транзита такого зерна Латвии придется считаться с немедленным риском судебных исков на сумму от 200 до 800 миллионов евро. Покупателей Temu, Shein, AliExpress и других зарубежных интернет-магазинов в Латвии ждет очередное подорожание. С 1 ноября 2026 года Евросоюз вводит дополнительный сбор за обработку посылок из стран, не входящих в ЕС. К действующей таможенной пошлине в размере 3 евро добавятся еще 2 евро. Причем платить придется за каждую отдельную товарную позицию, сообщает служба госдоходов. Новые правила являются частью масштабной таможенной реформы Евросоюза, которая должна изменить порядок ввоза дешевых товаров из-за рубежа. Еще до недавнего времени посылки стоимостью до 150 евро освобождались от таможенной пошлины, хотя НДС за покупки из-за пределов Евросоюза уже действовал. С 1 июля 2026 года эту льготу отменили. Теперь за каждую отдельную товарную позицию в посылке стоимостью до 150 евро взимается фиксированная пошлина в размере 3 евро, а с 1 ноября вводится второй обязательный платеж – сбор за таможенную обработку в размере 2 евро за каждую позицию. Таким образом, общая сумма двух платежей составит 5 евро за каждую товарную позицию. Международный валютный фонд прогнозирует для экономики Латвии в этом году второй по скорости рост среди стран Балтии, свидетельствует опубликованный новейший обзор МВФ о перспективах мировой экономики. В обзоре МВФ прогнозирует, что экономика Латвии в этом году вырастет на 2,3%. В следующем году экономике Латвии прогнозируется рост на 1,8%. Инфляция в Латвии в этом году составит 3,6%, а в следующем – 3,9%. Самый быстрый экономический рост по странам Балтии МВФ в этом году прогнозирует в Литве, где рост ВВП оценивается в 2,7%, а в следующем году ожидается подъем на 2,1%. Рост потребительских цен в этом году в Литве составит 5,4%, а в следующем – 3,5%. В Эстонии МВФ ожидает экономический рост на 2,1% в этом году и на 2,2% в следующем. Инфляция в Эстонии в этом и следующем году ожидается на уровне 3,3% соответственно. В еврозоне в целом МВФ прогнозирует рост ВВП на 1,1% в этом году, а в следующем году ожидается ускорение экономического роста до 1,2%. Инфляция в еврозоне в этом и следующем году составит 3,1% и 2,8% соответственно. Согласно данным опроса, проведенного Luminor Bank, у 46% жителей Латвии на данный момент наибольшие опасения по поводу будущего вызывает рост цен. Особенно выраженные опасения по поводу дороговизны жизни высказали молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. Среди них этот показатель составляет 69 лет. Среди них этот показатель составляет 61%. Второй по частоте причиной беспокойства является безопасность и стабильность Балтийского регионе в целом. Ее указали 30% жителей. В свою очередь, 25% опрошенных тревожит здоровье и доступность медицинской помощи. Также жители сравнительно часто отмечали обеспокоенность экономическим и политическим развитием страны – 21%, а также неопределенность относительно будущего в целом – 20%. Главный экономист Luminor Bank Петерис Страутинш признает, что именно цены в ближайшее время будут тем фактором, который для большинства жителей будет вызывать неприятные эмоции в повседневной жизни. На динамику инфляции сейчас существенно влияют геополитические события, поэтому прогнозировать ее дальнейшее развитие сложно. В ближайшие месяцы годовой рост цен может составить около 4%, но не исключено, что он будет еще выше. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Президент Латвии Эдгар Ринкевич не видит повода тревожиться из-за того, что пока формирование нового правительства затягивается. Премьер-министр Андрес Кулбергс, которого президент призвал создать новое правительство, заявил в понедельник, что на этой неделе переговоры между потенциальными коалиционными партнерами не состоятся. На этой неделе премьер участвует в дискуссии о будущем многолетнем бюджете ЕС, что считает приоритетом. Латвия настаивает на том, что как государство, имеющее границу со странами-агрессорами, находящиеся на

0: защите восточных рубежей ЕС и НАТО должны получать больше европейских средств. Кулбергс сегодня отбывает в Брюссель. Как сам премьер, так и президент признали, что борьба за европейское финансирование не будет легкой, и предстоящее в Брюсселе обсуждение только первое в череде дискуссий. По словам президента, если говорить о формировании правительства, то с момента, как он политически поручил Кулбергсу формировать следующий кабинет министров, ничего не изменилось. Времени достаточно, считает глава государства. Ринкевич напомнил, что подписать распоряжение о выдвижении кандидатов в премьер-министры с юридической точки зрения он сможет только 3-4 ноября, когда будут утверждены полномочия 15-го Сейма, а нынешнее правительство в связи с этим объявит о своей отставке. Президент вновь указал, что было бы хорошо, если новый кабинет министров проработал бы весь 4-летний политический цикл. Важна, по словам президента, правительственная декларация, которая определит и то, каким будет состав самого кабинета министров. Ринкевич отметил, что ему известна работа над этой декларацией идет. «У меня нет оснований ставить под сомнение этот процесс», – заверил президент. Бывший министр благосостояния Рейнис Узулниекс предстанет перед судом за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения с концентрацией алкоголя более 1,5 промилле. Накануне прокурор передала уголовное дело в Рижский районный суд. В сентябре 2026 года обвиняемый управлял автомобилем в Ропожском крае в состоянии алкогольного опьянения, пока его не остановили сотрудники муниципальной полиции. Проверка показала концентрацию алкоголя в выдыхаемом воздухе 3,9 промилле. Узулниекс полностью признает свою вину, сожалеет о содеянном. На автомобиль наложен арест, чтобы обеспечить предусмотренную законом специальную конфискацию имущества. В Латвии впервые этой осенью зафиксировали отрицательную температуру воздуха. В ночь на 14 октября дорожная метеостанция между Стренчи и Валкой показала минус 0,9 градуса. По данным Латвийского центра окружающей среды геологии и метеорологии, самой низкой температурой в официальной сети наблюдений стали плюс 0,4 градуса. Этот показатель зарегистрировали в Алуксне около 2 часов ночи. Таким образом, первые заморозки зафиксировали именно на дорожной метеостанции. Погоду в Латвии определяет циклон, который находится над Швецией. При этом температурная картина в Латвии остается неоднородной. В 5 часов утра в Алуксне зафиксировали плюс 1,6 градуса, а в Лиепайском порту плюс 12,9 градуса. В Латвии застраховано чуть более половины жилья. К такому выводу пришел Банк Латвии, проведя оценку рынка этого вида страхования. В 2025 году доля застрахованного жилья достигла 52,8%. Этот показатель рассчитан путем сравнения предоставленной страховщиками информации о количестве действующих договоров страхования жилья с количеством домохозяйств в Латвии. Обобщенные Банком Латвии исторические данные показывают, что в 2017 году было застраховано 30,8% жилья. То есть за прошедшее время доля жилья, в отношении которого действует полис, увеличилась на 22%. В 2025 году в Латвии насчитывалось 445 600 действующих договоров страхования жилья. За 8 лет достигнуто существенное улучшение, однако ущерб от недавней бури напоминает, что этого недостаточно. Почти каждое второе жилье по-прежнему не застраховано. Стихийное бедствие предотвратить не удастся, но мы можем быть финансово более защищенными от его последствий. Если жилье застраховано, риск стихийных бедствий почти всегда покрыт, подчеркнула руководитель управления по надзору за страхованием и пенсиями Банка Латвии Эвия Дундуре. Данные Банка Латвии показывают, что жители все чаще принимают решения о защите своего жилья от финансовых последствий непредвиденных событий. Но 47,2% непокрытого полисами жилья означает, что для значительных части общества серьезная беда может стать тяжелым финансовым ударом. 99,98% договоров страхования жилья включают риск природных катастроф. Таким образом, главная проблема не в отсутствии риска стихийных бедствий в полисах, а в том, что почти половина жилья вообще не застрахована. Недавняя буря, когда деревья падали на здание, повреждали крыши и другие конструкции, еще раз напомнила, что подобный ущерб может быть внезапным и существенным. В 2025 году среднее возмещение за ущерб от природных катастроф на одно жилье составило 1552 евро, примерно на 25% больше, чем среднее возмещение при страховании имущества. В банке отметили, что влияние стихийных бедствий каждый год может сильно различаться. В 2024 году с ними было связано 43,9% заявленных страховых случаев из-за ущерба жилью, а в 2025 году 7,8%. Поэтому статистика одного более спокойного года не означает, что риск исчез или сильно уменьшился. С четверга, 15 октября, максимальная разрешенная скорость движения на автодорогах Латвии составит 90 км в час. Единственным исключением станет Видзымское шоссе в окрестностях Риги. Как поясняют в компании «Латвийские государственные дороги», сезонные изменения максимальной скорости движения происходят с наступлением переменчивых погодных условий и приближением зимнего сезона. Дорожные знаки, регулирующие скорость движения, будут заменены в течение дня 15 октября. На Кековской объездной дороге замена дорожных знаков запланировано в ночь с 15 на 16 октября. Водителей призывают быть внимательными и следить за информацией на дороге. Единственным исключением станет участок Видзымского шоссе А2 от Риги до Сигулды, где в осенне-зимний сезон при очень хороших условиях движения максимальная скорость составит 100 км в час. Адаптировать скоростной режим на этом участке в соответствии с погодой можно за счет электронных дорожных знаков, так что при ухудшении условий движения здесь система может снизить разрешенную скорость до 90, 80 или 70 км в час. В компании отмечают, что в зимний период условия движения в течение суток могут меняться, следовательно, максимальная разрешенная скорость движения может меняться в течение одних суток. Если на электронных знаках с переменной информацией нет никакой информации, разрешенная максимальная скорость движения составляет 90 км в час за пределами населенных пунктов. Однако водители должны выбирать скорость, соответствующую конкретным погодным условиям и ситуации на дороге. По данным Латвийского государственного института лесоведения Силава, в 2025 году медведей или следы их присутствия фиксировали по всей стране. Управление охраны природы получило 827 сообщений о встречах с животными, причем 241 наблюдение пришлось на сотрудников государственной пограничной охраны. Сейчас в Латвии, по оценкам исследователей, обитает около 150 бурых медведей. В апреле этого года пограничники засняли одного необычного посетителя границы. Медведь ходил вдоль ограждения, вставал на задние лапы, осматривал конструкцию, пытался прокопать проход внизу. Затея не удалась, зверь продолжил свой путь. Латвийские медведи не просто обживают леса, но и успешно размножаются. В 2025 году зарегистрировали 26 случаев наблюдения медведиц с детенышами, появившимися на свет в том же году. По оценкам исследователей, на территории страны размножались как минимум 18 медведиц. Чаще всего сообщения о встречах с животными поступали весной и осенью. В мае медведи или следы их присутствия отмечали в 81 волости, в апреле в 55, в сентябре в 44, в октябре в 45. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте. Премьер-министр Андрис Кулбергс обещает выделять киноиндустрии 1 миллион евро с 2028 года. Ранее глава кабинета министров высказался против введения налога на стриминговые платформы, из поступления от которого и планировалось выделять средства киноиндустрии. Премьер, встретившись в кабинете министров с представителями отрасли во вторник 13 октября, подчеркнул, что к вопросу и поддержке киноиндустрии планируется вернуться в следующем году, пересмотрев часть финансирования, выделяя без конкурса. Кулбергс подчеркнул, что такая практика продолжаться не будет. Глава кабинета министров отметил, что в настоящее время достигнута договоренность предложить киноиндустрии определенный объем финансирования, на который представители индустрии смогут рассчитывать. «Я сказал представителям индустрии, что они получат мою поддержку в правительстве, в том числе при рассмотрении вопросов госбюджета. Мы решим этот вопрос, разработаем устойчивую модель, чтобы у индустрии было спокойствие и ясность относительно того, на что она сможет рассчитывать в дальнейшем», — отметил Кулбергс. Он подчеркнул, что киноотрасль нельзя оставлять без финансирования. В настоящее время Латвия не может установить повышение платы за пользование железнодорожной инфраструктурой на 300% для транзита российского зерна или полностью его запретить, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он добавил, что на этой неделе отправится в Брюссель, где будет обсуждаться этот вопрос. Кулбракс, премьер-министр Эстонии Кристен Михал и президент Литвы Гитанас Науседа на прошлой неделе направили совместное письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом запретить транзит российского зерна через Европейский Союз. Самая большая проблема в том, что у ЕС есть эксклюзивные права решать вопросы как тарифов, так и транзита. Мы можем это делать при определенных условиях, но это

Пожиной пошлине в размере 3 евро добавится еще 2 евро. Причем платить придется за каждую отдельную товарную позицию, сообщает служба госдоходов. Новые правила являются частью масштабной таможенной реформы Евросоюза, которая должна изменить порядок ввоза дешевых товаров из-за рубежа. Еще до недавнего времени посылки стоимостью до 150 евро освобождались от таможенной пошлины, хотя НДС за покупки из-за пределов Евросоюза уже действовал. С 1 июля 2026 года эту льготу отменили. Теперь за каждую отдельную товарную позицию в посылке стоимостью до 150 евро взимается фиксированная пошлина в размере 3 евро, а с 1 ноября вводится второй обязательный платеж – сбор за таможенную обработку в размере 2 евро за каждую позицию. Таким образом, общая сумма двух платежей составит 5 евро за каждую товарную позицию. Международный валютный фонд прогнозирует для экономики Латвии в этом году второй по скорости рост среди стран Балтии, свидетельствует опубликованный новейший обзор МВФ о перспективах мировой экономики. В обзоре МВФ прогнозирует, что экономика Латвии в этом году вырастет на 2,3%. В следующем году экономике Латвии прогнозируется рост на 1,8%. Инфляция в Латвии в этом году составит 3,6%, а в следующем 3,9%. Самый быстрый экономический рост по странам Балтии МВФ в этом году прогнозирует в Литве, где рост ВВП оценивается в 2,7%, а в следующем году ожидается подъем на 2,1%. Рост потребительских цен в этом году в Литве составит 5,4%, а в следующем 3,5%. В Эстонии МВФ ожидает экономический рост на 2,1% в этом году и на 2,2% в следующем. Инфляция в Эстонии в этом и следующем году ожидается на уровне 3,3% соответственно. В еврозоне в целом МВФ прогнозирует рост ВВП на 1,1% в этом году, а в следующем году ожидается ускорение экономического роста до 1,2%. Инфляция в еврозоне в этом и следующем году составит 3,1% и 2,8% соответственно. Конституционный суд не будет рассматривать заявление генерального прокурора о решениях правительства от 2023 года, которые позволили лесопромышленникам покупать пиловочник предприятия «Латвия Свалс Межи» по более низкой цене. В суде указали, что генпрокурор не вправе подавать такое заявление. В своем заявлении генпрокурор просил Конституционный суд признать утратившими силу с момента принятия два пункта протокольных решений Кабинета министров, которыми Министерству земледелия поручалось в 2024 году скорректировать цены по долгосрочным договорам на поставку пиловочника хвойных пород второго сорта и продолжать такую корректировку в течение года. Прокуратура считает, что Кабинет министров принял оспариваемые протокольные решения без надлежащих полномочий. Напомним, что в марте этого года в Генеральной прокуратуре был начат уголовный процесс по факту возможных преступных деяний, связанных с незаконным предоставлением поддержки деревообрабатывающим предприятиям. Состоявшаяся на тот момент оценка аудиторов показала, что поддержка лесопромышленников привела к сокращению доходов «Латвия Свалс Межи» на 49,5 миллионов евро. Согласно данным опроса, проведенного Люминорбанк, у 46% жителей Латвии на данный момент наибольшие опасения по поводу будущего вызывает рост цен. Особенно выраженные опасения по поводу дороговизны жизни высказали молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. Среди них этот показатель составляет 61%. Второй по частоте причиной беспокойства является безопасность и стабильность в Балтийском регионе в целом. Ее указали 30% жителей. В свою очередь, 25% опрошенных тревожит здоровье и доступность медицинской помощи. Также жители сравнительно часто отмечали обеспокоенность экономическим и политическим развитием страны – 21%, а также неопределенность относительно будущего в целом – 20%. Главный экономист Люминорбанк Петерис Страутинш признает, что именно цены в ближайшее время будут тем фактором, который для большинства жителей будет вызывать неприятные эмоции в повседневной жизни. На динамику инфляции сейчас существенно влияют геополитические события, поэтому прогнозировать ее дальнейшее развитие сложно. В ближайшие месяцы годовой рост цен может составить около 4%, но не исключено, что он будет еще выше. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Министерство финансов предложило и правительство во вторник поддержало его призыв к госканцелярии, министерствам и другим центральным госучреждениям до конца года ограничить новые расходы. Экономика коснется заключения новых договоров на поставку товаров и оказание услуг, в том числе на консультации, исследования и другие аутсорсинговые услуги. В докладе о расходах госбюджета в четвертом квартале 2026 года отмечается, что в конце года расходы госучреждений обычно возрастают. В этом году, по прогнозам госкассы, расходы в декабре могут составить около 1 миллиарда 600 миллионов евро, что примерно на 438 миллионов евро или на 38% больше среднемесячного показателя. Предусмотренные ограничения не будут распространяться на обязательные платежи и расходы для непрерывного обеспечения социальных услуг, госбезопасности, здравоохранения и других критических функций государства. Этот призыв правительства также не повлияет на расходы на зарплаты и вознаграждения. В свою очередь, заключение новых договоров на сумму свыше 50 тысяч евро будет допускаться только с согласования министра или уполномоченного министром должностного лица после того, как их оценят на предмет необходимости и обоснованности соответствующих расходов. Чтобы предотвратить риск для здоровья и жизни ребенка, оперативные службы в понедельник 12 октября проникли в одну из квартир в Лиепае, разбив окно. Поводом послужила информация, что женщина в квартире употребляет алкоголь в присутствии детей. Госполиция получила вызов в 20 часов 13 минут. Полицейские прибыли на место происшествия, при этом женщина в квартире была не в состоянии открыть дверь. Полицейские услышали, что в квартире плачет ребенок. Они попытались связаться с родственниками, но те в тот момент были недоступны. Поскольку существовал риск для здоровья и жизни ребенка, полицейские вызвали сотрудников государственной пожарно-спасательной службы, которые по автолестнице поднялись на балкон женщины и пытались через окно убедить ее открыть балконную или входную дверь. Женщина, держа ребенка на руках, кричала, что не сделает этого, поэтому для проникновения в квартиру сотрудники ГПСС разбили окно. Судя по внешнему виду и поведению, женщина, возможно, находилась в состоянии алкогольного опьянения. Но, констатировали в полиции, пройти проверку на алкоголь она отказалась. Ребенка в возрасте около 1 года осмотрели медики. Со здоровьем мальчика все в порядке, его передали родственнице. Начат процесс об административном правонарушении за неисполнение обязанностей по уходу за ребенком. Проинформированы также сиротский суд и социальная служба. Согласно результатам опроса, проведенного компанией «Латвия с факты», в этом году индекс качества городской среды Риги достиг 72 баллов из 100 возможных. Это самый высокий показатель с начала измерений в 2019 году. За год индекс вырос на 2,9%. В этом году самый высокий индекс качества жизни зафиксирован в Межапарке – 84,2 балла. При расчете индекса учитывались ответы респондентов на вопросы о ситуации в их районах по 16 различным направлениям. По сравнению с опросом